Мир вам, дорогие друзья! К сожалению, мы должны признать, что современный мир отошел от библейских истин и сбился с истинного пути. И неудивительно, что если церковь начинает брать пример с мира, то тоже начинает уклоняться с истинного пути. Я говорю о том, когда церковь прибегает к разным уловкам, лишь бы привлечь людей в церковь. Или когда мы заменяем традиционное христианство пустым развлечением, чтобы привлечь слушателей. Но я абсолютно убежден, что церкви не нужно использовать мирские стратегии, чтобы быть привлекательной и интересной. Что на самом деле нужно церкви? Так это библейская истина, которая понятно и верно разъясняется, а также применяется в жизни. Одна из самых ужасных вещей, которую мы можем совершать в церкви, это отдалить наши взгляды от главного и перенести их на то, что популярно в этом мире. А самое главное – это Божье Слово, Священное Писание. И каждый раз, когда у меня появляется соблазн использовать мирские способы в служении Богу, то я открываю Библию и читаю первое послание к Тимофею. Давайте вместе прочитаем этот текст сейчас. Это первое послание Тимофею, 4 глава, с 1 стиха. Вот что пишет апостол Павел. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». Вы знаете, дорогие друзья, однажды мой наставник рассказал мне одну забавную историю. Я хочу поделиться ей с вами. Однажды они с женой, вернувшись домой из отпуска, почувствовали ужасное зловоние в доме. Сначала они решили, что протухла какая-то еда. Но тщательно проверив холодильник, не нашли ничего испорченного. Проверили все урны, но и они были пусты. Проверили гараж, ожидая, какое-то маленькое животное могло умереть там. Все было чисто. Они тщательно проверили канализацию, даже спросили у соседей, не было ли у них прорыва трубы. Но ни одна из их версий не подтверждалась. А невыносимый запах продолжал портить им жизнь. В спальне находиться было невозможно, так как на втором этаже их дома вонь ощущалась особенно. Этой несчастной паре пришлось устроиться на ночлег в гостиной на первом этаже, пытаясь уснуть на диване и в кресле. А утром они встали с дикой головной болью и першением в горле. Запах только усилился. Они еще раз проверили весь дом, но нигде ничего не нашли. Тогда они решили проверить вентиляцию на потолке, и вдруг там обнаружили. Зловоние шло с чердака, и это было что-то ужасное. По словам моего наставника, никогда в жизни ранее он не испытывал ничего подобного. Они сами не смогли зайти на чердак, это было просто невыносимо, поэтому позвали помощь. Ну, как вы думаете, кому они позвонили? Своему сыну. Он приехал и готов был провести операцию по спасению дома родителей. Это была ситуация МЧС. Превозмогая тошноту, он залез на чердак и сказал, что там между балками лежит мертвое тело большой крысы. Так как прошло несколько недель жаркого лета, то труп этой крысы уже начал разлагаться. Что было неудивительно, так как на улице было около 35 градусов жары. Мой наставник не поднялся на чердак. Он стоял внизу и молился за своего сына. Весь чердак был испорчен, потому что труп этого животного начал разлагаться. Кое-как они упаковали его в пакет и коробку. Они избавились от мертвого тела большой крысы, но не от личинок опарышей, которые были повсюду на чердаке. Сын отказался подниматься на чердак еще раз. Так что несчастным пожилым супругам пришлось самим как-то бороться с тем, что осталось. Они где-то слышали, что если в холодильнике появляется неприятный запах, то нужно его промыть содой. Супруги купили 6 самых больших пачек соды в надежде, что они помогут.
Но оказалось, что зловоние не исчезло, и просто весь чердак остался покрыт белым слоем соды. Что самое ужасное, место, где умерло животное, располагалось прямо над просторной кладовкой, гардеробной хозяев дома. И когда они открыли дверь в кладовку, то осознали, что раньше недооценили масштаб катастроф. Вся одежда пропиталась ужасным запахом. Везде были включены вентиляторы, окна не закрывались ни днем, ни ночью, но запах не исчезал. И дальше только хуже. Трупные черви решили, что им мало места на чердаке, они стали оккупировать другие комнаты. Вот тут началась настоящая война за пространство. Супруги сражались как могли, чтобы избавиться от этих мерзких маленьких червей. Но на этом испытания не закончились. Оказалось, что со временем личинки превратились в мошек, и тысячи мошек заполнили дом. В конце концов, они купили химикаты, которые обещали спасти их от запаха и мошек. Они купили 10 литров этой отравы, залили весь чердак, полили остальные комнаты. Ну и постепенно ситуация стала налаживаться. На протяжении всего этого рассказа у вас, наверное, был вопрос, но какое отношение все это имеет к церкви? Но связь есть. И скоро вы ее увидите. Уже много веков на земле есть церковь. И в этом году мы празднуем 500-летие реформации. Но к нашему огромному сожалению, к великому огорчению нашего Господа, в последние годы церковь не оказывает такого влияния на мир, как должна оказывать по Божьему плану. Были времена, когда церковь играла огромную роль в мире, влияя и изменяя его. Но чаще мир и церковь жили параллельно, не вникая в жизнь друг друга. А в последние годы у меня появилось чувство, что на чердаке церкви кто-то умер и начал разлагаться. Я не говорю о какой-то конкретной церкви, но обо всем христианстве мира в целом. Потому что в борьбе за слушателей, за посетителей, за членов церкви очень часто приступаются нормы чистоты. Современный мир развращенный, испорченный. Вседозволенность и всеобщая доступность греха стали его отличительными чертами. Да и стоит включить телевизор, зайти в интернет, открыть газету, и мы поймем, что мир катится в пропасть. И для меня, как служителя, особая печаль в том, что эта беда не обошла и церковь стороной. Христиане должны быть людьми, готовыми служить, жертвовать, идти по Божьему пути, отдавать, а не забирать. Все мы хорошо знаем этот список, можем легко его продолжить. Но так тяжело воплощать его в жизнь. Потому что современный мир пропагандирует абсолютно противоположные постулаты. Служить другому? Отдавать? Жертвовать? Да что вы! Мир это называет глупым. Но истины, провозглашенные Господом Иисусом Христом 20 веков назад, актуальны и сегодня. Он был тем, кто показал пример подлинного служения и жертвы. Но все это касается каждого человека по отдельности. Я же сегодня предлагаю вам поразмышлять о церкви. Что делать церкви в мире, который пропагандирует дела и мысли, противные тому, чему учит Господь? С какой целью Бог создал на земле церковь? Какова наша миссия? Почему Господь сказал такие слова церкви? Давайте мы прочитаем еще раз и посмотрим на Божьи слова. В Евангелии от Матфея, в 16 главе, мы читаем. Говорит Господь, говорю я тебе, ты, Петр, и на сём камне, на его исповедании, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Это очень серьезные слова. И они не относятся только ко временам апостола Петра, но действуют и сегодня. Пока будет существовать мир, будет существовать и Церковь Божия. Она должна быть на земле, переживая горести, неприятия и отвержения. Но для чего Бог создал Церковь? С какой целью? И если вы отправитесь в кругосветное путешествие, то сможете увидеть большое разнообразие церквей. Различные названия, различные деноминации, непохожие способы поклонения Богу, но все они часть большой, одной вселенской церкви, тела Христова. Для чего все эти церкви существуют на земле?
И ответы на эти вопросы я, конечно же, буду искать на страницах Священного Писания, а именно в первом послании к Тимофею. Я хочу сегодня обратиться к самому длинному, большому пастырскому посланию. Апостол Павел написал 3 таких письма, 2 из них обращены к Тимофею и 1 Титу. И как бы это ни было печально, очень часто о важности этих посланий для церкви забывают. Сегодня я хочу выбрать по одной мысли из каждой главы первого послания к Тимофею, а их в послании 6. И тогда мы найдем ответы на те вопросы, которые я задавал себе и вам ранее. Тема моей беседы сегодня — роль церкви в современном мире. И, безусловно, у нас нет времени исследовать каждый стих послания. Но я сделал это ранее, поэтому предложу вашему вниманию основные отрывки и главную мысль каждой главы. Первая мысль из первой главы первого послания Тимофею. Церковь — это собрание искупленных, спасенных и спасающихся от греха людей. Спасает Христос. Он дает духовную жизнь. Мы нуждаемся в свете Христовом, в служении церкви. Итак, современный мир лишен баланса. Он потерял гармонию. Те, кто обладает богатством, часто эгоистичны и жадны. Не всегда, но очень часто, и я об этом еще раз напомню, когда мы дойдем до 6 главы. Мне попалась статья, где описывалось, как миллиардеры тратят свои деньги. И я был печально удивлен, насколько мало из них жертвуют хоть что-то на Божие дело. Хотя правильной реакцией на то, что Господь благословляет вас богатством, было бы как раз служение Ему. Нет ничего греховного в том, чтобы быть богатым. Греховно любить это богатство. Итак, мир дезориентирован. Интимные отношения вышли из-под контроля. Люди женятся, думая о разводе. Семьи становятся неблагополучными из-за отсутствия любви. Мир заблудился, и он не знает, куда двигаться дальше. И в этом больном, потерявшемся мире церковь является местом, где грешники могут услышать Евангелие и начать в покаянии выстраивать свою жизнь по-Божьему. Это Божья церковь. Это тело Христово или святые, которые собрались вместе. Поэтому мы читаем в первом послании Тимофею, в первой главе, в 3 стихе. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Другими словами, апостол Павел говорит: «Тимофей, я уезжаю, а ты должен держать все под контролем. Не допускай свободомыслия, придерживайся традиционного подлинного богословского учения. Во всем должен быть порядок и спокойствие, следи, чтобы...» Мы читаем дальше. 4 стих. «И не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание вере». Очень часто мы ищем ответы на жизненно важные вопросы в мире. И кажется, находим прекрасные, грамотные, написанные талантливыми людьми статьи, но они не соответствуют истине. Библия никогда не лжет. Библия не басня, а вот в мире басен и сказок великое множество. Нам важно сохранять чистоту и истинность Библии и не позволять миру запачкать ее. Хочу отметить еще 3 момента из первой главы. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Это пример прекрасного баланса. Цель увещания — любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Бог оставил нас на земле, чтобы мы увещевали друг друга, поддерживали и давали советы. Никогда не забывайте об этом. Мы должны быть здоровым, полноценным телом, в котором все гармонично, но при этом мы должны противостоять миру. У церкви есть своя особенная роль. Не у губернатора, не у думы, не у президента. А именно у церкви есть особенная роль в этом мире. И мы, тело Христово, оставленное на земле с особенной ролью, проповедовать Евангелие спасения, приводить к Спасителю Иисусу Христу, чтобы иметь мир в сердце, чтобы иметь жизнь духовную. И это сложное задание, но не для того, чтобы гордиться, но для того, чтобы взять на себя ответственность. Апостол Павел пишет Тимофею: «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый».
И вы не услышите это сообщение в школе или с трибуны политиков, ни в докладах ученых, на работе или в новостях. Вы не услышите это нигде, кроме как в церкви. И именно церковь напоминает миру о том, что Господь Иисус Христос пришел спасти грешников. Вот для чего церковь на земле. Для того, чтобы напоминать миру, что Христос пришел спасти грешников. Церковь должна осознавать важность ее служения. Мы задействованы в спасении потерянных, заблудших грешных людей. И мы сами спасены, потому что кто-то из церкви рассказал нам, как найти Бога. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. Мы должны с любовью и добротой рассказывать людям о том, что Христос пришел спасти их. Еще одна мысль. Для чего мы оставлены на земле? Кому мы должны воздавать всю славу? Прочитаем 17 стих. «Царю же веков, нетленному, невидимому, единому премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь». Вот кому мы поклоняемся, кому мы служим, нашему Господу. Это неизменно. И так будет всегда. Церковь должна показывать людям Христа. Мы все собираемся для того, чтобы прославлять нашего Небесного Отца, восхвалять Его за все, что в нашей жизни сделал Его Сын и что совершает нас Дух Святой. Только Церковь совершает эту миссию, прославляет великого Бога. Богослов Джон Кальвин написал: «Как велика глубина Божьей славы, бесконечна и непостижима! Премудрость Божия должна вызывать истинное благоговение, потому что все Его дела – превосходят наше понимание и наше чувствование, что мы можем только восхищаться. Прославлять и возвеличивать Бога на самом деле может только Церковь. И ни одна семинария или библейские курсы не научат вас делать это так, как может научить Церковь. Не забывайте о роли Церкви, дорогие друзья. Церковь – здоровое, гармоничное и полноценное тело. Церковь – это место, где собираются грешники, которые обращаются к Господу и в котором так нуждается современный мир. Второе. Церковь – это люди, которые должны быть посвящены молитве. Сегодня Церковь продолжает нести благовестие, которое поручил Иисус Христос, и влиять на общество и окружающий мир. Церковь существует для того, чтобы поддерживать тех, кто страдает, показывая, что самое главное утешение они могут получить от Бога через молитву. И вот что мы читаем во второй главе первого послания Тимофею. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Вот цель церкви. Вот чем должны заниматься люди в церкви. И церковь – это единственное место, где вас призовут к молитве. Не администрация города, не ваше руководство на работе, не преподаватели в университете не справятся с этой ролью. Даже если мир смеется над нами и не понимает, зачем нужна церковь, мы должны каждый свой день начинать словами: «Отче наш, сущий на небесах, и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим». Мы должны молиться. Поэтому апостол Павел и призывает: «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения». Павел говорит: «Я хочу, чтобы вы молились. Тимофей, научи людей в Ефесе молиться. У каждого из нас много нужд. И если каждый член церкви напишет свои нужды на бумаге и передаст их пастору, то, во-первых, у него соберется гора бумаги, а во-вторых, он все равно не сможет решить все проблемы. Но есть способ, как сделать так, чтобы все наши нужды были услышаны. Произносите их в молитве, и Господь их услышит. Молитесь! Что-то беспокоит вас? Помолитесь об этом. Но молитва не должна стать какой-то простой пассивной отговоркой. Молитва – это осознанная уверенность в том, что вся власть принадлежит Богу, признание своей беспомощности и предоставление Богу права делать в вашей жизни все, что угодно Его воле. Молитва – это ваше согласие на изменение вашей жизни по Божьему плану. Каждому из нас нужно помнить о том, что такое молитва. Проблема современного человека – это чрезмерная самоуверенность.
Нам кажется, что достаточное количество денег решат все наши проблемы, что связи и знакомства — это путь к успеху. Но мы забываем, что никакие средства или связи не могут заменить того, что дает Господь. Молитва — вот истинный ответ на наши вопросы. Вот настоящее решение наших проблем. Церковь должна молиться и напоминать всем людям о важности молитвы. Наше богослужение невозможно без молитвы. В церкви даже маленькие дети учатся успокаиваться и тихо сидеть, пока взрослые обращаются к Богу с молитвой. Молитва действует. Когда кто-то из ваших родных или близких болеет, ему предстоит тяжелая операция, мы приносим его Богу на руках молитвы, с полным доверием, что Бог будет с этим человеком. Наша надежда уже не на врачей, не на хирургов, а на всемогущего Бога. И если мы полностью надеемся на Него, то принимаем тот факт, что Его воля может не всегда совпадать с нашими желаниями. Иногда бывает так, что мы молимся о чем-то выздоровлении, а человек умирает. И нужно признать, что так должно быть. Это Божий план, и это к лучшему. Если мы молимся о чем-то, то должны быть готовы, что Божий план не всегда такой же, как у нас. И молитва должна основываться на доверии к Богу. Мы не знаем, что на самом деле лучше. Мы знаем только то, что мы хотим. В молитве мы приносим Богу все наши нужды, наши желания, наши прошения. И мы просим Господа отфильтровать их согласно Его воле, Его плану. Божий план — это самое лучшее для нас. И это не всегда то, что мы хотим. Итак, церковь — это собрание людей, посвященных молитве. Мы собираемся в доме молитвы. Ну вот третья глава и третья мысль. Мы должны быть презентацией Божьего неизменного стандарта. Жизнь верующих людей проповедует лучше, чем слова. Мы живем в мире, который заблудился. И одна из причин, почему так произошло, кто-то постоянно меняет правила. Права и законы уже не те, что были 100 или тем более 200 лет назад. Законы меняются. То, что раньше было противозаконным, теперь разрешено. Стандарты этого мира очень переменчивы. Но у Бога это не так. Его слово, его стандарты праведности неизменны. И то, что Он ожидает от церкви, тоже не меняется на протяжении веков. Все то, что писал апостол Павел в первом веке, относится к нам и в 21-м. Мы можем посмотреть на послание к Тимофею и с полной уверенностью сказать, что это касается и нашей церкви. Поэтому, когда вы читаете Новый Завет, не воспринимайте, что это относится к каким-то другим церквам, которые существовали много лет назад на другом конце земли. Все написанное в посланиях точно так же касается и нас. Так что Божьи стандарты неизменны. Вот что мы читаем в первом послании к Тимофею в 3 главе. Но епископ должен быть непорочен. Одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащих в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Ему надлежит также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. А также есть список критериев для диаконов, начинающийся со слов «должны». Эти стандарты не изменились до нашего времени. Все эти требования должны соблюдаться и сегодня. Мы читаем дальше, 3 главу 1 послания Тимофею. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, которое есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». В церкви должен быть порядок. Есть то, что недопустимо, и есть то, что необходимо. А самое главное, чтобы основанием был Христос. Вот о чем мы должны заботиться. Кому поклоняться,
кого познавать, любить, доверять свою жизнь. Пусть Господь руководит нашей жизнью, руководит нашей семьей, нашей церковью. Дорогой друг, если вы еще не молились и не отдали свое сердце нашему Спасителю, Господу Иисусу Христу, то сегодня есть эта возможность. Помолиться и сказать: «Господи, прости меня грешного, я доверяю свою жизнь Тебе». Напишите нам об этом. Да благословит вас Господь. Аминь.

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Роль церкви на земле» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и возрастать в христианской истине. Сегодняшняя передача была частью цикла «Что может изменить один человек?». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание, размышлять над услышанным или прочитанным, применять это в жизни, менять этот мир к лучшему. Сегодня пастор Петр начал говорить о том, какую роль должна выполнять церковь. Церковь – это уникальное место. Она сохраняет свои стандарты и убеждения в то время, как в мире все переменчиво. Церковь – это место, где проблемы решаются на коленях, принося все трудности Богу. Церковь – это место, где есть гармония, добро и любовь. Церковь – это единый организм, где все поддерживают друг друга, подчиняясь своему Господу Иисусу Христу. В следующей передаче мы продолжим изучать, что такое церковь по Божьему плану. Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать нам письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А наша передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Роль церкви на земле» в следующей передаче «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

В эфире BBN. Откровение Иоанна Богослова, 3 глава, 20 стих. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Я хочу пожелать вам Господних благословений в вашей жизни, но самое основное – будьте с Господом. Если вы еще не открыли дверь сердца своего стуку Спасителя, сделайте это сейчас, и Он войдет в ваше сердце и будет с вами не только в этой земной жизни, но и в жизни вечной на небесах.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 16 августа. Сегодняшнее место из Писания записано в 39-м псалме во 2-м стихе. Там сказано: «Твердо уповал я на Господа». Терпеливое упование на Господа – редчайшая добродетель. Как трудно достичь ее порой. Отрадно жить, зная, что Спаситель окружает верных своих живой изгородью Божьей любви. Его любовь – лучшая защита для христиан. Но когда изгородь вырастает настолько, что человек не видит ничего поверх нее, то он начинает страдать от того, что находится в узком кругу покорности, смирения и служения Господу. Он тоскует, желая изменить свое окружение, ведь он не знает, почему он находится в таких обстоятельствах и как долго ему придется быть в таком положении. Но остановки в пути, ниспосланные Царем Небесным, имеют смысл и цель. Священное Писание говорит: «Господом утверждаются стопы того человека» – Псалом 36, 23 стих. В этом месте на полях своей Библии Георг Мюллер сделал пометку. И остановки тоже. Разламывать Божью изгородь значит совершать очень страшную ошибку. Вот главный принцип, которым должен руководствоваться христианин. Никогда не уходи из места, в котором Бог тебя поставил, пока не поднимется столб облачный. Бытие 13:21. Когда мы научимся во всем уповать на Бога, то познаем ту силу, которая поможет нам твердо и непоколебимо идти Его

путем. Многим из нас не хватает силы, в которой мы так нуждаемся, ведь Бог посылает достаточно силы для каждого дела, к которому Он нас призывает. Упование на Бога, доверие Его водительству – вот где секрет силы. А неповиновение Господу приводит лишь к потере времени и силы. Повинуйтесь Богу. Является ли наша жизнь неудачной, когда мы вынуждены пребывать в бездействии и лишь наблюдать, как кипучий жизненный поток несется мимо? Нет, победой будет спокойное ожидание и упование на Господа. Жить в ожидании в 1000 раз тяжелее, чем жить в спешке и суете. Это требует героизма. Надо не потерять надежду, не ожесточиться сердцем, а подчиниться воле Божьей. Надо уступить деятельность, славу и почести другим, а самому быть тихим, уверенным и радостным, глядя на счастливых, деятельных людей, идущих своим путем. Величайший подвиг и заключается в том, чтобы все преодолев, устоять. Ефесянам 3:16. Жизнь задает задачи сложные, попробуй каждую реши. Соделать явью невозможное, Бог поможет для твоей души. Нам остается лишь довериться, сказать: «Я твой, меня веди», и Он в морозы и метелицу пойдет с тобой впереди. Уже немало и утрачено, чего же еще осталось ждать? И на Голгофе все оплачено, и это все Бог хочет дать. Иди, бери живою верою, Спаситель людям говорит, Он жизнь тоскливую и серую чудесным светом озарит. Богатство, слава, счастье ложные, подумай, милый друг, в тиши, соделать явью невозможное Бог хочет для твоей души. Нам остается лишь довериться, сказать: «Я твой, меня веди», и Он в морозы и метелицу пойдет с тобою впереди.

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: О приобщении святых тайн. Апостол Павел говорит: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой?» 1 Коринфянам 10:16. «Что говоришь ты, блаженный Павел? Ты желаешь пристыдить слушателей и напомнить о страшных тайнах, а называешь эту страшную и грязную чашу чашей благословения?» «Да, — говорит, — сказанное мною немаловажно. Когда я говорю «благословение», то припоминаю все сокровища благодеяний Божьих и великие дары Его. Подлинно, приступая к чаше и приобщаясь, мы вспоминаем неизреченное благодеяние Божие и все, что получили, и благодарим, что Он избавил род человеческий от заблуждения, что отступивших далеко Он приблизил к Себе, что не имевших упования и бывших безбожниками в мире Он сделал братьями и сонаследниками. За это и тому подобное мы благодарим Его и таким образом приступаем. Находящееся в чаше есть то самое, что и стекло из серебра Господа. Того мы и приобщаемся. Чашей благословения апостол назвал ее потому, что мы, держа ее в руках, прославляем Бога, удивляемся и изумляемся неизреченному Его дару, благословляя Его, что Он пролил Свою кровь для избавления нас от заблуждения, и не только пролил, но и преподал ее всем нам, хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Почему апостол не сказал «причастие»? Потому что хотел выразить нечто большее, показать совершенное единение. Ибо приобщаясь, мы не только делаемся участниками и сообщниками, но и соединяемся со Христом. Как тело Христово соединено со Христом, так и мы через этот хлеб соединяемся с Ним. А для чего прибавил, который преломляем? Это делается в Евхаристии, а на кресте этого не было, но было даже противное, ибо кость Его, говорит Писание, да не сокрушится. Иоанна 19:36. Чего Он не претерпел на кресте, то претерпевает в приношении для тебя и дает преломлять себя, дабы исполнить всех. Далее, так как приобщающееся отлично от того, чему оно приобщается, апостол уничтожил и это, по-видимому, малое различие. Ибо сказал: «Приобщение тела хотел выразить еще теснейшую близость, и говорит: один хлеб, и многие мы одно тело». Стих 17. «Что я говорю? Общение, — продолжает он, — мы составляем самое тело Его. Ибо что такое этот хлеб? Тело Христово. Чем делается причащающееся? Телом Христовым, не многими телами, а одним телом. Как хлеб, составляясь из многих зерен, делается единым, так что хотя в нем есть зерна, но их не видно, и различие их неприметно по причине их соединения, так и мы соединяемся друг с другом и со Христом, ибо мы питаемся не один одним, другой другим, но все одним и тем же телом. Посему апостол и присовокупляет, ибо все причащаемся от одного хлеба. Если же мы питаемся одним и всем делаемся одним, то почему не оказываем одной и той же любви, не делаемся одним и в этом отношении? В древние времена у предков наших так было. У множества же уверовавших, говорит Писание, было одно сердце и одна душа. Деяния 4:32. А теперь не так, но совершенно напротив. Между всеми множество разного рода брани. Мы, члены, расположены друг к другу хуже диких зверей. Христос соединил с собой тебя, столько отделившегося от Него, а ты не хочешь даже с братом соединиться надлежащим образом, но отделяешься от Него, удостоившись от Господа такой любви и жизни. Ибо Он не просто дал свое тело, но вместо прежней плоти, которая по естеству своему, происходя из земли, была умерщвлена грехом и лишена жизни, Он привнес, так сказать, другой состав и другую закваску, свою плоть, которая, хотя по естеству такая же, но чужда греха и исполнена жизни, и всем преподал ее, дабы, питаясь ею и отложив прежнюю мертвенность плоти, мы уготовились посредством этой трапезы к жизни бессмертной. Зная это, возлюбленные, будем пищись о братьях и соблюдать единение с ними. К этому побуждает нас великая и страшная жертва, обязующая нас приступать к ней совершенным единодушием и пламенной любовью, окрыляться подобно орлам и таким образом воспарять к самому небу. Ибо где будет труп, говорит Господь, там соберутся орлы. Матфея 24:28. Трупом Он называет свое умершее тело, ибо если бы Он не умер, то и мы не воскресли бы. Орлами называет приступающих к этому телу и внушает, что они должны возвышаться, не имея ничего общего с землею, не оставаться внизу и не присмыкаться в прахе, но непрестанно взлетать ввысь, стремиться к солнцу правды и иметь острое око души. Это пища орлов, а не галок. Достойно причащающиеся ныне встретят некогда Господа, грядущего с небес, а причащающиеся недостойно подвергнутся погибели. Если никто не примет просто царя, что я говорю царя? Если к одежде царской никто не посмеет прикоснуться нечистыми руками, хотя бы в сокровенном месте, хотя бы наедине, хотя бы никого другого не было, тогда как одежда есть не что иное, как ткань червей, а краска, которой ты удивляешься, есть кровь мертвой рыбы, и однако никто не решится взять ее нечистыми руками. Если, говорю, к человеческой одежде никто не посмеет прикоснуться просто, то как мы дерзнем принимать с неуважением тело Вседержителя Бога, тело непорочное, чистое, соединенное с божественным естеством, которым мы существуем и живем, которым сокрушены врата смерти и отверсты своды небесные. Нет, умоляю вас, не будем губить себя бесстыдством, но будем приступать к телу Христову с трепетом и со всякой чистотою. Когда ты увидишь его предложенным, то скажи самому себе: через это тело я уже не земля и пепел, уже не пленник, а свободный. Через него я надеюсь достигнуть небес и уготованных там благ, бессмертной жизни, блаженства с ангелами, соединения со Христом. Смерть не устояла, когда это тело было пригвождаемо и уязвляемо. Солнце сокрыло лучи свои, увидев это тело распинаемым. Разорвалась в то время завеса, распались камни, потряслась вся земля. Оно есть то самое тело, которое было окровавлено, пробито копьем и источало всей вселенной источники спасения, кровь и воду. Хочешь ли еще видеть силу его? Спроси жену кровоточивую, которая прикоснулась не к нему, а к одежде, в которой оно было облачено, и даже не к целой одежде, а к краю ее. Спроси море, которое носило его на хребте своем. Спроси самого дьявола и скажи ему: откуда у тебя неисцельная рана? Отчего ты уже не имеешь никакой силы? Как ты подвергся плену? Чем ты удержан? Кем ты удержан, когда предался бегству? И он укажет тебе ни на что иное, как на тело распятого. Им притуплено жало его, им сокрушена голова его, им посрамлены начало и власти его, отняв силы у начальства и властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ними собою. Колоссянам 2:15. Спроси также смерти, скажи: Чем истреблено твое жало? Чем разрушена твоя победа? Чем разрушена твоя сила? Отчего ты сделалась посмешищем девиц и отроков, тогда как прежде была страшна властелинам и даже праведникам? И она укажет на него же. Ибо когда это тело было распинаемо, тогда встали мертвые, тогда разрушились темницы их, сокрушились медные врата ее, и мертвые воскресли, а вся стража ада пришла в ужас. Если бы оно было подобно другим, то надлежало бы произойти противному. Смерть одолела бы, но не то произошло, потому что оно не было обыкновенным, посему смерть была побеждена. Как принимающие такую пищу, которую не могут удержать в себе, извергают в нею и то, что было принято ими прежде, так было и со смертью. Приняв тело, которое не могла сокрушить, она извергла и то, что имела в себе. Приняв его, она испытала болезни рождения и мучилась дотоле, пока не возвратила его. Посему апостол и говорит: «Расторгну узы смертные» Деяния 2:24. Ни одна жена рождающая не мучится так, как мучилась и терзалась смерть, приняв в себя тело Господа. Что случилось с змеем вавилонским, который принял пищу, сам расторгся? Даниила 14:28. То же произошло и со смертью. Христос исшел обратно, не через уста смерти, но расторгнув и растерзав самое чрево этого змея, исшел из внутренности его с великою славою, пролив светлые лучи не до неба только, но до самого горнего престола, ибо туда он вознес собою и тело. Это тело он предложил нам в снеть, чем и показал самую сильную любовь к нам. Ибо кого мы сильно любим, того часто готовы даже съесть. Так Иов, выражая любовь к нему рабов его, сказал, что они от сильной любви к нему часто говорили: «О, если бы мы от мяс его не насытились». Иов 31:31. Так и Христос дал нам с ней собственную плоть свою, дабы возбудить в нас сильнейшую любовь. И так будем приступать к этому телу с пламенной любовью, дабы нам не подвергнуться наказанию. Ибо чем более мы облагодетельствованы, тем более будем наказаны, если окажемся недостойными благодеяний. Это тело почтили волхвы, когда оно лежало в яслях. Люди, не знавшие истинного Бога, чужеземные, оставив дом и отечество, предприняли далекий путь и, пришедшие, поклонились ему с великим страхом и трепетом. Будем же подражать, хотя этим чужеземцам мы, граждане неба. Они, увидев его в хижине и в яслях, и не видев ничего такого, что видишь ты теперь, приступили с великим трепетом. А ты видишь его не в яслях, а на жертвеннике. Видишь не жену держащую, а священника предстоящего и духа, осеняющего предложенное с великою благодатью. И не просто только видишь это тело, как они видели, но знаешь и силу его, и все домостроительство, знаешь все, что совершилось через него, был научен всем тайнам. Посему будем приступать с трепетом и показывать более благоговение, нежели те чужеземцы, дабы, приступая к нему просто и невнимательно, не собрать нам огня на свою голову. Впрочем, говорю это не к тому, чтобы мы не приступали, но чтобы не приступали недостойно. Ибо как опасность приступать без рассуждения, так и не приобщаться к этой таинственной вечере, есть глад, голод и смерть. Она есть сила для души нашей, крепость для сердца, основание упования, надежда, спасение, свет и жизнь. Отошедши туда с этой жертвою, мы с великим дерзновением вступим в священные обители, как бы огражденные со всех сторон золотым оружием. Но что я говорю о будущем? Это таинство и здесь делает для тебя землю небом. Отверзи врата неба и приникни, или лучше врата не неба, а небо небес, и ты убедишься в истине сказанного. Что там есть самого драгоценное, то же самое ты увидишь и на земле. как в царских чертогах всего важнее не стены и не золотой кров, а тело царя, сидящего на престоле, так и на небесах – тело царя. Но то же самое ты можешь видеть и ныне на земле, видеть не ангелов и архангелов, не небеса и небеса небес, а самого владыку всего этого. Не правда ли, что ты видишь на земле то, что всего важнее, не только видишь, но и прикасаешься, не только прикасаешься, но и вкушаешь, и вкусив отходишь в дом твой? Очищай же свою душу, уготовляй сердце к принятию этих тайн. Если бы тебе поручено было держать на руках царского сына со всем великолепием его, с порфирою и диадемою, то ты без сомнения отверг бы все прочее земное. А теперь ты принимаешь не сына царя человеческого, а самого единородного сына Божия. И как не трепещешь, скажи мне, как не оставляешь пристрастия ко всему житейскому, и вместо того, чтобы восхищаться одною этой драгоценностью, склоняешься к земле, предаешься страсти к деньгам и любви к золоту? Можешь ли иметь какое-нибудь извинение, какое-нибудь оправдание? Или ты не знаешь, что Господь твой отвращает от всякого житейского великолепия, что потому Он благоволил по рождении Своем возлежать в яслях и избрал бедную матерь, что потому Он преданному житейским выгодам отвечал: «Сын человеческий не имеет где преклонить голову»? Матфея 8:20. А что ученики его? Не ту же ли самую заповедь соблюдали и они, останавливаясь для жительства в домах людей бедных, один у кожевника, другой у скинотворца и порфиропродательницы? Они искали не знатных домов, а добродетельных душ. Будем же и мы подражать им. Станем восхищаться не красотою столбов и мраморов, а стремиться к горним обителям, презирать всякое здешнее великолепие и пристрастие к деньгам и возвышаться мыслями своими ввысь. Ибо если правильно рассудить, самый мир этот недостоин нас, не только что портики и галереи. Посему увещаю вас, будем украшать свою душу, устроять этот дом, которого мы не оставим, и тогда, когда переселимся отсюда, дабы нам сподобиться благ вечных, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Дорогие радиослушатели, ознакомление с жизнью и служением апостола Павла помогает всякому изучающему Слово Божие намного легче понять послание Нового Завета. Книга «Деяний святых апостолов» знакомит человека с тем, как Бог встретил Савла из Тарса, фарисея с глубоким убеждением и преследователя ранней церкви. Савл, впоследствии известный как апостол Павел, понял намерение Бога в нем и через него, а именно, что он должен был стать выдающимся голосом для благовествования язычникам. Мы должны помнить, что первыми верующими во Христа Иисуса были евреи, апостолы были евреи, и члены Иерусалимской церкви тоже были евреями. Первоначально Иерусалимская церковь не приняла апостола Павла. Даже много лет спустя, когда он посетил Иерусалим во время праздника Пятидесятницы, а это было в 58 году новой эры, было недоверие к его проповеди, методам и основании новых общин верующих в посещенных им местах. Руководители церкви посоветовали ему поступить согласно закону Моисея и совершить обряды в храме. Это привело к тому, что он был арестован римлянами и тем самым спасен от толпы евреев, которая хотела убить его. Когда Павел был поставлен перед Синедрионом, мы опять видим вспышку ненависти к Павлу. Римским воинам снова пришлось вмешаться. Павел опять, находясь в тюрьме, был в некоторой степени удручен. Нам нужно в связи с этим прочитать 23 главу «Деяния святых апостолов». В ту ночь сам Господь явился Павлу, уверяя, что он утешит и подкрепит. Он имеет для него план на будущее. Мы читаем такие слова: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». На протяжении столетий всегда были верующие служители Божии, которым пришлось много пострадать за Христа. В таких страданиях они утешались уверенностью в том, что Господь был с ними, утешая, ободряя и уверяя их, что Его милость достаточна. Мы увидим, что 2 года спустя Павел имел в виду именно это, когда провозгласил: «Требую суда Кесарева». Нам дано поучение в явлении Господа Павла и в словах «Дерзай, ободрись». Павел не получил мгновенно освобождение от страданий и опасностей. Господь явился своему слуге, чтобы подкрепить его на то, что его ждало в будущем. Это напоминает нам слова апостола Павла в Коринфской церкви: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Более 40 иудеев решили заклясться и не есть и не пить, доколе не убьют Павла. С этим твердым решением они обратились к первосвященникам и членам Синедриона с просьбой, чтобы Павла привели к ним еще один раз на допрос. Они не хотели устроить засаду, и прежде нежели Павел приблизится к ним убить его. Их тщательно разработанный план потерпел крушение, так как о нем услышал племянник Павла. Разве это не Бог употребил юношу для срыва злых намерений людей? Конечно, Бог. Племянник Павла сразу же приступил к действиям, как об этом описывается в 23 главе Деяния святых апостолов 16 по 21 стих. Римскому тысяченачальнику доложили о заговоре против Павла. Мы бы могли подумать, что военачальник, имея такое положение, не обратить внимания на такие утверждения. Но, вероятно, Бог сделал сердце этого неверующего римского офицера благосклонным, и он прислушался к сообщению. В Писании нам не говорится, послали ли иудейский Синедрион римскому сотнику прощение еще раз привести Павла на допрос. Римский тысяченачальник действовал быстро, чтобы предотвратить любое происшествие, о котором донес племянник Павла. Ему казалось, что Павел был человеком большой важности. Он был римским гражданином. Это само собой означало, что его нужно было защищать от каких бы то ни было злых действий со стороны врага. Планы обеспечить Павлу безопасность в Кесарии, где жил начальник той провинции, а также охрана целым отрядом воинов, указывает на заботу римского офицера Клавдия Лисия. В 23 главе 23 стихе Деяний святых апостолов нам повествуется о том, что 200 пеших воинов, 70 конных и 200 стрелков во главе, которых были поставлены офицеры, получили приказание отвести этого единственного пленника из Иерусалима в Кесарию. Все это произошло тайно, под покровом ночи, чтобы обеспечить максимальную безопасность. Бог часто употребляет людей для исполнения своей воли, в то время как некоторые, планировавшие свои действия, забыли о том, что Бог имеет контроль над событиями. Задумывались ли вы когда-либо над тем, что случилось с этой группой людей, их было более 40, которые заклялись ничего не есть и не пить, доколе не убьют Павла? Сообщили ли они Синедриону о своем намерении? Какими раздосадованными были старейшины, узнав, что Павла больше нет в Иерусалиме и что он теперь под охраной правителя их провинции? Читая письмо Клавдия Лисия, создается впечатление, что он знал апостола Павла до того, как поднялся мятеж, и до того, как он выручил Павла. Но как бы то ни было, Клавдий Лисий не знал о том, что Павел был римским гражданином до тех пор, пока не приказал отвести его в крепость для бичевания. По всей вероятности, Клавдий Лисий желал показать себя в наилучшем свете, когда составлял письмо правителю. Почему Клавдий Лисий вмешался? Правительство расправлялось с восстаниями очень строго. Для Павла Иерусалим остался позади. Он был отдан в руки языческих властей. Возможно, что у Павла возникли противоречивые мысли. Он желал результата, зная наперед, что иудейские вожди будут апеллировать. Феликс ему сообщил: «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители», и повелел ему быть под стражей Иродовой притории. Прошло только несколько дней с тех пор, как Павла отправили из Иерусалима в Кесарию, как уже прибыла большая делегация из Иерусалима, решившая добиться смертной казни апостола. Первосвященник, исполненный лютой ненавистью к Павлу, решил прийти лично. Это само собой указывает на напряженную борьбу, которая велась против Павла. Римский правитель, по всей вероятности, был сильно удивлен приходом первосвященника. К тому же он не пришел один. Анания взял с собою известного оратора, римского юриста для того, чтобы предать весь прошению. А Павлу пришлось предстать пред ними одному, казалось бы, без защиты, тому же его ненавидели. Каким большим утешением были для апостола слова, которые ему сказал сам Господь: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Начало речи Тертиула было типично для римлян. Он отдал должную дань лестным комплиментам Феликсу, правителю, но они, вероятно, мало повлияли на правителя, привыкшему к такому роду обращения. Сам факт, что иудейский первосвященник был готов нанять римского адвоката, чтобы обвинить еврейского собрата, а именно им был Павел, ясно свидетельствует о ненависти к служителю Божию. Один из исследователей Библии выразился так: слова, употребленные Тертиулом против Павла, были крайне ядовиты и похожи на шипение змеи. Он назвал Павла язвой общества, от которой общество непременно должно избавиться. Мы видим, что по трем пунктам апостол Павел привлекался к уголовной ответственности. Во-первых, Павел обвинялся как политический преступник, мятежник. Любой заговор против римского правительства был уголовным преступлением. Во-вторых, Павел обвинялся в религиозном преступлении. Вождь ненавистных последователей Христа, подстрекатель того, что служило разладу в иудаизме. В-третьих, он осквернил храм. Если бы его можно было уличить в третьем обвинении, то на ним можно было бы произнести смертный приговор. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Почти каждое послание апостола Павла заканчивается прекрасным пожеланием, о чем он сам говорит так. «Приветствие моею рукою» — это записано во втором послании к Фессалоникийцам, самые последние стихи. «Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так». «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Какие прекрасные слова! Благодать, что может быть лучше благодати от Бога, этого благого даяния, которое мы получаем от Бога, ну, совершенно незаслуженно, только по Его святой милости. Давайте больше благодарить Господа за ту благодать, которую мы от Него получаем каждый день.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Как познавать Божью волю? Как нам с вами быть ближе к ней, как в ней разбираться? Хочет ли что-то Бог нам сказать? Как Он это делает? Я бы сказал, это вопросы очень важные, и вопросы, может быть, иногда мы недопонимали, что у нас когда-то, может быть, возникнет этот вопрос, и что нам нужно подумать над этим. Господь говорит такие слова через пророка Иеремию, Он говорит: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И Он не только знает, говорит, «Ибо только я знаю», Он говорит: «И намерения, какие имею о вас». Мы иногда для себя можем выбирать самые разные намерения. И он говорит: намерение во благо, а не на зло. В притчах мудрый царь Соломон, можно сказать, в то время президент Израиля, предупреждает и говорит: есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. Я думаю, что не всегда мы можем с вами услышать от президента такие слова, какое-то предостережение. И я думаю, что все это свидетельствует о том, как сегодня человечество относится к Богу, насколько, может быть, виновен Бог, когда люди говорят, куда Он смотрит, когда такое происходит. Он говорит свое слово. Было недостаточно слова. Он отдал своего Сына на крест, чтобы Он распят за нас, и чтобы люди, увидев, может быть, из поколения в поколение передается эта весть о том, что Христос был распят за наши грехи, за наше своеволие, за наше своенравие. Бог говорил Адаму и Еве, сказал: «Все вы можете делать, от всякого дерева в раю вы можете есть, но только от дерева познания добра не ешьте от него». Он сказал. И вот Ева идет, и вот дерево познания добра и зла. И вот она подошла, и вот она остановилась, она увидела змей здесь. Она смотрит на это дерево, и она думает. Я не знаю, почему она к нему подошла, но мы в Библии с вами читаем, что это дерево стояло посредине рая. Бог его не где-то куда-то поставил, и люди говорят: да зачем он, может быть, не делал бы этого дерева, может быть, тогда бы он взял и встал. И вот Ева смотрит, вдруг перед ней встает Бог и говорит: Ева, куда ты смотришь? Он не сделал так. Змей говорит: вкусите, и вы будете как боги. Он не имеет намерения к нам во благо. Сатана имеет всегда намерение во зло. Он отец лжи, он не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда он говорит, говорит свое, ибо он отец лжи. И поэтому очень и очень важно, друзья мои, сегодня иметь от Господа и предостережение, и пожелание, и, может быть, своевременную помощь и понимание, где и как мы с вами должны поступить. От этого недопонимания, или, может быть, даже просто мы можем не заботиться о том, как Он хочет и что Он хочет, мы можем с вами попадать в разного рода нелепости. Когда это появилось в нашей жизни, мы не знаем, как нам поступить. Мы делаем еще шаг, дальше шаг. Иногда бывает вообще просто что-то непоправимо. Мы откроем с вами и будем читать вместе 118-й псалом. Это очень большой, самый большой псалом в книге Библии. 118-й. Конечно, весь мы его с вами читать не будем. Но некоторые моменты мы с вами здесь посмотрим. С первого стиха читаем. 118-й псалом. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеление Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути Мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Как юноши содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим». Я пропущу и прочитаю 24 стих. «Откровения Твои, утешение мое, советники мои». Мы остановимся. Автор псалма, мы с вами не будем говорить, кто автор, здесь не сказано, кто автор, он касается вот такой глубокой, может быть, мысли. Я бы сказал, весь псалом, когда читаешь, он очень-очень тесно, глубоко связан с Божьими повелениями, с Божьей истиной, предостережениями, наставлениями, волей Божией, всем тем, что Господь дает человеку. И он говорит: блаженные, непорочные в пути. Слово «блаженны» значит «счастливы». Блаженны, непорочные в пути. Счастливы, непорочные в пути. Ходящие в законе Господнем. Блаженны, хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Наша Россия, друзья мои, она подверглась очень и очень сильнейшим нападкам сатаны. Особенным образом эти нападки проявлялись через атеистическую деятельность. К сожалению, атеистическая деятельность, она не заключалась в том, чтобы людям доказать, что человек не создан Богом. Она не направлялась на то, что нет Бога. Не только этим она заканчивалась. Очень сильнейшая деятельность сатаны заключалась и в том, чтобы, например, церкви, протестантские церкви, обезличить или создать такой как бы имидж или внутреннее такое как бы чувство. Например, слово «баптист», оно всегда в людях вызывало какое-то, знаете, отвращение, что-то такое, знаете, ничтожное, что-то страшное. Там в жертву приносят, например, или, знаете, что-то пугающее. Вот, например, детей пугали, говорят, сейчас бабай придет. Можно было сказать бабай или баптист, это примерно то же самое могло выглядеть. Но только детей пугали бабаем, а взрослых пугали баптистом. И вот примерно люди в России у нас, не имея представления, кто такие люди, я не раз говорил, вы знаете, вы живого баптиста видите. По-разному люди как-то смотрели, по-разному относились. И вот знаете, люди привыкли, что человек верующий, это обязательно может быть в какой-то специальной одежде. Обязательно борода, длинные волосы, усы, вот что-то такое. Это человек Божий. Ну, если люди говорят, как? А вы кто? Пастор церкви. А что у вас за церковь? Не православная. А, секта. И слово «секта», оно само по себе тоже было таким словом, как бы ужасающим. Оно и сегодня имеет свое какое-то такое, знаете, как бы качество или свойство. Если люди сказали: а это секта, Куда, значит, нельзя ходить? Ну, много. Например, президент Америки, сектант, его никто никогда не назвал сектантом, если он баптист. Вот, и знаете, я бы сказал, с этого, может быть, для многих просто закончилось что-то о Боге. Этим самым людям, может быть, они где-то в сердце своем чувствуют и понимают, что есть Бог. Но вот этими идеями, этими взглядами для них закончилась как бы возможность познать Бога, приблизиться к Богу. Им предложили не путь к Богу, а путь к храму. Может быть, путь к мощам святым или еще к чему-то. Но путь к Богу, он лежит всегда через Божье Слово. Через вот эту замечательную, прекрасную, чудную книгу Библию. Книга Библия. Что это за книга? Автор этой книги – сам Бог. Когда люди читают, они задают вопросы, говорят, ну как же, здесь рассказывается просто о людях, рассказывает о том, как проходила их жизнь. Например, евангелист Лука, Матфей. Может быть, Моисей пишет, как израильский народ шел, выходя из египетского рабства, ну и прочее, прочее. Да, друзья, писали люди о событиях, которые даже иногда и с ними происходили. Но в этих событиях все равно показаны действия Бога, которые Он осуществлял. Здесь много сказано о Боге. Какой Он? В этой книге рассказывается о грехе, в этой книге рассказывается о Божьем предостережении, о Его любви, о Его ранах. О том, зачем эти раны. Что Господь через эти раны может иметь? И вы знаете, к сожалению, очень многие, даже приняв крещение, не знают, что такое крещение. К сожалению, очень многие, взяв святой воды, принеся ее домой, не знают, что это. Они только говорят, что ну, это какое-то благословение. Но разве можно назвать в святой воде «это Бог с нами»? И поэтому я хочу сказать, что наша Россия, она очень духовно многострадальна. Она очень во многом, как вам сказать, имеет неясности, недопонимания. Люди как бы мечатся, они не знают, как поступить. Может быть, им говорят, поступи вот так или поступи вот так. Но путь к Богу для многих просто пригорожен. Может быть, как-то перебит, переломан. В их понятиях, в их мнениях есть нечто, знаете, такое, когда я первый раз шел в церковь, я думал, что там какие-то бабушки вот просто так поклоняются, стоят в черном, такие убогие, вот, ну, что там просто как-то все просто ритуализировано, ну, никакой ни мысли, никакой логики, ничего нет. Но, друзья мои, Бог, Он не просто дал нам разум. Он дал нам разум для того, чтобы этим разумом мы с вами могли думать в жизни. Чтобы этим разумом мы с вами могли познать Творца. Чтобы этим разумом мы могли задуматься, для чего мы живем, куда мы идем. Какая цель нашей жизни? Действительно это цель или нет? Но многие просто говорят, нам некогда. Некогда и болеть, некогда и умирать, некогда и в школу ходить. Но тем не менее, есть время, когда мы кушаем, спим, зарабатываем деньги, смотрим телевизор. Очень много мы проводим времени во многих, тех или иных, как бы, путях своей жизни, в суете, в чем-то, может быть, беспечно. Но тем не менее Господь желает говорить с нами. И Он говорит, блажен человек. И если этот человек не относится к тому, в чем он блажен, или через что он блажен, тогда он не блажен. Он несчастлив. Этот человек счастлив, а он несчастлив. Он несчастен. Может быть, со своим несчастьем Он боится с кем-то поделиться, кому-то открыться, кому-то что-то сказать. И я бы сказал, к этому несчастью всегда есть много дорог, много путей, которыми сатана старается привести многих людей, очень многих. Миллионы идут, не думая, не пользуясь возможностью быть с Господом. И мы начинали сегодня наше служение: «Научи меня, Боже, молиться, Твой священный закон соблюдать, научи гордым сердцем смириться, Твою волю во всем исполнять». Жить с Богом – это не жизнь, на которую можно показать пальцем и сказать: «Какой он глупый! Какой он обделенный, какой он несчастный!» Нет, это не жизнь. И многие говорят: нет, вот это жизнь. А вы знаете, многие сегодня устали и говорят: я устал от этой жизни. Я не просто живу, я как робот выполняю чью-то волю. Самому мне это уже давно надоело. Я уже просто устал. Блажен непорочный в пути, блаженны ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Почему? Они не делают беззакония, ходят путями Его. Бог говорит сегодня к людям. Он желает, чтобы человек, остановившись, мог задуматься и правильно отнестись к нему. Я сразу же хочу сказать, друзья мои, наша церковь, она не претендует на то, чтобы все люди ходили сюда. Право человека, будет он ходить или не будет он ходить куда-то, это его право. Что он для себя изберет? Приходить в церковь или не приходить? Брать в руки Библию или не брать? Молиться или не молиться? Верить или не верить? Это право его, но ответственность на нем лежит с самого рождения. Куда он пойдет после этой коротенькой, вот такой очень коротенькой жизни? Почему я говорю коротенькой? Потому что по сравнению с вечностью она просто как ничто. Куда пойдет человек? И вот когда человек не думает, он, не задумываясь, он говорит: ну потом придем, там посмотрим, там решим, там разберемся. Если есть что-то, ну как-то, может быть, проскочим в рай. Нет, друзья мои, Христос не проливал свою кровь для того, чтобы потом кто-то мог проскочить в рай. Нет, Он был оплеван не для того, чтобы мы так вольно могли бы распоряжаться и вечностью. Нет. Он умер за наши грехи, за мой и за твой грех, потому что в Библии сказано: все согрешили и все лишены славы Божией. Все до одного не ищут Бога. Все совратились с пути, каждый идет своим путем. Но Бог любит человека, и Он желает, чтобы человек мог задуматься о том, может быть, почему в его жизни происходит то или другое, как поступить в этой ситуации. Что нужно сделать? Вы знаете, мы размышляли утром, что Господь желает с нами как бы говорить и открывать нам свою волю. И несколько причин этому мы с вами рассматривали, и рассматривали особенно первую причину, это от того, что Он любит нас. Что Он, любя нас, Он не желает, чтобы мы, может быть, дальше страдали. Может быть, дальше делали какие-то те или иные действия, от которых терпели бы те или иные проблемы. Не просто, может быть, мы можем сказать, что Бог не любит нас, потому что у нас вот такое происходит. Люди говорят: за что Он меня так не любит? За что Он меня так наказывает? Виновен не Бог. Человек, избирая себе путь, он идет этим путем, и этот путь ему, как говорится, как положено, дает ему те или иные проблемы. Потому что человек избрал этот путь. Не Бог его послал этим путем. И тогда, когда он продолжает этим путем идти, ему кажется, что вроде бы все нормально, пред людьми все это вроде хорошо, прилично, но у него нету уважения к Богу, осознания о Боге. Он не понимает, какова эта любовь, как он больно делает Богу, как безрассудно он делает в своей жизни. Что он, может быть, оставляет своим детям, чем он их снабжает, и какой будет их дальше путь. К какому результату придут они, человек об этом не думает. И тогда, когда, может быть, в жизни начинаются какие-то те или иные проблемы, переживания, трудности, может быть, болезни, человек останавливается, он начинает искать, он начинает метаться, он начинает спрашивать. И в зависимости от того, насколько объективный, скажем, от Бога источник, может быть, дает ему информацию, но он не проверяет, откуда эта информация. Ему лишь бы поймать эту информацию и что-то сделать, иногда это тоже не помогает. И он винит Бога, но Бог не виновен. Если бы человек внимал той инструкции, как, которую Бог дал ему в путь, пожелания. Вы знаете, если мы покупаем с вами, например, даже электроутюг, там есть инструкция, как им пользоваться. Что делать, что не делать, как переключать. Если мы покупаем с вами какой-то более сложный бытовой прибор, там тоже есть инструкция, как им пользоваться. Как его, может быть, не испортить? Как делать так, чтобы он долго мог послужить нам? Но если человек не ознакомился с инструкцией и что-то сделал, кто виноват? Конструктор или пользователь? Потом, когда он приносит этот прибор в ремонтную мастерскую, ему задают вопрос: «А я вот так сделал, так что же вы сделали? А что, разве было нельзя?» «Да, конечно, нельзя». Ему объясняют: «А я-то и не знал». И человек не знает, почему и что с ним происходит. К чему он стремится, если он так пойдет, что будет? Бог говорит: «Ибо только я знаю намерение». И поэтому наша жизнь, она бывает иногда не жизнью, а каким-то переживанием, болью, трудностью. Кто-то задаст вопрос и скажет: «Неужели верующие не страдают?» Да, они тоже страдают. У них тоже есть болезни, у них тоже есть проблемы, они живут на этой же земле, пользуются всем тем, чем и все мы. Но, друзья мои, или ты один и можешь поступать дальше безрассудно. Я не знаю верующих, которые наркоманят. Я знаю многих людей, которые считают себя верующими и не могут освободиться от наркотика. Но я знаю тех, кто действительно пришел к Господу, они оставили наркотик. Они благодарят Бога, они счастливы. Почему? Потому что они поняли, осознали, разобрались и выбрали. А тогда, когда человек кем-то управляется, когда он кем-то движется, он не всегда осознает, кто этот, кто направляет его, движет им. Второй момент, о котором мне хочется сказать, что если бы Бог не любил нас, друзья мои, то Он не отдал бы Иисуса Христа. И в послании к Римлянам в пятой главе 8 стихом сказаны такие слова: «Бог свою любовь к нам доказывает, что Христос умер за нас». Не тогда, когда мы стали благородными, а все мы грешники. И Он, любя свое творение, Он умер, чтобы дать человеку единственную возможность, единственную, я повторяю, единственную возможность прийти на небо. Тогда, когда Христос был на этой земле, Он сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Только через Меня. Люди избирают себе другие пути. Они сегодня уповают на связи, на деньги, на медицину, может быть, на знакомых, даже и из числа каких-то тех или иных служителей. Нет, Человек сам должен прийти через Христа к Отцу. Он сам должен с Ним познакомиться, с Ним заговорить, Ему сказать, Его попросить, с Ним примириться. Если человек этого не делает, я хочу сказать, друзья мои, это не просто мое изречение, или мой взгляд, или учение нашей церкви. Нет, это учение Библии. Об этих словах мы с вами можем прочитать в Евангелии от Иоанна, в 3 главе. Вот эти слова, слушайте их. Евангелие от Иоанна, 3 глава, мы читаем 16 стиха. Здесь такие слова, которые сказал сам Иисус Христос. Ни священник, ни пастор, ни ксёнс какой-то церкви. Эти слова сказал сам Иисус Христос. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». И последний стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Можно по-разному отнестись к этим словам. Можно задуматься, услышав их. Можно махнуть рукой и сказать: «Еще успею. Да зачем мне все это? Зачем голову забивать?» Пожалуйста, друзья мои. Никто никого никогда не может, не имеет права заставлять. Да это даже просто неприлично и нехорошо. Неверно и нечестно перед Господом и перед человеком. Господь дает нам возможность каждому подумать, задуматься. Второе, что мне хочется сказать, это Бог знает, что для нас необходимо, у нас есть потребность в ясном и целенаправленном Божьем руководстве нашей жизнью. Если Господь не помогает, если Господь не руководит, то я хочу сказать, что есть другой руководитель. Я бы хотел о нем прочитать. Об этом руководстве написано во второй главе послания к Ефесянам. Мы читаем здесь такие слова. Вторая глава послания к Ефесянам, здесь записаны вот такие слова. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим», с первого стиха, «в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Он объясняет уже это тем, которые примирились с Господом, которые стали способны слушать, думать, взвешивать. Он говорит: «И вас, мертвых по преступлениям». Он дальше говорит: «Бог оживотворил, но до этого вы были вот такими, вот такими, вот такими». Вот не просто по своей воле, не по своим желаниям, а по воле сатаны человек как бы направляется, определяется, движется, и к чему-то он приходит. Здесь многие могут задать вопрос и сказать: «Ну, мы не согласны. Мы не согласны, что абсолютно всем руководит сатана. Если я делаю добро, неужели мной руководит сатана?» Я хочу сказать, друзья, об основном. Да, в каждом человеке есть чувство любви. У матери есть любовь, у верующей и неуверующей к своему ребенку. И это заложил Бог. И даже в природе мы видим и в другом творении. Мы видим с вами и львица, она заботится о своем ребенке, и змеи, и крокодил, и птицы. Но отношение человека к Богу. Самое важное, на что посягнул сатана, он не просто хотел накормить Адама и Еву этим каким-то интересным плодом. Он хотел перевернуть их мнение о Боге. И тогда, когда они вкусили, Бог должен был их за их грех выдворить из рая. Разрыв произошел между человеком и Богом. И это хотел сатана. Это была его цель. И сегодня он говорит, и в нашей России говорит, да какой Бог? Никакого Бога нету. Все от обезьяны произошли. Он многое сегодня старается разным методом внедрить. Если он тогда даже уста змея использовал для того, чтобы змей мог говорить, то сегодня он находит многих людей, которые тоже многое могут говорить, осмеивать. Может быть, какие-то унизительные идеи выдвигать. Даже есть и смешная Библия. Это Библия, в которой столько много, я бы сказал, надругательства над Божьей правдой. Третье, что хочется сказать. Бог знает, как нам нужно утешение. Когда мы бываем с вами растеряны, нам нужна уверенность, помощь, поддержка, чтобы в разных ситуациях мы не могли бы с вами принимать поспешные решения, опрометчивое, может быть, поступать так, как сказано в нашей русской пословице: «Семь раз отмерь и один раз отрежь». У нас бывает, мы 30 раз отрежем, а потом, если успели, начинаем что-то отмерять. Почему? Потому что так все построено, что мы спешим. Мы к чему-то спешим, мы почему-то спешим. Его совет, его наставление, его поддержка, они нам никогда не повредят. Если Бог делает что-то, Он делает только для нашей пользы, заботясь о нас. Бог хочет с нами говорить и потому, что Он хочет нам дать не просто как бы приблизительное представление, а Он хочет давать нам знания о себе. Перед книгой «Псалтырь» в Библии есть книга Иова. Если у вас есть дома Библии, вы можете ее прочитать. Я знаю, что здесь очень многие уже знают эту книгу. Вы помните книгу Иова? Разве этот человек был заслуживающим каких-то наказаний, Бог наказывал его или нет? Я думаю, что Бог учил его. Казалось бы, достаточно было того, что даже перед сатаной Бог мог сказать: этот человек, богобоязненный, удаляющийся от зла, он не порочен в роде своем, он послушен мне. Но Господь хотел еще большего. И тогда, когда Иов прошел, я бы сказал, через эту школу Божью. Давайте откроем Иова, последнюю главу, 42 главу, перед книгой «Псалтырь». Если у вас есть Библии, можете прямо их посредине открыть, вы попадете в книгу «Псалтырь». И вот перед книгой «Псалтырь» есть книга Иова, 42 главу. И мы читаем с вами с первого стиха. «И сказал Иов Господу, и отвечал Иов Господу и сказал». Иов разговаривает с Богом. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Он не просто говорит «знаю тебя», он говорит «знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей помрачающий провидение, ничего не разумея? Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить». И что буду спрашивать у тебя, Объясни мне. Это вспоминает Иов. И он говорит: я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Раньше он имел хождение перед Богом. Но после этой школы, через которую он прошел, он глубже узнал Бога. Он глубже познал Бога. И он говорит: теперь я знаю. Раньше я слышал, теперь я знаю. Поэтому Бог хочет говорить с нами, чтобы мы или реагируем, или не реагируем на Его слова. Последствия, которые будет, оно нам тоже дает, как бы своего рода знание. Может быть, способность остановиться, способность задуматься, вернуться к Богу, принести свое осознание. Вы знаете, Бог говорит к нам. Я нарисую одну такую, может быть, схемочку. Вот смотрите, обозначим это Бог. И вот человек или человечество. Часто люди возносят молитву к Богу, и они хотят, чтобы Бог им отвечал. Они Его о чем-то просят, они что-то хотят, они к чему-то стремятся. И вот тогда, когда человек возносит молитву, он не всегда может говорить то, что ему полезно, что ему правильно. Если Бог ему, может быть, не отвечает на эту молитву, он говорит: его нет, потому что он не отвечает. Но у Бога есть еще вот такой ответ для человека. Я бы сказал о типах ответов. Мне хочется тоже с вами поговорить. Какой это ответ? Он может быть самым разным. Но один из ответов – это Библия. Правильно? Мы можем с вами часто быть как бы в монологе с Богом, но не в диалоге с Ним. Мы Ему как бы посылаем, читаем монолог. Может быть, иногда люди или по молитвеннику, или просто своими словами. Иногда они, может быть, даже мысленно обращаются к Нему и что-то хотят. Они, может быть, не знают, как помолиться. Вдруг они в реанимации, они знают, что им будет операция. Они говорят: Господи, не знаю, как молиться, не выучил молитву. Прошу, помоги. И вот ответ Бога может быть самым разным. Он не всегда может быть таким, какой мы заказали или попросили. Я иногда сравниваю с тем, что ребенок может увидеть хороший нож, красивый. Он видел, как, может быть, мама режет ножницами ткань или бумагу, и ему так хочется, и он говорит: мама, дай мне ножницы. Он просит. Но она ему дает, или она говорит: возьми, пожалуйста, тебе какие? Пострее, или какие с этими, с острыми концами, или что? Она говорит: нет, давай вместе. Нет, мама, давай я сам. Почему мама не дает? Потому что не пришло время дать. Правильно? Тогда, когда ребенок научится, мы дадим ему. Если мы не даем ему ножик, он говорит: я лучше не точилкой заточу свой карандаш, а лучше ножиком. Что мы ему говорим? Лучше возьми точилку или ножик возьми. Мы, не зная Бога, может быть, не общаясь с Ним, не познавая Его, какой Он, что Он хочет, говорим Ему, мы просим Его. И, может быть, Он нам дает ответ. И, может быть, Он нам дает ответ, а мы этот ответ не воспринимаем. Мы его не понимаем. Может быть, нам надо остановиться? Господи, ты что-то говоришь мне? Ты что-то хочешь? Я, может быть, тебя все прошу, да прошу, да прошу, да прошу. Может быть, ты что-то хочешь? Как, Господи, мне узнать, что ты хочешь? Как ты должен со мной заговорить? Как я тебя должен понять? В чем это будет выражаться? Каким это образом? И вы знаете, у Господа есть эти пути, которыми Он может с нами общаться. Иногда бывает так, что человек говорит не вот таким путем, а другим каким-то, заказывает ему путь. Но поверьте, я хочу вам сказать конкретно, друзья мои, время наше просто выходит, к Богу мы можем обращаться через что? А? Через молитву. К Богу мы обращаемся через молитву. Он к нам обращается через что? И тогда, когда мы с вами что-то у Него просим, мы иногда с вами можем вот в этом ответе, который должен дать нам Бог, или оказывать какие-то препятствия, не допускать, или мы можем оказывать какое-то содействие, потому что теми действиями, которые могут от нас исходить, по-нашему, по-человечески, это может быть правильно. Помните, однажды Петр, тогда, когда Христос стал говорить, и он стал рассказывать о том, что какие его ожидают страдания, и Петр стал ему прикословить и говорит: «Да не будет этого, Господи, с тобою! Ты что это?» Что ему сказал Господь? Помните? «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое». Святое Божие и греховное человеческое, оно сейчас разделено. Раньше тогда, когда Адам и Ева были сотворены Богом, до грехопадения, они были вместе, в этой чудной гармонии, в чудном общении, в блаженстве. Но тогда, когда они сделали не так, как говорил Господь, они отошли от Него. Он должен был их выдворить из Эдема. Разрыв произошел. Для того, чтобы восстановить и соединить опять человека с Богом, Бог усмотрел единственный, справедливый, им продуманный и подаренный человеку акт. Этот путь, этот акт в Иисусе Христе. Вот человек, вот Бог. Если человек здесь со своей стороны старается лепить какие-то дела, какие-то усилия, какие-то старания, чтобы он пришел к Богу, примирился с Богом, у человека, у грешного, нету ничего, с чем бы мог согласиться святой Бог. Бог дал человеку единственную возможность. Вот эта возможность. Это распятый наш Иисус Христос. Это Его крест. Через эту жертву человек примиряется с Богом. Почему Бог принимает человека? Потому что во Христе уже уплачено то наказание, или я бы сказал, святой гнев. Я говорю, святой гнев, справедливый гнев. Он вылит на Иисуса Христа. И теперь Христос стал жертвою умилостивления за мои, за твои, за наши грехи. И если Христос пошел на крест, то я хочу сказать, что это сильно свидетельствует нам о том, что у Него есть, что нам сказать. О чем Он заботится? Что действительно мы дороги для Него, что Он любит нас, и что над нами Он не производит никогда никаких опытов. У Него есть всегда все целенаправленное, последовательное, конкретное. Друзья мои, перед этой любовью ни один из людей просто не имеет права ни остановиться, ни подумать, ни взглянуть, ни оценить.
0: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную. И Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.

0: Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Откройте ваши Библии, пожалуйста, к 5 главе 1 послания апостола Павла к Фессалоникийцам. В основу нашей сегодняшней беседы прочтем стихи 9 и 10. И гласят они так. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним». Как верно сказано, что человек предполагает, а Бог располагает. Многое, что мы предполагаем, никогда не состоится, но определение Божие, кто может отменить их? «Я, — говорит Господь, — определил и не раскаюсь в том. Божие назначение невозможно изменить». В нашем тексте сказано, что Бог определил или назначил нас не на гнев. Как это понять? Значит ли это, что человек избежит гнев и ярость Божии? Да и нет. Все зависит от того, о ком идет речь. Кому написал Павел это послание? Фессалоникийцам. Но ведь не всем живущим в Фессалониках пишет он свое письмо. Павел делает различие. Заметьте, как он адресует свое письмо. «Церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе». Ее членам, обратившимся к Богу от идолов, служащим Богу живому и истинному, ожидающим с небес Сына Его, им, он говорит, Бог определил вас не на гнев, но к получению спасения через Господа Иисуса Христа. Это не значит, что они избавлены от испытаний, скорби, страданий, искушений. Нет, наоборот. Он в этом же послании, в 3 главе, говорит, чтобы они не поколебались в скорбях своих, ибо так им суждено. О верующих, о детях Божьих, Слово Божие ясно говорит, что многими скорбями надлежит им войти в Царствие Божие. И Христос сам сказал, в мире будете иметь скорбь. Если меня гнали, будут гнать и вас. Да, нам определена скорбь, но мы не определены на годину скорби. Здесь большая разница. О године скорби Павел упомянул выше, в этой же главе, о том, как внезапно постигнет их, то есть неверующих, пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в чреве и не избегнут. Это участь тех, которые определены на гнев Божий. Но со своими Бог обращается совершенно иначе. У них бывают скорби, испытания, но эти переживания Бог определил для нашего блага. Бог дисциплинирует своих в любви, по великой милости своей, но великая година скорби и озеро огненное находятся за пределами милосердия Божия. Милость и любовь, они на этой стороне вечности. Если ты, дорогой мой друг, умрешь, отвергнув Христа, то для тебя уже не будет никакой надежды. Там не будет ни благодати, ни любви, и это в течение всей вечности. Но ты спрашиваешь, неужели Бог любви будет в ярости и в гневе мучить человеческую душу? Не Бог будет мучить грешника, а его грех. Грех, в котором он не хотел раскаяться. Грех порождает мучение. Ад не был приготовлен для человека, но для дьявола. Однако человек по своему упорству и нежеланию покориться Богу сам, как сказано в послании к римлянам, собирает себе гнев на день гнева. А во втором послании Фессалоникийцам мы читаем, что «будет праведный суд Божий в пламенеющем огне совершающего отомщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». О, дорогие друзья, бегите от будущего гнева, ибо человеку положено однажды умереть, а потом суд. Нет во всей Библии ни малейшего намека, дающего грешнику надеяться, что ему, мол, будет оказано какое-либо снисхождение, если он здесь, при этой жизни, не покается и не уверует в Иисуса Христа. Бог никак не может примириться с твоим грехом. Если грех твой не покрыт кровью Его Сына, то ты обречен на гнев и ярость Божии. Милость Божия в том, мой друг, что Он дает тебе еще одну возможность покаяться. Но кто может сказать, когда это время кончится? Бог не обязан продлить твою жизнь ни на одно мгновение. О, как это важно, чтобы ты примирился с Богом, ибо тебе еще дается эта возможность». Ты когда-нибудь задавал себе вопрос, почему я сегодня еще среди живых, когда сотни тысячи незнающих Бога душ в течение этого времени, да, когда ты слушаешь эту программу, уходят в вечность? Думаешь ли ты, что ты лучше их? Но если не покаешься, то ты также погибнешь. Да, с одной стороны, следует сказать, что Бог никого не определил на гнев. То есть Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Но грешник по упорству своему и нераскаянному сердцу своему сам себе собирает гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. Пророку Иезекиилю Бог велит: «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам?» Вся Библия говорит о том, что Бог хочет спасения грешника. Для того и пришел Сын Человеческий, чтобы взыскать и спасти погибшие. Помните, как Христос накануне своей смерти, зная, что Иерусалим от Него отречется и предаст Его смерти, приближаясь к городу и смотря на Него, заплакал о Нем и сказал эти полные трагедии и печали слова: «О, если бы ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это скрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». О, как этот драгоценный дар времени недооценивается грешниками. Если они сразу не наказаны за свои грехи, то это они считают доказательством, что наказаний вовсе не будет. Верно говорит Слово Божие: не скоро совершается суд над худыми делами от этого, и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Злодей глубоко ошибается, думая, что долготерпение Божие значит, что он безразличен к их злым делам. Но ты спрашиваешь, когда же придет конец данного Богом времени? Единственным, чем я могу ответить, это Словом Божьим. Теперь день благоприятный, теперь день спасения. Но если Бог нас не определил на гнев, то на что же Он нас определил? Слушайте дивную весть. Бог определил нас к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, говорит Слово Божье. Бог не желает смерти грешника, Он желает ему жизнь вечную, слава и благодарение Господу. Это, возлюбленный, и есть благая весть. Бог хочет, чтобы ты был спасен, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующим в Фессалониках Павел говорит: «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Дорогие мои, нет другого Избавителя, нет иного Спасителя, как только Иисус Христос. Бог определил нас к получению спасения через Сына Его, Иисуса Христа. Но Он определил нас не только к спасению, но Он определил и путь спасения. И притом Бог не оставил нас в неведении о том, как мы можем получить это спасение. Послушайте, как ясно наш текст об этом говорит. Бог определил нас к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы жили вместе с Ним. Во-первых, наш текст говорит, что Бог является инициатором нашего спасения. Бог определил нас к получению спасения. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Это значит, дорогие друзья, как сказано в послании Ефесянам, что Бог избрал нас в Нем, то есть в Иисусе Христе, Сыне Своем, прежде создания мира, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Чем же мы можем хвалиться? Разве только Господом нашим Иисусом Христом? Но наш текст также говорит нам о том, как мы можем иметь это спасение. Бог определил нас к получению спасения. Вы заметили, тут не сказано, что мы его достигли или добились, но что мы его получили. Спасение невозможно ни заслужить, ни заработать. Оно не дается по каким-либо достоинствам человека. Нет, мы его получаем по благодати от Бога. Спасение – это дар Божий. Заметьте, что Бог определил нас к получению спасения, а не к получению религии. Религия никого не спасет. Религия – это только внешняя оболочка. Но когда человек обращается к Богу, рождается свыше, то он не религию получает, а жизнь вечную, Божию жизнь. Дальше наш текст говорит, как возможно было это спасение. Бог определил нас к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас. Возлюбленные, спасение иначе невозможно получить, как только через Иисуса Христа, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Он сам сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос, предавший Себя для искупления всех. Это, дорогие мои, приводит нас к следующему факту нашего спасения, а именно, как Христос нас спас. Он не мог нас спасти иначе, как через свою заместительную смерть на Голгофском кресте. Да, спасение – бесплатный дар, но о, насколько оно дорого стоило Богу! Оно стоило жизнь Сыну Божию! Цена твоего и моего спасения – пречистая кровь Иисуса Христа, которая пролита была на Голгофском кресте. Какую огромную цену Бог, Отец, заплатил за наше спасение, отдав на смерть и поругание Сына Своего Единородного. Да, многие слышали, что Христос умер, но очень немногие знают, почему Он умер. Мы не спасемся, потому что слышали, что Он умер. Мы тогда спасаемся, когда обнаруживаем, почему Христос умер. То есть, что Он умер именно лично за нас. Он умер под ужасной тяжестью моего личного греха. Дорогие друзья, мой и твой грех пригвоздили Сына Божия ко кресту. Он изъявлен был за грехи наши, говорит Слово Божие, и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Господь возложил на Него грехи всех нас. А в послании к Коринфянам Павел говорит: «Ибо не знавшего греха Он сделался для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Да, Бог совершил чудное, полное и совершенное спасение для нас в Сыне Своем. Он не дал нам религию, но Он дал нам жизнь и жизнь с избытком. А эта жизнь с избытком заключается в том, чтобы мы всегда жили вместе с Ним. С самого момента твоего и моего рождения свыше Христос обещал никогда не оставить нас одними. Он говорит: «Се я с вами во все дни до скончания века». Разве это не чудно? Какое дивное обетование! «Не оставлю тебя и не покину тебя». Вот почему тот, который родился свыше, может, не запинаясь, сказать: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Почему? А потому что он находится в пронзенных руках своего Спасителя, и никто не похитит его из рук его. вместе с апостолом Павлом, чадо Божие может сказать: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь нам не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Если Христос меня спас, если Он дал мне вечную жизнь, то скажите, что может разлучить меня с Ним? Ничто. Он говорит каждому дитяти своему: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много. А если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Это Его желание, чтобы Его искупленные были всегда вместе с Ним. И если Он их так дорого купил, то думаете ли вы, что Он позволит кому-нибудь или чему-нибудь отнять от нас это спасение? Конечно, нет. Слава Ему вовек. О, мой друг, если ты еще не спасен, то знай, что для тебя Христос все сделал. Прими Его, и ты тоже будешь включен в семейство Божие. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Псалом 95, стих 2. «Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его». Вы знаете, Господь продолжает творить великое и сегодня. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, как сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Так воспойте же новую песнь, хвалу Богу, который за всем этим стоит.

В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Наума. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели! Сегодня мы приступаем к изучению книги Наума, ветхозаветнего пророка. Хотя эта книга состоит только из трех глав, но она является весьма важной по своему содержанию. При чтении ее мы сразу же чувствуем глубокие и важные предвещания пророка, посланного Богом возвестить народу о наступающих судах Божьих. Один толкователь Библии правильно сказал, что эту книгу нельзя читать без чувства глубокого благоговения и даже страха. Начальные стихи первой главы свидетельствуют о характере Божьем и о его величии и силе. Все это повергает смиренного человека в прах и пепель. Мы должны ответить на это словами: «Он Бог, властелин над всем творением, и Он вовеки благословен». Эта книга имеет связь с другой книгой Библии, книгой пророка Ионы. Только между ними лежит большая разница. Когда Иона понял и осудил свое непослушание пред Богом и пошел возвещать большому городу Ниневии, что наступил суд Божий, если народ и правители не покаются, то тогда произошло величайшее пробуждение. Народ глубоко покаялся. Об этом мы говорили раньше. В книге же Наума совершенно иная картина. Наум предвозвещает грядущее наказание. Суды Божии неизбежны. Через 100 лет после служения Ионы столица Ассирии была в глубоком ожесточении и тьме. Милость Божия была задержана из-за неверия народа. Иона открыл Ниневии, что Бог милостив и любящий. Это истинно так. Наум открывает Ассирии, что Бог также справедлив и свят, что святость требует от него наказания грешников. К сожалению, народ забыл о великом духовном пробуждении Ниневии во время проповеди пророка Ионы. Старая жизнь самолюбия, жестокости, хитростных замыслов стала ежедневной программой жизни ассирян. Каяться они не собирались, поэтому суд Божий приближался. Милость Всевышнего перестала действовать. История книги Наума связана с предвозвещением о разрушении большого города, который допустил Господь. Читая эту повесть, полную трагизма, мы в то же время читаем истории. Эти предсказания в точности совершились до самых малых подробностей. Многие другие армии проходили позже по этим древним дорогам, не зная, что под песками и камнями их лежит разрушенная древняя великая столица Ассирии, город Ниневия. Полезно иногда остановиться при чтении таких пророчеств и вникнуть в археологические описания раскопок наших времен, которые подробно подтверждают многие пророчества Священного Писания. Такие размышления приведут нас к смирению и благоговейному поклонению Богу, всемогущему и всесильному Богу. Эти чувства вдохновят нас на служение Ему, укрепят нас, нашу веру во время трудностей и преследований за веру в истину Божию. Полезно помнить, что имя Наум значит утешение. Несомненно, что Южное царство, Иудея, весьма нуждалось в утешении от Бога. Ассирия угрожала многократно Иудее. Царство Северное, Израиль, уже было побеждено и разрушено. По молитвам Наума и богобоязненного царя Езекии, Иудея все еще оставалась независимой, несмотря на угрозы Ассирии. О самом авторе этой книги мы знаем мало. сказано в 1 главе 1 стихе. Пророчество о Ниневии, книга «Видение Наума», «Елка Сиянина». Трудно точно определить, где находился город Елкас. Есть некоторая связь между именем Наума и городом Капернаумом, в котором жил Господь Иисус во время своего земного служения. Капернаум означает «город Наума» или «город утешения». Однако Наум пророчествовал в Южном царстве в Иудее. Время служения Наума следует отнести к периоду после 663 года до Рождества Христова, когда совершилось падение города Ноамона, Фибеш, Наума, 3 глава, 8 стих, и до падения Ниневии в 606 году до Рождества Христова. Могущество Ассирии уже колебалось. Наум был живым свидетелем этих трагических событий, о которых Господь повелел ему провозвещать. Пророк пережил ужас тех времен, когда исполнились его пророчества. Но как отрадно помнить, что он был утешен Господом, зная, что он защищает уповающих на Него. Посему на страницах этих пророчеств есть наставление и для нас в наши тревожные дни. Богу ведомы дела людей и всех народов. Он знает, кто принадлежит Ему. Но Он также прекрасно знает противников Своих, восстающих против повеления Его и Его святой воли. Он допускает времена, подобные дням Ионы, когда этот пророк послушно пошел проповедовать покаяние великому городу Ниневии, и народ и царь приняли этот призыв и избежали великого суда Божия. Но пришли иные времена. После 100 с лишним лет раздался снова громкий голос пророка Наума. Голос к Ниневии от Бога. Но в этом случае народ и правители оказались ожесточенными и глухими к словам Господним. Наум возвестил о наступающем суде над Ниневией, и не было избавления, не было милости свыше, потому что народ воспротивился Богу живому. Воистину, это жуткая драма города и страны. Раскопки руин Ниневии должны бы пробудить и смирить людей нашего времени. Книга Наума является весьма важной божественным документом, ярко говорящим о судах народов, отступающих от Бога и враждующих с Ним. Эту книгу следует больше читать и ценить ее содержание. Пророчество Наума во имя Божие передано вполне ясно. Также весьма ясны описания действий и характера всемогущего Бога. Гнев Его проявился по отношению к Ниневии по причине греховного состояния народа и полного отсутствия его смирения и покаяния. Святость атрибута его требовала справедливого наказания враждующих людей. Один из исследователей Библии говорит так. «Книга Наума открывает нам справедливый гнев Божий в такой сильной форме, как никакая другая книга Библии. В это время ассирийские полчища гордо наступали на крепости разных народов, считая себя непобедимыми. Они готовились разрушить Иудею. Вы помните случай, когда один ассирийский генерал по имени Рабсак самонадеянно угрожал царю Езекии. «Пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, ты будешь отдан Иерусалим в руки царя Ассирийского». 4 книга Царств, 19 глава, 10 стих. Но всемогущий Господь ответил на эти угрозы и унижение имени Божия. «За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо в ноздри твои и удила мои в рот твой и возвращу тебя назад той же дорогою, которую пришел ты». 4 книга Царств, 19 глава, 28 стих. Когда царь Езекия услышал эти пророческие слова, сердце его весьма ободрилось. Таким образом, пророк Наум воистину оказался утешителем для Израиля и Иуды. Его провозвещение свидетельствовало о полном разрушении Ассирийской империи того времени. Столица Ниневия, казавшаяся совершенно неприступной для противника, пала и была разрушена. Пророчество о ней исполнилось. Древняя история это подтверждает. Как важно помнить, что если люди попирают неверием своим милость Божию, то суды его неизбежны, они грядут. Заметить, что первая глава этой книги свидетельствует о величии и непревзойденном могуществе Божьем. Вторая в драматическом стиле описывает осаду города Ниневии. А третья глава начинается словом «горе». Этот кровавый город заслужил такое страшное разрушение. Можно назвать эти части книги и такими словами. Первая глава. Приговор для Ниневии, суд гнева Божия. Вторая глава. Жуткое видение этого города. Третья глава. Это суд оправдан справедливостью Божией. Все пророчество и его исполнение – произошло по причине беззакония Ниневии и отсутствия сокрушения сердец и покаяния пред Богом. Незримо для людей Бог совершает исполнение пророчества, посылая туда армию могущественного противника Ассирии. Фактически, падение города Ниневии совершилось в исполнении воли Божией. В конце книги мы видим пророка Наума, который получает вдохновение от Святого Духа возвысить свой голос в оправдание действия Божьих. Как мы уже упомянули, святость Божия требовала наказания Ниневии. Вспомните случай с Амореями, Бытие 15 глава 16 стих, или Содомом и Гоморрой, Бытие 19 глава. «Воп Содомский и Гоморрский велик, грех их тяжел, чаша греха наполнилась, и суды грозно надвинулись. Аминь».
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Наума. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «одобрение» или «утешение». Спустя столетия после того, как Ниневия покаялась в результате проповеди Ионы, она снова вернулась к идолопоклонству, насилию и надменности. И пророк Наум, конечно же, провозглашает Божий приговор. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы на волне библейского вещания BBN. Притча о добром самарянине. Чему она учит? Ну, конечно, ясно, что эта притча учит нас о милости. Если мы помним, в стихе 37 законник отвечает Иисусу: «Кто ближний?» «Тот, кто оказал ему милость». А Иисус говорит ему: «Иди, и ты поступай так же». Если у вас возникают какие-то вопросы по этой теме или по другим, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

0: Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иеремии.
2: Глава 2. «И было слово Господа ко мне: иди и возгласи в уши дочери Иерусалима, так говорит Господь: я вспоминаю о дружелюбии юности твоей, о любви твоей, когда ты стала невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святыней Господа, начатком плодов его. Все поедавшие его были осуждаемы, бедствие постигало их, говорит Господь. Выслушайте слово Господа, дом Иаковлев, и все роды дома Израилева. Так говорит Господь: какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетой и осуетились, и не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек. И я вывел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее. А вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью. Священники не говорили, где Господь, и учителя закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили вслед тех, которые не помогают. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться». Ибо пойдите на острова Хитимские и посмотрите, и пошлите в Кидар, и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное этому. Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги, а мой народ променял славу свою на то, что не помогает? Подивитесь этому небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Разве Израиль раб? Или он домочадец? Почему он сделался добычей? Зарычали на него молодые львы, подали голос свой и сделали землю его пустыней. Города его сожжены без жителей, и сыновья Мемфиса и Тафны объели темя твое. Не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа Бога твоего в то время, когда Он путеводил тебя? И ныне для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее? Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф. Ибо издавна я сокрушил ярмо твое, разорвал узы твои, и ты говорил, не буду служить идолам, а между тем на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал. «Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратился у меня в дикую отрасль чужой лозы? Поэтому хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелока, нечестие твое отмечено предо мною, — говорит Господь Бог. Как можешь ты сказать, я не осквернил себя, я не ходил вслед Ваала? Посмотри на поведение твое в долине. Познай, что делала ты, резвая верблюдица, рыщущая по путям твоим. Привыкшую к пустыне дикую ослицу в страсти души своей, глотающую воздух, кто может удержать? Все ищущие ее не утомятся, в ее месяце они найдут ее. Не давай ногам твоим истаптывать обувь, и гортани твоей томиться жаждой. Но ты сказал: «Не надейся, нет, ибо люблю чужих и буду ходить вслед их». Как вор, когда поймают его, бывает осрамлен, так осрамил себя дом Израилев. Они, цари их, князья их, и священники их, и пророки их, говоря дереву: «Ты мой отец», и камню: «Ты родил меня». Ибо они обратили ко мне спину, а не лицо, а во время бедствия своего будут говорить: «Встань и спаси нас». Где же боги твои, которых ты сделал себе? Пусть они встанут, если могут спасти тебя во время бедствия твоего, ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда. Для чего вам состязаться со мною? Все вы нечестиво поступали и согрешили против меня, говорит Господь. Напрасно поражал я детей ваших, они не приняли вразумления. Пророков ваших поедал меч ваш, как истребляющий лев, и вы не убоялись. О, род, внемлите вы слову Господа. Был ли я пустыней для Израиля? Был ли я страной мрака? Зачем же народ мой говорит: «Мы сами себе, господа, мы уже не придем к тебе»? Забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой? А народ мой забыл меня. Нет числа дням. Как искусно направляешь ты пути твои, чтобы снискать любовь. И для того даже к преступлениям приспособляла ты пути твои. Даже на полах одежды твоей находится кровь людей бедных, невинных, которых ты не застала при взломе, и, несмотря на все это, говоришь: «Так как я невинна, то, верно, гнев его отвратится от меня». Вот я буду судиться с тобою за то, что, говоришь, я не согрешила. Зачем ты так много бродишь, меняя путь твой? Ты также будешь посрамлена и Египтом, как была посрамлена Ассирией, и от него ты выйдешь, положив руки на голову, потому что отверг Господь надежды твои, и не будешь иметь с ними успех. Глава третья. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна та? А ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратись ко мне, говорит Господь. Подними глаза твои на высоты и посмотри, где не блудодействовали с тобою. У дороги сидела ты для них, как аравитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим. Зато были удержаны дожди, и не было дождя позднего. Но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд. Не будешь ли ты отныне взывать ко мне: «Отец мой, ты был путеводителем юности моей»? Неужели всегда будет он в гневе? И неужели вечно будет удерживать его в себе? Вот что говоришь ты, а делаешь зло и преуспеваешь в нем. Господь сказал мне в дни Иосии царя: «Видел ли ты, что делала отступница дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала. И после того, как она все это делала, я говорил: «Возвратись ко мне», но она не возвратилась. И видела это вероломная сестра ее, Иудея. И я видел, что когда все прелюбодейные действия отступницы дочери Израилевой, я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее Иудея не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. И явным блудодейством она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Но при всем этом вероломная сестра ее, Иудея, не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. И сказал мне Господь: отступница, дочь Израилева, оказалась правее, нежели вероломная Иудея. Иди и провозгласи слова эти к северу и скажи: возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнев мой, ибо я милостив, говорит Господь. Не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа моего вы не слушали, говорит Господь. Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами и возьму вас по одному из городов, по два из племени и приведу вас на Сион. И дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас сознанием и благоразумием. И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить более ковчег завета Господня. Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим, и не будут более поступать по упорству злого сердца своего. В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли северной в землю, которую я дал в наследие отцам вашим. И говорил я: как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов. И сказал: ты будешь называть меня отцом твоим и не отступишь от меня. Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мной вы, дом Израилев, говорит Господь. Голос слышен на высотах, жалобный плач сынов Израилевых о том, что они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты Господь Бог наш. Поистине напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор, поистине в Господе Боге нашем спасении Израиля. От юности нашей эта мерзость пожирала труды отцов наших, овец их и волов их, сыновей их и дочерей их. Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом Богом нашим, мы и отцы наши от юности нашей и до сегодняшнего дня, и не слушались голоса Господа Бога нашего».
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Многого мы не знаем в нашей жизни. Мы не знаем, например, когда наша жизнь закончится. Мы не знаем, когда Христос придет. Мы должны быть очень внимательны к тому, как мы живем и что мы делаем в нашей жизни, кому мы служим. Господь хочет, чтобы мы служили Ему. Та жизнь, которая окружает нас, является пустыней в глазах Господних, потому что Он сам когда-то в Своем Слове сказал: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? О, дал бы Бог, чтобы, придя, Он нашел веру в вашем и в моем сердце». Будьте с нами!

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Пожалуйста, откройте ваши Библии на послание к Ефесянам. Это послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава. В прошлый раз мы говорили о церкви, как о новом человеке, идущем через этот мир. Мы с вами, слушатели, вновь прочтем стихи от 21 до 24 из 4 главы послания к Ефесянам, где говорится следующее. «Потому что вы слышали о Христе и в нем научились, так как истина во Христе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека – и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Друзья, апостол Павел говорит, что верующие должны отложить прежний образ жизни ветхого человека и одеться в нового человека. Это подобно, слушатели, как бы снять старую одежду и одеть новую. Старой одеждой является наша старая природа, и в том числе и наши старые привычки. Дитя Божье одевается в нового человека, но это совершается не собственными усилиями, а кроме того, младенец во Христе еще не может одеть себя, он не умеет этого делать. В послании к римлянам нам сказано ясно и конкретно, что ветхий человек распят в смерти Христа. Ввиду этой истины верующие должны сбросить себя ветхого человека силой Духа Святого. Но это не значит устранение себя из плоти, в которой мы живем. Мы не можем избавиться от старой природы, но мы можем не жить в ней. Мы имеем также новую природу, и мы призваны жить в ней, жить силой Духа Святого. Должны облечься, написано, облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Нам вменяется праведность Христова. И это все делается сообразно святого характера Бога. Поскольку мы объявлены праведными и находимся во Христе на высоте, здесь, внизу, наши поступки должны быть сообразны нашему положению, друзья-радиослушатели. Мы читаем далее стихи от 25 до 27 этой 4 главы послания к Ефесянам, где говорится так. «Посему, отвергнувший ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Здесь апостол, друзья, апостол Павел возвращается к запрещаниям. Он начал это в стихе 17, где говорил, чтобы верующие не поступали так, как поступают прочие народы. Эти повеления продолжаются через всю оставшуюся часть этого послания, друзья-радиослушатели. В запрещениях действует сила негативного мышления. Павел повелевает говорить истину ближнему своему. Почему? потому что верующий отверг ложь. Когда ветхий человек был отложен в сторону распятием Христа, тогда лживый язык и коварное сердце были возложены на крест. Одна из причин, почему Христос умер за нас, это потому, что мы лжецы. Мы во Христе призваны всегда говорить правду, мы призваны нести истину. В Псалме 115, во втором стихе мы читаем: «Я сказал в опрометчивости своей, всякий человек – ложь». Говорение правды разрешило бы большинство проблем в любой поместной церкви, друзья. Так как верующие являются членами одного тела, говорение правды становится императивом, безоговорочным повелением. Любой обман недопустим в церкви, друзья. Потом апостол повелевает и говорит: «Гневаясь, не согрешайте». Проявление некоторого гнева допускается в определенных обстоятельствах, друзья, и с определенными людьми. Ни один верующий не может быть нейтральным в борьбе истины. Он должен ненавидеть лживый, например, и болтливый язык, распускающий клевету, особенно в направлении другого верующего. Но в нас не должно быть ненависти к человеку, как об этом говорит апостол Петр в своем первом послании во второй главе. «Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Друзья, злоба и гнев родственны. Проявление гнева не должно затягиваться долго. Как только недоразумения исправлены, в сердце не должно оставаться никакой неприязни. Простить и забыть – это самое главное, друзья. Пристановище ненависти и греховные чувства дают дьяволу преимущество в нашей жизни. Многие люди имеют свои личные странности. Они ненавидят, например, некоторых людей и не могут преодолеть в себе это чувство, не могут простить. Мой друг, мы должны прощать, мы должны забывать, если человек готов оставить ложь. Господь Иисус проявлял гнев. Вы помните, когда Он пошел в синагогу, где был человек с иссохшей рукой? Что его привело в гнев, то это то, что фарисеи специально привели сюда этого человека, чтобы увидеть, что Иисус будет делать. И, посмотрев на них с гневом, скорбя о ожесточении сердец их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Мы читаем в Евангелии Марка, в 3 главе. Нам также сказано, что Бог проявляет свой гнев на нечестивых, но в ту же минуту, когда они оставляют их нечестие и обращаются к Нему, Он спасает их. Такое должно быть поведение и у верующих, друзья-радиослушатели. Прощать человек должен научиться, особенно верующий человек, ведь именно к этому призывает Христос, призывают и апостолы. Мы должны научиться прощать, чтобы гнев наш не засел в нашей душе, друзья-радиослушатели. Этот гнев может превратиться во зло. Так что будем учиться, друзья, у апостолов, будем учиться у самого Христа, чтобы мы в самом деле были чистыми нашей душой, слушатели. Ведь освобождаясь от гнева, мы освобождаемся от зла. И мы освобождаемся в самом деле от того чувства ненависти кому-то, ненависти о чем-то и о каком-то положении, друзья, радиослушатели. И это свобода, это самое важное для нашей души, чтобы иметь это прекрасное общение с живым Господом Богом и с нашими братьями и сестрами. Мы подошли с вами к 28 стиху. Я хочу прочитать именно 28 и 29 стихи, где говорится так: «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, что было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не сходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Слушатели, кто крал, впредь не кради. Человек по своей греховной природе есть вор, равно как и лжец. Воровство находится в сердце человека, это его естественное побуждение, это похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, это то, что характерно природному человеку, все оно посягает на чужое. Ведь мы живем под действием и иногда под влиянием этого страшного развратника наших душ, как говорит Слово Божье, это сатаны. И мы часто поступаем точно так, как он поступает. Ведь он лжец, ведь он вор. И он, слушатели, помогает нам именно в этом. Нашей похоти, нашим очам, нашей гордости он помогает, друзья. Верующий человек должен, наоборот, трудиться, делая полезно, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Мы, слушатели, забываем об этом. Мы трудимся, но мы очень часто трудимся лишь только для себя. И очень часто ничего и не имеем, потому что не имеем благословения. Верующий не стремится к своему обогащению. Он старается своими средствами помочь тем, которые находятся в нужде. Друзья радиослушатели, возьмем пример тех людей, апостолов, учеников Христовых, которые показывают нам этот пример. Потом мы читаем, что «никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Гнилые слова – это слова, расшатывающие моральные устои жизни. Они не производят ничего хорошего. Сюда включены, конечно, и непристойные слова. Неконтролируемый язык во рту верующего есть указатель нечистой жизни. Верующий, который говорит непристойные вещи, открывает, как греховно и как зло его сердце. То, что хранится в колодце сердца, друзья, то, что хранится в колодце сердца, выльется наружу через ведро рта. Речь верующего должна быть на высоком уровне и быть способной наставлять, ободрять других верующих, друзья. Вот что говорит нам Слово Божье, друзья. И если у вас есть эти негативные вещи, вы, друзья радиослушатели, должны проверить вашу жизнь. В чем дело? Почему это происходит? Я уверен, что вы найдете, что все зло находится в том, что ваша жизнь находится в какой-то нечистоте. Написано дальше: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Святой Дух есть личность, уважаемые слушатели, друзья. Святой Дух есть личность, и он может быть оскорблен. Думали ли вы об этом? Когда верующий лжет, это оскорбляет Духа Святого. Когда он что-то ворует, что-то, как сегодня принято говорить, что-то берет, берет не свое, конечно, это и является воровство. Он оскорбляет Духа Святого. Когда верующий носит грязные мысли, это оскорбляет Духа Святого. Что случается, когда личность оскорблена, друзья? Что? Нарушается общение, не правда ли? Да, нарушается общение. Дух Святой не может действовать в моей и вашей жизни, когда мы оскорбляем Его. Наше общение с Ним нарушается. Чтобы восстановить это, общения, друзья, нужно вернуться снова к Богу, покаяться, нужно просить прощения, нужно очиститься, и тогда Святой Дух начнет снова действовать в нашей жизни. Слова, которым вы запечатлены в день искупления, говорят нам, что мы можем опечалить Духа Святого, но не можем удалить его от себя, потому что мы запечатлены в нем. Как это чудесно, слушатели! Мы запечатлены в Духе Святом в час вашего возрождения. Вы запечатлены в нем до времени, когда Он представит вас Господу Иисусу Христу. Верующий не может распечатать дело Духа Святого. Оно будет сохранено до дня нашего перехода в вечность. Но мы своей недостойной жизнью, друзья, своей недостойной жизнью приносим очень часто печаль Духу Святому. Думали ли вы об этом? Верующие, конечно, должны отличаться от неверующих. Верующие отличаются друг от друга тем, что одни из них живут с огорченным ими Духом Святым, а другие живут с неогорченным Духом Святым. Это место Священного Писания – очень важное место, друзья, для каждого радиослушателя. Я хотел бы, чтобы вы запомнили навсегда это место, слушатели. Но мы читаем далее. Стихи 31 и 32.

0: противоположность этому, Бог хочет, чтобы из нашего сердца исходили другие чувства и побуждения. Раздражение – это болезненно-чувствительное состояние ума, которое производит опрометчивое и грубое суждение о других людях. Многие люди говорят из горечи своего сердца, и это причиняет боль другим. Это тоже огорчает Духа Святого. Друзья, уважаемые, так как эта глава очень важная, я попрошу вас дома, в домашней вашей тишине, выучить наизусть стихи 21 по 32 из этого послания апостола Павла к Ефесянам 4 главы. Итак, домашнее задание – выучить наизусть стихи 21 по 32 4 главы послания к Ефесянам. Пусть Господь вас обильно благословит при изучении Его Слова.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

В эфире библейское вещание BBN. Библия нас учит, как правильно распоряжаться своим временем. Послание к Ефесянам, 5 глава. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем. Итак, на что у вас есть сегодня время? На молитву? На то, чтобы ответить на вопрос ребенка? А если кто-то попросит вас ему помочь, найдете время? Сможете ли подумать о других, когда...

думается только о своем. Дай, Господь, мудрости использовать нам сегодняшние возможности и всегда находить время для Его дела. Оставайтесь с нами.

0: круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Исход». В прошлой передаче мы остановились на 6 главе этой книги, в которой приводится родословная Моисея и Аарона. Этот текст кажется чужеродной вставкой в канву повествования книги «Исход». Для чего же нужен этот экскурс в историю? По-видимому, он представлен здесь для того, чтобы точнее проследить корни Моисея и Аарона. Ведь они должны были занять особое положение представителей народа израильского перед лицом египетской власти. Фраза, которой вводится текст «Вот начальники поколений их», повторяется дважды, в начале и в конце повествования. Сыны Рувима и Симеона упомянуты здесь для того, чтобы проследить их до Левия, третьего сына Иакова и предка Моисея и Аарона. Поскольку с того времени, как Леви со своими братьями и отцом Иаковым пришел в Египет, до времени исхода прошло 430 лет, Моисея должны были отделять от Левия более чем два поколения. Таким образом, цель упомянутого текста в том, чтобы показать, что Моисей и Аарон были из колена Левиина и происходили по линии Амрама из рода Каиафова. Завершающий этот текст 26 и 27 стихи 6 главы связывают его со стихом 13 и объясняют, зачем понадобился этот генеалогический экскурс. Замысел автора был в том, чтобы показать, что это были те самые Моисей и Аарон, законные представители израильского народа, и они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Итак, давайте продолжим изучение 6 главы книги «Исход» вместе с доктором Мак-Ги. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем знакомиться с родословиями, приведенными в 6 главе книги «Исход». Вот еще часть родословия, записанная в стихах 18 и 20. «Сыны Каафовы, Амрам и Ицгар, Хеврон и Узиил. Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея, а лет жизни Амрама было 137. В этом отрывке названы по имени родители Моисея Амрам и его жена Иохаведа. Иногда задают вопрос, почему Аарон при рождении не подвергался такому смертельному риску, как Моисей, если фараоном был отдан приказ убивать всех еврейских детей. Ответ прост. Аарон старше Моисея, и тогда этого приказа еще не было. Фараон отдал приказ, когда заметил, как быстро растет численность евреев. В нескольких последующих стихах продолжает излагаться родословие, но я сейчас перехожу сразу к стиху 26 и 27. «Аарон и Моисей – это те, которым сказал Господь: выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их. Они-то и говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон». В стихе 12 мы видели, что Моисею не хватает храбрости. Его власть не признавали ни обрезанные, ни необрезанные. А в этот момент Бог вмешался и подтвердил, что Моисей именно тот, за кого себя выдает. Моисею нужно было обосновать свои притязания, прежде чем он освободит сынов Израилевых. Сегодня есть такие люди, которые говорят, неважно, верите ли вы в непорочное зачатие Иисуса или нет. А я хочу отметить, что верить в это крайне важно. Это составная часть истины о Христе. Вам нет необходимости верить в Его непорочное зачатие для того, чтобы спастись. Когда я пришел ко Христу, я ничего даже не слышал о непорочном зачатии. Чтобы спастись, вам достаточно поверить в смерть и воскресение Христа. Но когда вы будете спасены, тогда вы познаете Христа, Опознав его, вы выясните, что он был рожден от девы. И если бы он не был рожден от девы, то вы совершили бы ошибку, поверив в него, потому что тогда он оказался бы не тем, за кого себя выдает. Никто из тех, кто истинно спасен, не станет отрицать непорочное зачатие Иисуса Христа. По той же самой причине существенно важно, чтобы Моисей и Аарон были именно теми, за кого они себя выдавали. Прошло 40 лет с тех пор, как Моисей покинул Египет. За это время он женился на дочери мадиамского священника. И теперь Моисей вернулся в Египет. Однако, кто он такой? Родословие разъясняет, кто он. Моисей принадлежит колену Левину, а его родителями были Амрам и Иохаведа. Это родословие необходимым образом удостоверяет личность Моисея, чтобы тот мог выполнить задачу, ради которой он попал в землю египетскую. Подтвердив, что Моисей тот, за кого себя выдает, Бог обращается к Моисею и Аарону с новым призывом. В стихах с 28 по 30 мы читаем. «Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря, «Я Господь, скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом, «Вот я несловесен, как же послушает меня фараон?» Моисей снова ищет отговорки. Задача, которую ему предстоит выполнить, не из приятных. Моисея все время отказывается признавать те люди, к которым он обращается. Даже после того, как подтверждено, что Моисей принадлежит колену Левиину, его отвергают. А ведь Левий был сыном Иакова, а Иаков был сыном Исаака, а Исаак был сыном Авраама. Аврааму же Бог дал обетование, касающееся сынов Израиля. «Я сын Израилев», — говорит Моисей, — «но я пребываю в нерешительности». И мы убеждаемся, что Моисею крайне недостает веры. В 7 главе книги «Исход» мы прочитаем о том, что Моисей все-таки отважился пойти к фараону и попросил его отпустить сынов Израилевых. Мы прочитаем о том, что жезл Моисея превратился в змею, и о том, что египетские волхвы тоже превратили свои жезлы в змей. Сердце фараона ожесточается против израильского народа, и Бог посылает на Египет первую казнь. Превращает воду в кровь. Необходимо отметить, что сражение между Господом Богом Израилевым и египетскими богами еще не началось, но сейчас мы к нему приближаемся. Бог подготовил для участия в предстоящих событиях сынов Израилевых – Моисея и Аарона, а также престарелого фараона. Моисей готов предстать перед фараоном, но говорить будет Аарон. Был ли Моисей косноязычен? Заикался ли он? Или страдал еще какими-то дефектами речи? Неизвестно. Лично я подозреваю, что у Моисея были скорее проблемы чисто психологические. После проведенных в пустыне 40 лет он вполне мог чувствовать себя скованно, не в своей тарелке. Однако Бог хотел, чтобы ни у кого не оставалось ни малейших сомнений. Именно Он, Бог, а не Моисей, освободит сынов Израилевых от рабства. Между прочим, это одна из причин, по которым Бог сегодня с таким трудом входит в нашу личную жизнь или в жизнь церкви. Всегда находится какой-нибудь человек или какая-нибудь организация, которая действует по своей собственной воле, да еще и приписывает результаты Божьего вмешательства себе. Когда под ногами путается кто-нибудь из своевольных людей, могучая мышца Бога не может быть явлена людям. Бог вынужден убирать со своего пути все земное, потому что ему нет пользы от нашей плоти. Вдохновляемый Богом апостол Павел говорит о себе в послании к римлянам следующее. ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Некоторым людям трудно поверить, что в человеке нет доброго, потому что они склонны верить в так называемую человеческую доброту, особенно в трудные времена. Но Богу не нужна наша плоть и плотские помыслы. Бог не может и не будет использовать ее. Бог отвергает дела плоти. И по этой причине Бог делает так, что за Моисея будет говорить Аарон. В первом стихе 7 главы Бог продолжает наставлять Моисея. «Но Господь сказал Моисею, смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком». Это одно из самых точных определений пророка, какое только можно найти. Моисей должен стать для фараона Богом. Аарон же должен говорить от лица Моисея, то есть Аарон должен стать пророком. Пророк – это человек, который говорит от лица Бога и передает слова Бога людям. Пророк – это прямая противоположность священнику. Пророк приходит от Бога и обращается к людям, а священник служит представителем народа перед Богом. Священник не должен говорить от лица Бога, а пророк не должен представительствовать за народ перед Богом. Пророк должен быть представителем Бога. Аарон будет представителем Моисея перед народом, а Моисей будет представителем Бога перед народом и перед фараоном. Об этом говорится в стихах 2 и 3. «Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Что это означает «ожесточу сердце фараонова»? Неужели Бог действительно ожесточит сердце фараона? Да, ожесточит, но почему и каким образом? Будь фараон добросердечным, душевным человеком, стремящимся обратиться к Богу и с радостью позволившим Моисею освободить сынов Израилевых из чистой симпатии к ним, тогда со стороны Бога было бы просто невежливо ожесточать сердце этого замечательного фараона. Если вы так понимаете это место, друзья мои, тогда вы понимаете его неправильно. Здесь «ожесточить» — слово метафорическое, которое означает «сжимать» или «выкручивать», например, «выкручивать белье». Оно означает, что Бог выжмет из сердца фараона то, что в нем уже было. Ожесточая сердце, Бог просто заставит фараона делать то, что тот был уже внутренне предрасположен сделать. Фараон был подобен современным политикам, которые говорят одно, думают другое, делают третье, а хотят добиться четвертого. Фараон не хотел допустить, чтобы сыны Израилевы ушли из Египта, но он старался произвести впечатление справедливого правителя. Он хотел, чтобы все считали его великодушным человеком. Но в этом случае с израильтянами он был жесток. И Бог намеревался привести фараона на суд, чтобы заставить его признать, какой он в действительности человек и правитель. Существуют такие люди, которых нужно таскать по судам, прежде чем они сделают то, что уже давно обещали сделать. Один бизнесмен из Лос-Анджелеса рассказал мне, что ему пришлось подать на своего поставщика в суд, чтобы тот выполнил контракт. А поставщик не хотел выполнять свои обязательства, пока к нему не явились судебные исполнители. Именно это Бог проделывает с фараоном. Бог приводит фараона на суд и говорит: «Ты должен раскрыть свои истинные намерения. Тебе не удастся говорить одно, а делать другое». Бог хочет в этом вопросе подтолкнуть фараона к действиям. Между прочим, такая ситуация ждет каждого человека, который однажды должен будет предстать перед Богом. Каждый человек предстанет таким, какой он есть на самом деле. Никакое притворство тут не поможет. Весьма неприятная перспектива для некоторых из нас, не правда ли? В стихах 4 и 5 Бог продолжает наставлять Моисея и Аарона. «Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». Другими словами, фараон покажет, кто он на самом деле. А Господь Бог Израилев покажет, кто он на самом деле. Египтяне узнают это. Израильтяне докажут свою правоту. А Моисей и Аарон подтвердят свои полномочия. Далее следуют стихи 6 и 7. «И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали. Моисей был 80, а Аарон 83 лет, когда стали говорить они к фараону». То есть Аарон на 3 года старше Моисея. Стихи 8 и 9. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Если фараон скажет вам, сделайте чудо, то ты скажи Аарону, возьми жезл твой и брось перед фараоном, он сделается змеем». Фараон наверняка спросит Моисея и Аарона, «Да кто, собственно, вы такие? Вы заявились ко мне, выдвигаете какие-то несуразные требования. А ну-ка попробуйте обосновать свои полномочия». И их полномочия должен был засвидетельствовать жезл Аарона. Итак, Моисей и Аарон отправляются к фараону. Стих 10 гласит. «Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем». Существуют некоторые сомнения относительно уместности слова «змей» в этом отрывке, поскольку про змей в Египте имеется слишком мало достоверных сведений. Скорее всего, речь здесь идет о крокодиле, и Ааронов жезл превратился в крокодила. Во времена Моисея множество этих тварей жило в реке Нил и в прилегающих водоемах. Когда мы непосредственно рассмотрим повествование о казнях египетских, то перед нами пройдет целый зоопарк животных. В самом деле, ведь богами у египтян были и птицы, и звери, и насекомые. Апостол Павел в первой главе своего послания к римлянам говорит об этом так. «Называя себя мудрыми, обезумели». И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Египтяне были готовы обожествить все, что угодно. Они одухотворяли даже абстрактные идеи в виде конкретного Бога. У египтян были божества, которые отвечали за каждый момент и за каждую сторону жизни. Египтяне ничего не упустили. Вместо единобожия у них было многобожие. Как сказал сэр Уоллес Бадж, они действительно верили в существование единого великого Бога, никем не осознанного и ни от кого не зависящего, всемогущего и вечного. Но, к сожалению, они думали, что это существо слишком величественно и могущественно, чтобы обременять себя заботами о человеческих делах и судьбах. Поэтому Бог передал якобы управление этим миром в руки полчищ богов и бесов, добрых и злых духов. Вот во что верили египтяне. Когда апостол Павел появился в Афинах, он обнаружил ту же самую картину. Он увидел сооружение, воздвигнутое в честь неведомого Бога. Как он говорит афинянам в книге Деяний: «Проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Сего-то, которого вы не зная чтите, я проповедую вам». Когда человек поклоняется всем этим многообразным богам, он не может познать Бога живого и истинного. Поэтому Господь Бог Израилев, открывая людям свое величие, посрамил египетских богов. Еврейское слово «таним», переведенное в этой главе как «змей», больше нигде в Библии так не переводится. В книгах пророка Исаии и Иезекииля оно переведено как «чудовище» и «крокодил». В сущности, значение этого слова сатанинское. И, может быть, именно поэтому переводчик прибегает к слову «змей». Как бы там ни было, факт остается фактом, что египтяне поклонялись крокодилам. Крокодилы занимали важное место в египетской религии и культах. Себек был богом зла, изображавшимся с крокодильей головой. Апоп, заклятый враг всех солнечных богов, является в облике крокодила. Египтяне участвовали в магическом ритуале, происходившем в храме Амона-Ра в городе Фивы. Апоп, по их представлениям, жил в самой нижней части неба и каждый день пытался воспрепятствовать восхождению солнечной ладьи бога Ра. Он насылал гром и молнию, бури, шквалы, ураганы, дожди и стремился затмить свет солнца, заполняя небо тучами, облаками, туманами и мглой. Соответствующий египетский ритуал был попыткой уничтожить Апопа. В Египте это был весьма распространенный культ, и он оказался первым, по которому нанес свой удар Бог. Жезл Аарона превратился в крокодила. Так великий и истинный Бог бросил вызов ложным египетским богам. В борьбу с Богом включились египетские жрецы. Об этом написано в стихах с 11 по 13, 7 главы книги «Исход». «И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали то же своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь». Египетские чародеи повторили чудо фараона с жезлом. Возможно, лучше было бы сказать, что они имитировали это чудо. Но что бы и каким бы образом они ни сделали, они устроили впечатляющее шоу. Павел, однако, говорит об этом во втором послании к Тимофею. «Как Иоанний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине люди, развращенные умом, невежды в вере». Эти чародеи противились живому и истинному Богу. Египтяне поклонялись священным крокодилам, и жезл Аарона как раз поглощает их крокодилов. Это должно было произвести на фараона впечатление, но оказалось, что переломить его волю не так-то просто. И об этом мы еще будем говорить в дальнейшем. В следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход».
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

Волнуемся ли мы о нашем будущем? Все зависит от того, с кем мы проводим настоящую жизнь. Если мы живем с Богом, то тогда мы будем согласны со стихом, который я сейчас прочитаю. «О будущем я не волнуюсь. Я знаю, что Бог мне сказал. Я просто Ему повинуюсь, иначе ведь просто нельзя». Поэтому, кто еще не с Богом, поймите, что иначе нельзя. Надо подойти к Нему, нужно ухватиться за Него, и Он возьмет вас в свои пронзенные руки, поведет вас в будущее, и вы ни о чем не будете волноваться.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Хитроумный паук Бола. Эволюционисты полагают, что паук Бола, обладающий поразительными способностями, развил их у себя сам. Что ж, в таком случае он, должно быть, умнее и одареннее человека. Любимая пища паука Бола – бабочки. Однако он не утруждает себя плетением паутины, а просто выделяет те же пахучие вещества – феромоны, что и самки бабочек. Бабочки-самцы летят на этот запах, а пауку остается лишь спокойно ждать. Ощущая по вибрации крыльев приближение жертвы, паук дожидается момента и забрасывает свой аркан. Собственно, слово «бола» и означает «аркан» – петля. Это длинная нить из паутиного шелка с липким шариком на конце. Ученые утверждают, что современная химия не под силу создать нечто подобного. Эластичная нить при растяжении удлиняется в 6 раз, и это позволяет пауку экономить энергию, пока жертва пытается вырваться из ловушки, а затем он обматывает ее шелком, чтобы спокойно съесть попозже, когда проголодается. Метод этот настолько безотказен, что пауку удается поймать до 8 бабочек за ночь. Обычно представители одного вида не способны ощущать и тем более имитировать феромоны другого вида. Как же пауку Бола удалось придумать столь хитрый план? И как он научился имитировать химические процессы, происходящие в организме бабочек? Неужели он изобретательнее современных химиков? На все эти вопросы может быть только один ответ. Паука Бола задумал и создал тот, кто сотворил и химию.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение, мы находим ответ.

ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит, мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господень? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.
1: Слово благодати представляет серия проповедей.

не ожесточиться сердцем, а подчиниться воле Божьей. Надо уступить деятельность, славу и почести другим, а самому быть тихим, уверенным и радостным, глядя на счастливых, деятельных людей, идущих своим путем. Величайший подвиг и заключается в том, чтобы все преодолев, устоять. Ефесянам 3:16. Жизнь задает задачи сложные, попробуй каждую реши. Соделать явью невозможное, Бог поможет для твоей души. Нам остается лишь довериться, сказать: «Я твой, меня веди», и Он в морозы и метелицу пойдет с тобой впереди. Уже немало и утрачено, чего ж еще осталось ждать? И на Голгофе все оплачено, и это все Бог хочет дать. Иди, бери живою верою, Спаситель людям говорит, Он жизнь тоскливую и серую чудесным светом озарит. Богатство, слава, счастье ложные, подумай, милый друг, в тиши, соделать явью невозможное Бог хочет для твоей души. Нам остается лишь довериться, сказать: «Я твой, меня веди», и Он в морозы и метелицу пойдет с тобою впереди.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: О приобщении святых тайн. Апостол Павел говорит: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой?» 1 Коринфянам 10:16. «Что говоришь ты, блаженный Павел? Ты желаешь пристыдить слушателей и напомнить о страшных тайнах, а называешь эту страшную и грязную чашу чашей благословения?» «Да, — говорит, — сказанное мною немаловажно. Когда я говорю «благословение», то припоминаю все сокровища благодеяний Божьих и великие дары Его. Подлинно, приступая к чаше и приобщаясь, мы вспоминаем неизреченное благодеяние Божие и все, что получили, и благодарим, что Он избавил род человеческий от заблуждения, что отступивших далеко Он приблизил к Себе, что не имевших упования и бывших безбожниками в мире Он сделал братьями и сонаследниками. За это и тому подобное мы благодарим Его и таким образом приступаем. Находящееся в чаше есть то самое, что и стекло из серебра Господа. Того мы и приобщаемся. Чашей благословения апостол назвал ее потому, что мы, держа ее в руках, прославляем Бога, удивляемся и изумляемся неизреченному Его дару, благословляя Его, что Он пролил Свою кровь для избавления нас от заблуждения, и не только пролил, но и преподал ее всем нам, хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Почему апостол не сказал «причастие»? Потому что хотел выразить нечто большее, показать совершенное единение. Ибо, приобщаясь, мы не только делаемся участниками и сообщниками, но и соединяемся со Христом. Как тело Христово соединено со Христом, так и мы через этот хлеб соединяемся с Ним. А для чего прибавил, который преломляем? Это делается в Евхаристии, а на кресте этого не было, но было даже противное, ибо кость Его, говорит Писание, да не сокрушится. Иоанна 19:36. Чего Он не претерпел на кресте, то претерпевает в приношении для тебя и дает преломлять себя, дабы исполнить всех. Далее, так как приобщающееся отлично от того, чему оно приобщается, апостол уничтожил и это, по-видимому, малое различие. Ибо сказал: «Приобщение тела хотел выразить еще теснейшую близость, и говорит: один хлеб, и многие мы одно тело». Стих 17. «Что я говорю? Общение, — продолжает он, — мы составляем самое тело Его. Ибо что такое этот хлеб? Тело Христово. Чем делается причащающееся? Телом Христовым, не многими телами, а одним телом. Как хлеб, составляясь из многих зерен, делается единым, так что хотя в нем есть зерна, но их не видно, и различие их неприметно по причине их соединения, так и мы соединяемся друг с другом и со Христом, ибо мы питаемся не один одним, другой другим, но все одним и тем же телом. Посему апостол и присовокупляет, ибо все причащаемся от одного хлеба. Если же мы питаемся одним и всем делаемся одним, то почему не оказываем одной и той же любви, не делаемся одним и в этом отношении? В древние времена у предков наших так было. У множества же уверовавших, говорит Писание, было одно сердце и одна душа. Деяния 4:32. А теперь не так, но совершенно напротив. Между всеми множество разного рода брани. Мы, члены, расположены друг к другу хуже диких зверей. Христос соединил с собой тебя, столько отделившегося от Него, а ты не хочешь даже с братом соединиться надлежащим образом, но отделяешься от Него, удостоившись от Господа такой любви и жизни. Ибо Он не просто дал свое тело, но вместо прежней плоти, которая по естеству своему, происходя из земли, была умерщвлена грехом и лишена жизни, Он привнес, так сказать, другой состав и другую закваску, свою плоть, которая, хотя по естеству такая же, но чужда греха и исполнена жизни, и всем преподал ее, дабы, питаясь ею и отложив прежнюю мертвенность плоти, мы уготовились посредством этой трапезы к жизни бессмертной. Зная это, возлюбленные, будем пищись о братьях и соблюдать единение с ними. К этому побуждает нас великая и страшная жертва, обязующая нас приступать к ней совершенным единодушием и пламенной любовью, окрыляться подобно орлам и таким образом воспарять к самому небу. Ибо где будет труп, говорит Господь, там соберутся орлы. Матфея 24:28. Трупом Он называет свое умершее тело, ибо если бы Он не умер, то и мы не воскресли бы. Орлами называет приступающих к этому телу и внушает, что они должны возвышаться, не имея ничего общего с землею, не оставаться внизу и не присмыкаться в прахе, но непрестанно взлетать ввысь, стремиться к солнцу правды и иметь острое око души. Это пища орлов, а не галок. Достойно причащающиеся ныне встретят некогда Господа, грядущего с небес, а причащающиеся недостойно подвергнутся погибели. Если никто не примет просто царя, что я говорю царя? Если к одежде царской никто не посмеет прикоснуться нечистыми руками, хотя бы в сокровенном месте, хотя бы наедине, хотя бы никого другого не было, тогда как одежда есть не что иное, как ткань червей, а краска, которой ты удивляешься, есть кровь мертвой рыбы, и однако никто не решится взять ее нечистыми руками. Если, говорю, к человеческой одежде никто не посмеет прикоснуться просто, то как мы дерзнем принимать с неуважением тело Вседержителя Бога, тело непорочное, чистое, соединенное с божественным естеством, которым мы существуем и живем, которым сокрушены врата смерти и отверсты своды небесные. Нет, умоляю вас, не будем губить себя бесстыдством, но будем приступать к телу Христову с трепетом и со всякой чистотою. Когда ты увидишь его предложенным, то скажи самому себе: через это тело я уже не земля и пепел, уже не пленник, а свободный. Через него я надеюсь достигнуть небес и уготованных там благ, бессмертной жизни, блаженства с ангелами, соединения со Христом. Смерть не устояла, когда это тело было пригвождаемо и уязвляемо. Солнце сокрыло лучи свои, увидев это тело распинаемое. Разорвалась в то время завеса, распались камни, потряслась вся земля. Оно есть то самое тело, которое было окровавлено, пробито копьем и источало всей вселенной источники спасения, кровь и воду. Хочешь ли еще видеть силу его? Спроси жену кровоточивую, которая прикоснулась не к нему, а к одежде, в которой оно было облачено, и даже не к целой одежде, а к краю ее. Спроси море, которое носило его на хребте своем. Спроси самого дьявола и скажи ему: откуда у тебя неисцельная рана? Отчего ты уже не имеешь никакой силы? Как ты подвергся плену? Чем ты удержан? Кем ты удержан, когда предался бегству? И он укажет тебе ни на что иное, как на тело распятого. Им притуплено жало его, им сокрушена голова его, им посрамлены начало и власти его, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ними собою. Колоссянам 2:15. Спроси также смерти, скажи: чем истреблено твое жало? Чем разрушена твоя победа? Чем разрушена твоя сила? Отчего ты сделалась посмешищем девиц и отроков, тогда как прежде была страшна властелинам и даже праведникам? И она укажет на него же. Ибо когда это тело было распинаемо, тогда встали мертвые, тогда разрушились темницы их, сокрушились медные врата ее, и мертвые воскресли, а вся стража ада пришла в ужас. Если бы оно было подобно другим, то надлежало бы произойти противному. Смерть одолела бы, но не то произошло, потому что оно не было обыкновенным, посему смерть была побеждена. Как принимающие такую пищу, которой не могут удержать себе, извергают с нею и то, что было принято ими прежде, так было и со смертью. Приняв тело, которое не могла сокрушить, она извергла и то, что имела в себе. Приняв его, она испытала болезни рождения и мучилась дотоле, пока не возвратила его. Посему апостол и говорит: «Расторгну узы смертные» Деяния 2.24. Ни одна жена рождающая не мучится так, как мучилась и терзалась смерть, приняв в себя тело Господа. Что случилось с змеем вавилонским, который принял пищу, сам расторгся? Даниила 14.28. То же произошло и со смертью. Христос исшел обратно, не через уста смерти, но расторгнув и растерзав самое чрево этого змея, исшел из внутренности его с великою славою, пролив светлые лучи не до неба только, но до самого горнего престола, ибо туда он вознес собою и тело. Это тело он предложил нам в снеть, чем и показал самую сильную любовь к нам. Ибо кого мы сильно любим, того часто готовы даже съесть. Так Иов, выражая любовь к нему рабов его, сказал, что они от сильной любви к нему часто говорили: «О, если бы мы от мяс его не насытились!» Иов 31.31. Так и Христос дал нам с ней собственную плоть свою, дабы возбудить в нас сильнейшую любовь. И так будем приступать к этому телу с пламенной любовью, дабы нам не подвергнуться наказанию. Ибо чем более мы облагодетельствуем, тем более будем наказаны, если окажемся недостойными благодеяний. Это тело почтили волхвы, когда оно лежало в яслях. Люди, не знавшие истинного Бога, чужеземные, оставив дом и отечество, предприняли далекий путь и, пришедшие, поклонились ему с великим страхом и трепетом. Будем же подражать, хотя этим чужеземцам мы, граждане неба. Они, увидев его в хижине и в яслях, и не видев ничего такого, что видишь ты теперь, приступили с великим трепетом. А ты видишь его не в яслях, а на жертвеннике. Видишь не жену держащую, а священника, предстоящего, и духа, осеняющего предложенное с великою благодатью. И не просто только видишь это тело, как они видели, но знаешь и силу его, и все домостроительство, знаешь все, что совершилось через него, был научен всем тайно. Посему будем приступать с трепетом и показывать более благоговение, нежели те чужеземцы, дабы, приступая к нему просто и невнимательно, не собрать нам огня на свою голову. Впрочем, говорю это не к тому, чтобы мы не приступали, но чтобы не приступали недостойно. Ибо как опасность приступать без рассуждения, так и не приобщаться к этой таинственной вечере, есть глад, голод и смерть. Она есть сила для души нашей, крепость для сердца, основание упования, надежда, спасение, свет и жизнь. Отошедши туда с этой жертвою, мы с великим дерзновением вступим в священные обители, как бы огражденные со всех сторон золотым оружием. Но что я говорю о будущем? Это таинство и здесь делает для тебя землю небом. Отверзи врата неба и приникни, или лучше врата не неба, а небо небес, и ты убедишься в истине сказанного. Что там есть самого драгоценное? То же самое ты увидишь и на земле. как в царских чертогах всего важнее не стены и не золотой кров, а тело царя, сидящего на престоле, так и на небесах тело царя. Но то же самое ты можешь видеть и ныне на земле, видеть не ангелов и архангелов, не небеса и небеса небес, а самого владыку всего этого. Не правда ли, что ты видишь на земле то, что всего важнее, не только видишь, но и прикасаешься, не только прикасаешься, но и вкушаешь, и укусив отходишь в дом твой? Очищай же свою душу, уготовляй сердце к принятию этих тайн. Если бы тебе поручено было держать на руках царского сына со всем великолепием его, с порфирою и диадемою, то ты без сомнения отверг бы все прочее земное. А теперь ты принимаешь не сына царя человеческого, а самого единородного Сына Божия. И как не трепещешь, скажи мне, как не оставляешь пристрастия ко всему житейскому, и вместо того, чтобы восхищаться одною этой драгоценностью, склоняешься к земле, предаешься страсти к деньгам и любви к золоту? Можешь ли иметь какое-нибудь извинение, какое-нибудь оправдание? Или ты не знаешь, что Господь твой отвращает от всякого житейского великолепия, что потому Он благоволил по рождении Своем возлежать в яслях и избрал бедную матерь, что потому Он преданному житейским выгодам отвечал: «Сын человеческий не имеет где преклонить голову»? Матфея 8:20. А что ученики его? Не ту же ли самую заповедь соблюдали и они, останавливаясь для жительства в домах людей бедных, один у кожевника, другой у скинотворца и порфиропродательницы? Они искали не знатных домов, а добродетельных душ. Будем же и мы подражать им. Станем восхищаться не красотою столбов и мраморов, а стремиться к горним обителям, презирать всякое здешнее великолепие и пристрастие к деньгам и возвышаться мыслями своими ввысь. Ибо если правильно рассудить, самый мир этот недостоин нас, не только что портики и галереи. Посему увещаю вас, будем украшать свою душу, устроять этот дом, которого мы не оставим, и тогда, когда переселимся отсюда, дабы нам сподобиться благ вечных, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Еще не закрылась дверь. Господь призывает теперь. Кто слышит призыв, тот поверь. Христос говорит: «Я есмь дверь». Тропинка спасенья тесна, вокруг зеленеет весна, и высь голубая ясна. Там нет смертоносного сна. Здесь в мире сосчитаны дни, волной быстротечной они плывут, исчезая в тени, жизнь гаснет, как гаснут огни. Над миром пророческий глас звучит, не смолкая сейчас, зовет к покаянию нас. Христос своих избранных спас. Кто уши имеет, пусть тот призыв его сердцем поймет, пусть тот к Иисусу придет и дар дорогой обретет. Еще не закрылась дверь, хотя уже полночь теперь, и рыщет во тьме хищный зверь. Христос говорит: «Только верь». Вы слушаете библейское вещание BBN. Пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Дорогие радиослушатели, ознакомление с жизнью и служением апостола Павла помогает всякому изучающему Слово Божие намного легче понять послание Нового Завета. Книга «Деяний святых апостолов» знакомит человека с тем, как Бог встретил Савла из Тарса, фарисея с глубоким убеждением и преследователя ранней церкви. Савл, впоследствии известный как апостол Павел, понял намерение Бога в нем и через него, а именно, что он должен был стать выдающимся голосом для благовествования язычникам. Мы должны помнить, что первыми верующими во Христа Иисуса были евреи, апостолы были евреи, и члены Иерусалимской церкви тоже были евреями. Первоначально Иерусалимская церковь не приняла апостола Павла. Даже много лет спустя, когда он посетил Иерусалим во время праздника Пятидесятницы, а это было в 58 году новой эры, было недоверие к его проповеди, методам и основании новых общин верующих в посещенных им местах. Руководители церкви посоветовали ему поступить согласно закону Моисея и совершить обряды в храме. Это привело к тому, что он был арестован римлянами и тем самым спасен от толпы евреев, которая хотела убить его. Когда Павел был поставлен перед Синедрионом, мы опять видим вспышку ненависти к Павлу. Римским воинам снова пришлось вмешаться. Павел опять, находясь в тюрьме, был в некоторой степени удручен. Нам нужно в связи с этим прочитать 23 главу «Деяния святых апостолов». В ту ночь сам Господь явился Павлу, уверяя, что он утешит и подкрепит. Он имеет для него план на будущее. Мы читаем такие слова: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». На протяжении столетий всегда были верующие служители Божии, которым пришлось много пострадать за Христа. В таких страданиях они утешались уверенностью в том, что Господь был с ними, утешая, ободряя и уверяя их, что Его милость достаточна. Мы увидим, что 2 года спустя Павел имел в виду именно это, когда провозгласил: «Требую суда Кесарева». Нам дано поучение в явлении Господа Павла и в словах «Дерзай, ободрись». Павел не получил мгновенно освобождение от страданий и опасностей. Господь явился своему слуге, чтобы подкрепить его на то, что его ждало в будущем. Это напоминает нам слова апостола Павла в Коринфской церкви: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Более 40 иудеев решили заклясться и не есть и не пить, доколе не убьют Павла. С этим твердым решением они обратились к первосвященникам и членам Синедриона с просьбой, чтобы Павла привели к ним еще один раз на допрос. Они не хотели устроить засаду, и прежде нежели Павел приблизится к ним убить его. Их тщательно разработанный план потерпел крушение, так как о нем услышал племянник Павла. Разве это не Бог употребил юношу для срыва злых намерений людей? Конечно, Бог. Племянник Павла сразу же приступил к действиям, как об этом описывается в 23 главе Деяния святых апостолов 16 по 21 стих. Римскому тысяченачальнику доложили о заговоре против Павла. Мы бы могли подумать, что военачальник, имея такое положение, не обратить внимания на такие утверждения. Но, вероятно, Бог сделал сердце этого неверующего римского офицера благосклонным, и он прислушался к сообщению. В Писании нам не говорится, послали ли иудейский Синедрион римскому сотнику прощение еще раз привести Павла на допрос. Римский тысяченачальник действовал быстро, чтобы предотвратить любое происшествие, о котором донес племянник Павла. Ему казалось, что Павел был человеком большой важности. Он был римским гражданином. Это само собой означало, что его нужно было защищать от каких бы то ни было злых действий со стороны врага. Планы обеспечить Павлу безопасность в Кесарии, где жил начальник той провинции, а также охрана целым отрядом воинов, указывает на заботу римского офицера Клавдия Лисия. В 23 главе 23 стихе Деяний святых апостолов нам повествуется о том, что 200 пеших воинов, 70 конных и 200 стрелков во главе, которых были поставлены офицеры, получили приказание отвезти этого единственного пленника из Иерусалима в Кесарию. Все это произошло тайно, под покровом ночи, чтобы обеспечить максимальную безопасность. Бог часто употребляет людей для исполнения своей воли, в то время как некоторые, планировавшие свои действия, забыли о том, что Бог имеет контроль над событиями. Задумывались ли вы когда-либо над тем, что случилось с этой группой людей, их было более 40, которые заклялись ничего не есть и не пить, доколе не убьют Павла? Сообщили ли они Синедриону о своем намерении? Какими раздосадованными были старейшины, узнав, что Павла больше нет в Иерусалиме и что он теперь под охраной правителя их провинции? Читая письмо Клавдия Лисия, создается впечатление, что он знал апостола Павла до того, как поднялся мятеж, и до того, как он выручил Павла. Но как бы то ни было, Клавдий Лисий не знал о том, что Павел был римским гражданином до тех пор, пока не приказал отвезти его в крепость для бичевания. По всей вероятности, Клавдий Лисий желал показать себя в наилучшем свете, когда составлял письмо правителю. Почему Клавдий Лисий вмешался? Правительство расправлялось с восстаниями очень строго. Для Павла Иерусалим остался позади. Он был отдан в руки языческих властей. Возможно, что у Павла возникли противоречивые мысли. Он желал результата, зная наперед, что иудейские вожди будут апеллировать. Феликс ему сообщил: «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители», и повелел ему быть под стражей Иродовой притории. Прошло только несколько дней с тех пор, как Павла отправили из Иерусалима в Кесарию, как уже прибыла большая делегация из Иерусалима, решившая добиться смертной казни апостола. Первосвященник, исполненный лютой ненавистью к Павлу, решил прийти лично. Это само собой указывает на напряженную борьбу, которая велась против Павла. Римский правитель, по всей вероятности, был сильно удивлен приходом первосвященника. К тому же он не пришел один. Анания взял с собою известного оратора, римского юриста для того, чтобы предать весь прошению. А Павлу пришлось предстать пред ними одному, казалось бы, без защиты, тому же его ненавидели. Каким большим утешением были для апостола слова, которые ему сказал сам Господь: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Начало речи Тертиула было типично для римлян. Он отдал должную дань лестным комплиментам Феликсу, правителю, но они, вероятно, мало повлияли на правителя, привыкшему к такому роду обращения. Сам факт, что иудейский первосвященник был готов нанять римского адвоката, чтобы обвинить еврейского собрата, а именно им был Павел, ясно свидетельствует о ненависти к служителю Божию. Один из исследователей Библии выразился так: слова, употребленные Тертиулом против Павла, были крайне ядовиты и похожи на шипение змеи. Он назвал Павла язвой общества, от которой общество непременно должно избавиться. Мы видим, что по трем пунктам апостол Павел привлекался к уголовной ответственности. Во-первых, Павел обвинялся как политический преступник, мятежник. Любой заговор против римского правительства был уголовным преступлением. Во-вторых, Павел обвинялся в религиозном преступлении. Вождь ненавистных последователей Христа, подстрекатель того, что служило разладу в иудаизме. В-третьих, он осквернил храм. Если бы его можно было уличить в третьем обвинении, то на ним можно было бы произнести смертный приговор. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Почти каждое послание апостола Павла заканчивается прекрасным пожеланием, о чем он сам говорит так. «Приветствие моею рукою». Это записано во втором послании к Фессалоникийцам, самые последние стихи. «Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так». «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Какие прекрасные слова! Благодать, что может быть лучше благодати от Бога, этого благого даяния, которое мы получаем от Бога, ну, совершенно незаслуженно, только по Его святой милости. Давайте больше благодарить Господа за ту благодать, которую мы от Него получаем каждый день.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Как познавать Божью волю? Как нам с вами быть ближе к ней, как в ней разбираться? Хочет ли что-то Бог нам сказать? Как Он это делает? Я бы сказал, это вопросы очень важные. И вопросы, может быть, иногда мы недопонимали, что у нас когда-то, может быть, возникнет этот вопрос. И что нам нужно подумать над этим. Господь говорит такие слова через пророка Иеремию, он говорит: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И он не только знает, говорит, «Ибо только я знаю», он говорит: «И намерения, какие имею о вас». Мы иногда для себя можем выбирать самые разные намерения. И он говорит: намерение во благо, а не на зло. В притчах мудрый царь Соломон, можно сказать, в то время президент Израиля, предупреждает и говорит: есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Я думаю, что не всегда мы можем с вами услышать от президента такие слова, какое-то предостережение. И я думаю, что все это свидетельствует о том, как сегодня человечество относится к Богу, насколько, может быть, виновен Бог, когда люди говорят, куда Он смотрит, когда такое происходит. Он говорит свое слово. Было недостаточно слова. Он отдал своего Сына на крест, чтобы был распят за нас, и чтобы люди, увидев, может быть, из поколения в поколение передается эта весть о том, что Христос был распят за наши грехи, за наше своеволие, за наше своенравие. Бог говорил Адаму и Еве, сказал: «Все вы можете делать, от всякого дерева в раю вы можете есть, но только от дерева познания добра не ешьте от него». Он сказал. И вот Ева идет, и вот дерево познания добра и зла. И вот она подошла, и вот она остановилась, она увидела змей здесь. Она смотрит на это дерево, и она думает. Я не знаю, почему она к нему подошла, но мы в Библии с вами читаем, что это дерево стояло посредине рая. Бог его не где-то куда-то поставил, и люди говорят: да зачем он, может быть, не делал бы этого дерева, может быть, тогда бы он взял и встал. И вот Ева смотрит, вдруг перед ней встает Бог и говорит: Ева, куда ты смотришь? Он не сделал так. Змей говорит: вкусите, и вы будете как боги. Он не имеет намерения к нам во благо. Сатана имеет всегда намерение во зло. Он отец лжи, он не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда он говорит, говорит свое, ибо он отец лжи. И поэтому очень и очень важно, друзья мои, сегодня иметь от Господа и предостережение, и пожелание, и, может быть, своевременную помощь, и понимание, где и как мы с вами должны поступить. От этого недопонимания, или, может быть, даже просто мы можем не заботиться о том, как Он хочет и что Он хочет, мы можем с вами попадать в разного рода нелепости. Когда это появилось в нашей жизни, мы не знаем, как нам поступить. Мы делаем еще шаг, дальше шаг. Иногда бывает вообще просто что-то непоправимо. Мы откроем с вами и будем читать вместе 118-й псалом. Это очень большой, самый большой псалом в книге Библии. 118-й. Конечно, весь мы его с вами читать не будем. Но некоторые моменты мы с вами здесь посмотрим. С первого стиха читаем. 118-й псалом. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеление Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути Мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Как юноши содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим». Я пропущу и прочитаю 24 стих. «Откровения Твои, утешение мое, советники мои». Мы остановимся. Автор псалма, мы с вами не будем говорить, кто автор, здесь не сказано, кто автор, он касается вот такой глубокой, может быть, мысли. Я бы сказал, весь псалом, когда читаешь, он очень-очень тесно, глубоко связан с Божьими повелениями, с Божьей истиной, предостережениями, наставлениями, волей Божией, всем тем, что Господь дает человеку. И он говорит: «Блаженные, непорочные в пути». Слово «блаженны» значит «счастливы». «Блаженны, непорочные в пути». «Счастливы, непорочные в пути». «Ходящие в законе Господнем». «Блаженны, хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его». Наша Россия, друзья мои, она подверглась очень и очень сильнейшим нападкам сатаны. Особенным образом эти нападки проявлялись через атеистическую деятельность. К сожалению, атеистическая деятельность, она не заключалась в том, чтобы людям доказать, что человек не создан Богом. Она не направлялась на то, что нет Бога. Не только этим она заканчивалась. Очень сильнейшая деятельность сатаны заключалась и в том, чтобы, например, церкви, протестантские церкви, обезличить или создать такой как бы имидж или внутреннее такое как бы чувство. Например, слово «баптист», оно всегда в людях вызывало какое-то, знаете, отвращение, что-то такое, знаете, ничтожное, что-то страшное. Там в жертву приносят, например, или, знаете, что-то пугающее. Вот, например, детей пугали, говорят, сейчас бабай придет. Можно было сказать бабай или баптист, это примерно то же самое могло выглядеть. Но только детей пугали бабаем, а взрослых пугали баптистом. И вот примерно люди в России у нас, не имея представления, кто такие люди, я не раз говорил, вы знаете, вы живого баптиста видите. По-разному люди как-то смотрели, по-разному относились. И вот знаете, люди привыкли, что человек верующий, это обязательно может быть в какой-то специальной одежде. Обязательно борода, длинные волосы, усы, вот что-то такое. Это человек Божий. Ну, если люди говорят, как? А вы кто? Пастор церкви. А что у вас за церковь? Не православная. А, секта. И слово «секта», оно само по себе тоже было таким словом, как бы ужасающим. Оно и сегодня имеет свое какое-то такое, знаете, как бы качество или свойство. Если люди сказали: «А это секта», Туда, значит, нельзя ходить. Ну, много. Например, президент Америки, сектант, его никто никогда не назвал сектантом, если он баптист. Вот, и знаете, я бы сказал, с этого, может быть, для многих просто закончилось что-то о Боге. Этим самым людям, может быть, они где-то в сердце своем чувствуют и понимают, что есть Бог. Но вот этими идеями, этими взглядами для них закончилась как бы возможность познать Бога, приблизиться к Богу. Им предложили не путь к Богу, а путь к храму. Может быть, путь к мощам святым или еще к чему-то. Но путь к Богу, он лежит всегда через Божье Слово, через вот эту замечательную, прекрасную, чудную книгу Библию. Книга Библия. Что это за книга? Автор этой книги – сам Бог. Когда люди читают, они задают вопросы, говорят, ну как же, здесь рассказывается просто о людях, рассказывает о том, как проходила их жизнь. Например, евангелист Лука, Матфей. Может быть, Моисей пишет, как израильский народ шел, выходя из египетского рабства, ну и прочее, прочее. Да, друзья, писали люди о событиях, которые даже иногда и с ними происходили. Но в этих событиях все равно показаны действия Бога, которые Он осуществлял. Здесь много сказано о Боге. Какой Он? В этой книге рассказывается о грехе, в этой книге рассказывается о Божьем предостережении, о Его любви, о Его ранах, о том, зачем эти раны. Что Господь через эти раны может иметь? И вы знаете, к сожалению, очень многие, даже приняв крещение, не знают, что такое крещение. К сожалению, очень многие, взяв святой воды, принеся ее домой, не знают, что это. Они только говорят, что ну, это какое-то благословение. Но разве можно назвать в святой воде, это Бог с нами? И поэтому я хочу сказать, что наша Россия, она очень духовно, многострадальна. Она очень во многом, как вам сказать, имеет неясности, недопонимания. Люди как бы мечутся, они не знают, как поступить. Может быть, им говорят, поступи вот так или поступи вот так. Но путь к Богу для многих просто пригорожен. Может быть, как-то перебит, переломан. В их понятиях, в их мнениях есть нечто, знаете, такое, когда я первый раз шел в церковь, я думал, что там какие-то бабушки вот просто так поклоняются, стоят в черном, такие убогие, вот, ну, что там просто как-то все просто ритуализировано, ну, никакой ни мысли, никакой логики, ничего нет. Но, друзья мои, Бог, Он не просто дал нам разум, Он дал нам разум для того, чтобы этим разумом мы с вами могли думать в жизни, чтобы этим разумом мы с вами могли познать Творца, чтобы этим разумом мы могли задуматься, для чего мы живем, куда мы идем, какая цель нашей жизни, действительно это цель или нет. Но многие просто говорят, нам некогда. Некогда и болеть, некогда и умирать, некогда и в школу ходить. Но тем не менее, есть время, когда мы кушаем, спим, зарабатываем деньги, смотрим телевизор. Очень много мы проводим времени во многих тех или иных, как бы, путях своей жизни, в суете, в чем-то, может быть, беспечно. Но тем не менее Господь желает говорить с нами. И Он говорит, блажен человек. Если этот человек не относится к тому, в чем он блажен, или через что он блажен, тогда он не блажен. Он несчастлив. Этот человек счастлив, а он несчастлив. Он несчастен. Может быть, со своим несчастьем Он боится с кем-то поделиться, кому-то открыться, кому-то что-то сказать. И я бы сказал, к этому несчастью всегда есть много дорог, много путей, которыми сатана старается привести многих людей, очень многих. Миллионы идут, не думая, не пользуясь возможностью быть с Господом. И мы начинали сегодня наше служение: «Научи меня, Боже, молиться, Твой священный закон соблюдать, научи гордым сердцем смириться, Твою волю во всем исполнять». Жить с Богом – это не жизнь, на которую можно показать пальцем и сказать: «Какой он глупый, какой он обделенный, какой он несчастный». Нет, это не жизнь. И многие говорят: нет, вот это жизнь. А вы знаете, многие сегодня устали и говорят: я устал от этой жизни. Я не просто живу, я как робот выполняю чью-то волю. Самому мне это уже давно надоело. Я уже просто устал. Блажен непорочный в пути, блаженны ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Почему? Они не делают беззакония, ходят путями Его. Бог говорит сегодня к людям. Он желает, чтобы человек, остановившись, мог задуматься и правильно отнестись к нему. Я сразу же хочу сказать, друзья мои, наша церковь, она не претендует на то, чтобы все люди ходили сюда. Право человека, будет он ходить или не будет он ходить куда-то, это его право. Что он для себя изберет? Приходить в церковь или не приходить? Брать в руки Библию или не брать? Молиться или не молиться? Верить или не верить? Это право его, но ответственность на нем лежит с самого рождения. Куда он пойдет после этой коротенькой, вот такой очень коротенькой жизни? Почему я говорю коротенькой? Потому что по сравнению с вечностью она просто как ничто. Куда пойдет человек? И вот когда человек не думает, он, не задумываясь, он говорит: ну потом придем, там посмотрим, там решим, там разберемся. Если есть что-то, ну как-то, может быть, проскочим в рай. Нет, друзья мои, Христос не проливал свою кровь для того, чтобы потом кто-то мог проскочить в рай. Нет, Он был оплеван не для того, чтобы мы так вольно могли бы распоряжаться и вечностью. Нет. Он умер за наши грехи, за мой и за твой грех. Потому что в Библии сказано: все согрешили и все лишены славы Божией. Все до одного не ищут Бога. Все совратились с пути, каждый идет своим путем. Но Бог любит человека. И Он желает, чтобы человек мог задуматься о том, может быть, почему в его жизни происходит то или другое. Как поступить в этой ситуации? Что нужно сделать? Вы знаете, мы размышляли утром, что Господь желает с нами как бы говорить и открывать нам свою волю. И несколько причин этому мы с вами рассматривали, и рассматривали особенно первую причину, это от того, что Он любит нас. Что Он, любя нас, Он не желает, чтобы мы, может быть, дальше страдали. Может быть, дальше делали какие-то те или иные действия, от которых терпели бы те или иные проблемы. Не просто, может быть, мы можем сказать, что Бог не любит нас, потому что у нас вот такое происходит. Люди говорят: за что Он меня так не любит? За что Он меня так наказывает? Виновен не Бог. Человек, избирая себе путь, он идет этим путем, и этот путь ему, как говорится, как положено, дает ему те или иные проблемы. Потому что человек избрал этот путь. Не Бог его послал этим путем. И тогда, когда он продолжает этим путем идти, ему кажется, что вроде бы все нормально, пред людьми все это вроде хорошо, прилично, но у него нету уважения к Богу, осознания о Боге. Он не понимает, какова эта любовь, как он больно делает Богу, как безрассудно он делает в своей жизни. Что он, может быть, оставляет своим детям, чем он их снабжает, и какой будет их дальше путь? К какому результату придут они? Человек об этом не думает. И тогда, когда, может быть, в жизни начинаются какие-то те или иные проблемы, переживания, трудности, может быть, болезни, человек останавливается, он начинает искать, он начинает метаться, он начинает спрашивать. И в зависимости от того, насколько объективный, скажем, от Бога источник, может быть, дает ему информацию, но он не проверяет, откуда эта информация. Ему лишь бы поймать эту информацию и что-то сделать, иногда это тоже не помогает. И он винит Бога, но Бог не виновен. Если бы человек внимал той инструкции, как, которую Бог дал ему в путь, пожелание. Вы знаете, если мы покупаем с вами, например, даже электроутюг, там есть инструкция, как им пользоваться. Что делать, что не делать, как переключать. Если мы покупаем с вами какой-то более сложный бытовой прибор, там тоже есть инструкция, как им пользоваться. Как его, может быть, не испортить, как делать так, чтобы он долго мог послужить нам. Но если человек не ознакомился с инструкцией и что-то сделал, кто виноват? Конструктор или пользователь? Потом, когда он приносит этот прибор в ремонтную мастерскую, ему задают вопрос, а я вот так сделал, так что же вы сделали? А что, разве было нельзя? Да, конечно, нельзя. Ему объясняют, а я-то и не знал. И человек не знает, почему и что с ним происходит. К чему он стремится, если он так пойдет, что будет? Бог говорит, ибо только я знаю намерение. И поэтому наша жизнь, она бывает иногда не жизнью, а каким-то переживанием, болью, трудностью. Кто-то задаст вопрос и скажет, неужели верующие не страдают? Да, они тоже страдают. У них тоже есть болезни, у них тоже есть проблемы, они живут на этой же земле. Пользуются всем тем, чем и все мы. Но, друзья мои, или ты один и можешь поступать дальше безрассудно. Я не знаю верующих, которые наркоманят. Я знаю многих людей, которые считают себя верующими и не могут освободиться от наркотика. Но я знаю тех, кто действительно пришел к Господу, а не оставили наркотик. Они благодарят Бога, они счастливы. Почему? Потому что они поняли, осознали, разобрались и выбрали. А тогда, когда человек кем-то управляется, когда он кем-то движется, он не всегда осознает, кто этот, кто направляет его, движет им. Второй момент, о котором мне хочется сказать, что если бы Бог не любил нас, друзья мои, то Он не отдал бы Иисуса Христа. И в послании к римлянам в 5 главе 8 стихом сказаны такие слова. Бог свою любовь к нам доказывает, что Христос умер за нас. Не тогда, когда мы стали благородными, а все мы грешники. И Он, любя свое творение, Он умер, чтобы дать человеку единственную возможность, единственную, я повторяю, единственную возможность прийти на небо. Тогда, когда Христос был на этой земле, Он сказал, «Я есть им путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Только через Меня. Люди избирают себе другие пути. Они сегодня уповают на связи, на деньги, на медицину, может быть, на знакомых, даже и из числа каких-то тех или иных служителей. Нет. Человек сам должен прийти через креста к Отцу. Он сам должен с Ним познакомиться, с Ним заговорить, Ему сказать, Его попросить, с Ним примириться. Если человек этого не делает, я хочу сказать, друзья мои, это не просто мое изречение, или мой взгляд, или учение нашей церкви. Нет, это учение Библии. Об этих словах мы с вами можем прочитать в Евангелии от Иоанна, в 3 главе. Вот эти слова, слушайте их. Евангелие от Иоанна, 3 глава, мы читаем 16 стиха. Здесь такие слова, которые сказал сам Иисус Христос. Ни священник, ни пастор, ни ксен с какой-то церкви. Эти слова сказал сам Иисус Христос. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. И последний стих. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Можно по-разному отнестись к этим словам. Можно задуматься, услышав их. Можно махнуть рукой и сказать, ну что, успею. Да зачем мне все это? Зачем голову забивать? Пожалуйста, друзья мои. Никто никого никогда не может, не имеет права заставлять. Да это даже просто неприлично и нехорошо. Неверно и нечестно перед Господом и перед человеком. Господь дает нам возможность каждому подумать, задуматься. Второе, что мне хочется сказать, это Бог знает, что для нас необходимо. У нас есть потребность в ясном и целенаправленном Божьем руководстве нашей жизнью. Если Господь не помогает, если Господь не руководит, то я хочу сказать, что есть другой руководитель. Я бы хотел о нем прочитать. Об этом руководстве написано во второй главе послания к Ефесянам. Мы читаем здесь такие слова. Вторая глава послания к Ефесянам, здесь записаны вот такие слова. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим», с первого стиха, «в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Он объясняет уже это тем, которые примирились с Господом, которые стали способны слушать, думать, взвешивать. Он говорит, и вас, мертвых по преступлениям, он дальше говорит, Бог оживотворил, но до этого вы были вот такими, вот такими, вот такими, вот не просто по своей воле, не по своим желаниям, а по воле сатаны. Человек как бы направляется, определяется, движется, и к чему-то он приходит. Здесь многие могут задать вопрос и сказать, ну, мы не согласны. Мы не согласны, что абсолютно всем руководит сатана. Если я делаю добро, неужели мной руководит сатана? Я хочу сказать, друзья, об основном. Да, в каждом человеке есть чувство любви. У матери есть любовь, у верующей и неуверующей к своему ребенку. И это заложил Бог. И даже в природе мы видим и в другом творение. Мы видим с вами и львица, она заботится о своем ребенке, и змеи, и крокодил, и птицы. Но отношение человека к Богу. Самое важное, на что посягнул сатана, он не просто хотел накормить Адама и Еву этим каким-то интересным плодом. Он хотел перевернуть их мнение о Боге. И тогда, когда они вкусили, Бог должен был их за их грех выдворить из рая. Разрыв произошел между человеком и Богом. И это хотел сатана. Это была его цель. И сегодня он говорит, и в нашей России говорит, да какой Бог? Никакого Бога нету. Все от обезьяны произошли. Он многое сегодня старается разным методом внедрить. Если он тогда даже уста змея использовал для того, чтобы змей мог говорить, то сегодня он находит многих людей, которые тоже многое могут говорить, осмеивать, может быть, какие-то унизительные идеи выдвигать. Даже есть и смешная Библия. Это Библия, в которой столько много, я бы сказал, надругательства над Божьей правдой. Третье, что хочется сказать. Бог знает, как нам нужно утешение. Когда мы бываем с вами растеряны, нам нужна уверенность, помощь, поддержка, чтобы в разных ситуациях мы не могли бы с вами принимать поспешные решения, опрометчивое, может быть, поступать так, как сказано в нашей русской пословице. 7 раз отмерь. И 1 раз отрежь. У нас бывает, мы 30 раз отрежем, а потом, если успели, начинаем что-то отмерять. Почему? Потому что так все построено, что мы спешим. Мы к чему-то спешим, мы почему-то спешим. Его совет, его наставление, его поддержка, они нам никогда не повредят. Если Бог делает что-то, Он делает только для нашей пользы, заботясь о нас. Бог хочет с нами говорить и потому, что Он хочет нам дать не просто как бы приблизительное представление, а Он хочет давать нам знания о себе. Перед книгой «Псалтырь» в Библии есть книга Иова. Если у вас есть дома Библия, вы можете ее прочитать. Я знаю, что здесь очень многие уже знают эту книгу. Вы помните книгу Иова? Разве этот человек был заслуживающим каких-то наказаний, Бог наказывал его или нет? Я думаю, что Бог учил его. Казалось бы, достаточно было того, что даже перед сатаной Бог мог сказать: «Этот человек богобоязненный, удаляющийся от зла, он не порочен в роде своем, он послушен мне». Но Господь хотел еще большего. И тогда, когда Иов прошел, я бы сказал, через эту школу Божью, давайте откроем Иова, последнюю главу, 42 главу, перед книгой «Псалтырь». Если у вас есть Библии, можете прямо их посредине открыть, вы попадете в книгу «Псалтырь». И вот перед книгой «Псалтырь» есть книга Иова. 42 главу. И мы читаем с вами с 1 стиха. «И сказал Иов Господу, и отвечал Иов Господу и сказал». Иов разговаривает с Богом. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Он не просто говорит «знаю тебя», он говорит «знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Кто сей помрачающий провидение, ничего не разумея? Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить. И что буду спрашивать у тебя, Объясни мне. Это вспоминает Иов. И он говорит: я слышал о тебе слухом ухо. Теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Раньше он имел хождение перед Богом. Но после этой школы, через которую он прошел, он глубже узнал Бога. Он глубже познал Бога. И он говорит: теперь я знаю. Раньше я слышал, теперь я знаю. Поэтому Бог хочет говорить с нами, чтобы мы или реагируем, или не реагируем на Его слова. Последствия, которые будет, оно нам тоже дает, как бы своего рода знания. Может быть, способность остановиться, способность задуматься, вернуться к Богу, принести свое осознание. Вы знаете, Бог говорит к нам. Я нарисую одну такую, может быть, схемочку. Вот смотрите, обозначим это Бог. И вот человек или человечество. Часто люди возносят молитву к Богу, и они хотят, чтобы Бог им отвечал. Они Его о чем-то просят, они что-то хотят, они к чему-то стремятся. И вот тогда, когда человек возносит молитву, он не всегда может говорить то, что ему полезно, что ему правильно. И если Бог ему, может быть, не отвечает на эту молитву, он говорит: его нет, потому что он не отвечает. Но у Бога есть еще вот такой ответ для человека. Я бы сказал, о типах ответов. Мне хочется тоже с вами поговорить. Какой это ответ? Он может быть самым разным, но один из ответов — это Библия, правильно? Мы можем с вами часто быть как бы в монологе с Богом, но не в диалоге с Ним. Мы Ему как бы посылаем, читаем монолог. Может быть, иногда люди или по молитвеннику, или просто своими словами. Иногда они, может быть, даже мысленно обращаются к Нему и что-то хотят. Они, может быть, не знают, как помолиться. Вдруг они в реанимации, они знают, что им будет операция. Они говорят: Господи, не знаю, как молиться, не выучил молитву. Прошу, помоги. И вот ответ Бога может быть самым разным. Он не всегда может быть таким, какой мы заказали или попросили. Я иногда сравниваю с тем, что ребенок может увидеть хороший нож, красивый. Он видел, как, может быть, мама режет ножницами ткань или бумагу, и ему так хочется, и он говорит: мама, дай мне ножницы. Он просит, но она ему дает, или она говорит: возьми, пожалуйста, тебе какие? Поострее или какие? С этими, с острыми концами? Или что? Она говорит: нет, давай вместе. Нет, мама, давай я сам. Почему мама не дает? Потому что не пришло время дать, правильно? Тогда, когда ребенок научится, мы дадим ему. Если мы не даем ему ножик, он говорит: я лучше не точилкой заточу свой карандаш, а лучше ножиком. Что мы ему говорим? Лучше возьми точилку или ножик возьми. Мы, не зная Бога, может быть, не общаясь с Ним, не познавая Его, какой Он, что Он хочет, говорим Ему, мы просим Его. И, может быть, Он нам дает ответ. И, может быть, Он нам дает ответ, а мы этот ответ не воспринимаем. Мы его не понимаем. Может быть, нам надо остановиться? Господи, ты что-то говоришь мне? Ты что-то хочешь? Я, может быть, тебя все прошу, да прошу, да прошу, да прошу. Может быть, ты что-то хочешь? Как, Господи, мне узнать, что ты хочешь? Как ты должен со мной заговорить? Как я тебя должен понять? В чем это будет выражаться? Каким это образом? И вы знаете, у Господа есть эти пути, которыми Он может с нами общаться. Иногда бывает так, что человек говорит не вот таким путем, а другим каким-то, заказывает ему путь. Но поверьте, я хочу вам сказать конкретно, друзья мои, время наше просто выходит. К Богу мы можем обращаться через что? А? Через молитву. К Богу мы обращаемся через молитву. Он к нам обращается через что? И тогда, когда мы с вами что-то у Него просим, мы иногда с вами можем вот в этом ответе, который должен дать нам Бог, или оказывать какие-то препятствия, не допускать, или мы можем оказывать какое-то содействие, потому что теми действиями, которые могут от нас исходить, по-нашему, по-человечески, это может быть правильно. Помните, однажды Петр, тогда, когда Христос стал говорить, и он стал рассказывать о том, что какие его ожидают страдания, и Петр стал ему прикословить и говорит: «Да не будет этого, Господи, с тобою! Ты что это?» Что ему сказал Господь? Помните? «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое». Святое Божие и греховное человеческое, оно сейчас разделено. Раньше тогда, когда Адам и Ева были сотворены Богом до грехопадения, они были вместе в этой чудной гармонии, в чудном общении, в блаженстве. Но тогда, когда они сделали не так, как говорил Господь, они отошли от Него. Он должен был их выдворить из Эдема. Разрыв произошел. Для того, чтобы восстановить и соединить опять человека с Богом, Бог усмотрел единственный, справедливый, им продуманный и подаренный человеку акт. Этот путь, этот акт в Иисусе Христе. Вот человек, вот Бог. Если человек здесь со своей стороны старается лепить какие-то дела, какие-то усилия, какие-то старания, чтобы он пришел к Богу, примирился с Богом, у человека, у грешного, нету ничего, с чем бы мог согласиться святой Бог. Бог дал человеку единственную возможность. Вот эта возможность. Это распятый наш Иисус Христос. Это Его крест. Через эту жертву человек примиряется с Богом. Почему Бог принимает человека? Потому что во Христе уже уплачено то наказание, или я бы сказал, святой гнев, я говорю, святой гнев, справедливый гнев, он вылит на Иисуса Христа. И теперь Христос стал жертвою умилостивления за мои, за твои, за наши грехи. И если Христос пошел на крест, то я хочу сказать, что это сильно свидетельствует нам о том, что у Него есть, что нам сказать, о чем Он заботится, что действительно мы дороги для Него, что Он любит нас, и что над нами Он не производит никогда никаких опытов. У Него есть всегда все целенаправленное, последовательное, конкретное. Друзья мои, перед этой любовью ни один из людей просто не имеет права ни остановиться, ни подумать, ни взглянуть, ни оценить.
0: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную. И Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

0: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org
1: Страшен и грозен Самсон.

0: Чем сердце не властен Христос.
1: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
2: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Откройте ваши Библии, пожалуйста, к 5 главе 1 послания апостола Павла к Фессалоникийцам. В основу нашей сегодняшней беседы прочтем стихи 9 и 10. И гласят они так. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним». Как верно сказано, что человек предполагает, а Бог располагает. Многое, что мы предполагаем, никогда не состоится, но определение Божие, кто может отменить их? «Я, — говорит Господь, — определил и не раскаюсь в том. Божие назначение невозможно изменить». В нашем тексте сказано, что Бог определил или назначил нас не на гнев. Как это понять? Значит ли это, что человек избежит гнев и ярость Божии? Да и нет. Все зависит от того, о ком идет речь. Кому написал Павел это послание? Фессалоникийцам. Но ведь не всем живущим в Фессалониках пишет он свое письмо. Павел делает различие. Заметьте, как он адресует свое письмо. «Церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе». Ее членам, обратившимся к Богу от идолов, служащим Богу живому и истинному, ожидающим с небес Сына Его, им, он говорит, Бог определил вас не на гнев, но к получению спасения через Господа Иисуса Христа. Это не значит, что они избавлены от испытаний, скорби, страданий, искушений. Нет, наоборот. Он в этом же послании, в 3 главе, говорит, чтобы они не поколебались в скорбях своих, ибо так им суждено. О верующих, о детях Божьих, Слово Божие ясно говорит, что многими скорбями надлежит им войти в Царствие Божие. И Христос сам сказал, в мире будете иметь скорбь. Если меня гнали, будут гнать и вас. Да, нам определена скорбь, но мы не определены на годину скорби. Здесь большая разница. О године скорби Павел упомянул выше, в этой же главе, о том, как внезапно постигнет их, то есть неверующих, пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в чреве и не избегнут. Это участь тех, которые определены на гнев Божий. Но со своими Бог обращается совершенно иначе. У них бывают скорби и испытания, но эти переживания Бог определил для нашего блага. Бог дисциплинирует своих в любви, по великой милости своей, но великая година скорби и озеро огненное находятся за пределами милосердия Божия. Милость и любовь, они на этой стороне вечности. Если ты, дорогой мой друг, умрешь, отвергнув Христа, то для тебя уже не будет никакой надежды. Там не будет ни благодати, ни любви, и это в течение всей вечности. Но ты спрашиваешь, неужели Бог любви будет в ярости и в гневе мучить человеческую душу? Не Бог будет мучить грешника, а его грех. Грех, в котором он не хотел раскаяться. Грех порождает мучение. Ад не был приготовлен для человека, но для дьявола. Однако человек по своему упорству и нежеланию покориться Богу сам, как сказано в послании к римлянам, собирает себе гнев на день гнева. А во втором послании Фессалоникийцам мы читаем, что «будет праведный суд Божий в пламенеющем огне совершающего отомщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». О, дорогие друзья, бегите от будущего гнева, ибо человеку положено однажды умереть, а потом суд. Нет во всей Библии ни малейшего намека, дающего грешнику надеяться, что ему, мол, будет оказано какое-либо снисхождение, если он здесь, при этой жизни, не покается и не уверует в Иисуса Христа. Бог никак не может примириться с твоим грехом. Если грех твой не покрыт кровью Его Сына, то ты обречен на гнев и ярость Божии. Милость Божия в том, мой друг, что Он дает тебе еще одну возможность покаяться. Но кто может сказать, когда это время кончится? Бог не обязан продлить твою жизнь ни на одно мгновение. О, как это важно, чтобы ты примирился с Богом, ибо тебе еще дается эта возможность». Ты когда-нибудь задавал себе вопрос, почему я сегодня еще среди живых, когда сотни тысячи незнающих Бога душ в течение этого времени, да, когда ты слушаешь эту программу, уходят в вечность? Думаешь ли ты, что ты лучше их? Но если не покаешься, то ты также погибнешь. Да, с одной стороны, следует сказать, что Бог никого не определил на гнев. То есть Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Но грешник по упорству своему и нераскаянному сердцу своему сам себе собирает гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. Пророку Иезекиилю Бог велит: «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам?» Вся Библия говорит о том, что Бог хочет спасения грешника. Для того и пришел Сын Человеческий, чтобы взыскать и спасти погибшие. Помните, как Христос накануне своей смерти, зная, что Иерусалим от Него отречется и предаст Его смерти, приближаясь к городу и смотря на Него, заплакал о Нем и сказал эти полные трагедии и печали слова: «О, если бы ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это скрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои облажат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». О, как этот драгоценный дар времени недооценивается грешниками. Если они сразу не наказаны за свои грехи, то это они считают доказательством, что наказаний вовсе не будет. Верно говорит Слово Божие: не скоро совершается суд над худыми делами от этого, и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Злодей глубоко ошибается, думая, что долготерпение Божие значит, что он безразличен к их злым делам. Но ты спрашиваешь, когда же придет конец данного Богом времени? Единственным, чем я могу ответить, это Словом Божьим. Теперь день благоприятный, теперь день спасения. Но если Бог нас не определил на гнев, то на что же Он нас определил? Слушайте дивную весть. Бог определил нас к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, говорит Слово Божие. Бог не желает смерти грешника, Он желает ему жизнь вечную, слава и благодарение Господу. Это, возлюбленный, и есть благая весть. Бог хочет, чтобы ты был спасен, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующим в Фессалониках Павел говорит: «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Дорогие мои, нет другого Избавителя, нет иного Спасителя, как только Иисус Христос. Бог определил нас к получению спасения через Сына Его, Иисуса Христа. Но Он определил нас не только к спасению, но Он определил и путь спасения. И притом Бог не оставил нас в неведении о том, как мы можем получить это спасение. Послушайте, как ясно наш текст об этом говорит. Бог определил нас к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы жили вместе с Ним. Во-первых, наш текст говорит, что Бог является инициатором нашего спасения. Бог определил нас к получению спасения. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Это значит, дорогие друзья, как сказано в послании Ефесянам, что Бог избрал нас в Нем, то есть в Иисусе Христе, Сыне Своем, прежде создания мира, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Чем же мы можем хвалиться? Разве только Господом нашим Иисусом Христом? Но наш текст также говорит нам о том, как мы можем иметь это спасение. Бог определил нас к получению спасения. Вы заметили, тут не сказано, что мы его достигли или добились, но что мы его получили. Спасение невозможно ни заслужить, ни заработать. Оно не дается по каким-либо достоинствам человека. Нет, мы его получаем по благодати от Бога. Спасение – это дар Божий. Заметьте, что Бог определил нас к получению спасения, а не к получению религии. Религия никого не спасет. Религия – это только внешняя оболочка. Но когда человек обращается к Богу, рождается свыше, то он не религию получает, а жизнь вечную, Божию жизнь. Дальше наш текст говорит, как возможно было это спасение. Бог определил нас к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас. Возлюбленные, спасение иначе невозможно получить, как только через Иисуса Христа, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Он сам сказал: «Я есть путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос, предавший Себя для искупления всех. Это, дорогие мои, приводит нас к следующему факту нашего спасения, а именно, как Христос нас спас. Он не мог нас спасти иначе, как через свою заместительную смерть на Голгофском кресте. Да, спасение – бесплатный дар, но о, насколько оно дорого стоило Богу! Оно стоило жизнь Сыну Божию! Цена твоего и моего спасения – пречистая кровь Иисуса Христа, которая пролита была на Голгофском кресте. Какую огромную цену Бог, Отец, заплатил за наше спасение, отдав на смерть и поругание Сына Своего Единородного. Да, многие слышали, что Христос умер, но очень немногие знают, почему Он умер. Мы не спасемся, потому что слышали, что Он умер. Мы тогда спасаемся, когда обнаруживаем, почему Христос умер. То есть, что Он умер именно лично за нас. Он умер под ужасной тяжестью моего личного греха. Дорогие друзья, мой и твой грех пригвоздили Сына Божия ко Христу. Он изъявлен был за грехи наши, говорит Слово Божие, и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Господь возложил на Него грехи всех нас. А в послании к Коринфянам Павел говорит: «Ибо не знавшего греха Он сделался для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Да, Бог совершил чудное, полное и совершенное спасение для нас в Сыне Своем. Он не дал нам религию, но Он дал нам жизнь и жизнь с избытком. А эта жизнь с избытком заключается в том, чтобы мы всегда жили вместе с Ним. С самого момента твоего и моего рождения свыше Христос обещал никогда не оставить нас одними. Он говорит: «Се я с вами во все дни до скончания века». Разве это не чудно? Какое дивное обетование! «Не оставлю тебя и не покину тебя». Вот почему тот, который родился свыше, может, не запинаясь, сказать: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Почему? А потому что он находится в пронзенных руках своего Спасителя, и никто не похитит его из рук его. Вместе с апостолом Павлом чадо Божие может сказать: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь нам не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Если Христос меня спас, если Он дал мне вечную жизнь, то скажите, что может разлучить меня с Ним? Ничто. Он говорит каждому дитяти своему: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много. А если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Это Его желание, чтобы Его искупленные были всегда вместе с Ним. И если Он их так дорого купил, то думаете ли вы, что Он позволит кому-нибудь или чему-нибудь отнять от нас это спасение? Конечно, нет. Слава Ему вовек. О, мой друг, если ты еще не спасен, то знай, что для тебя Христос все сделал. Прими Его, и ты тоже будешь включен в семейство Божие. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Псалом 95, стих 2. «Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его». Вы знаете, Господь продолжает творить великое и сегодня. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, как сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Так воспойте же новую песнь, хвалу Богу, который за всем этим стоит.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Наума. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели! Сегодня мы приступаем к изучению книги Наума, ветхозаветнего пророка. Хотя эта книга состоит только из трех глав, но она является весьма важной по своему содержанию. При чтении ее мы сразу же чувствуем глубокие и важные предвещания пророка, посланного Богом возвестить народу о наступающих судах Божьих. Один толкователь Библии правильно сказал, что эту книгу нельзя читать без чувства глубокого благоговения и даже страха. Начальные стихи первой главы свидетельствуют о характере Божьем и о его величии и силе. Все это повергает смиренного человека в прах и пепель. Мы должны ответить на это словами: «Он Бог, властелин над всем творением, и Он вовеки благословен». Эта книга имеет связь с другой книгой Библии, книгой пророка Ионы. Только между ними лежит большая разница. Когда Иона понял и осудил свое непослушание пред Богом и пошел возвещать большому городу Ниневии, что наступил суд Божий, если народ и правители не покаются, то тогда произошло величайшее пробуждение. Народ глубоко покаялся. Об этом мы говорили раньше. В книге же Наума совершенно иная картина. Наум предвозвещает грядущее наказание. Суды Божии неизбежны. Через 100 лет после служения Ионы столица Ассирии была в глубоком ожесточении и тьме. Милость Божия была задержана из-за неверия народа. Иона открыл Ниневии, что Бог милостив и любящий. Это истинно так. Наум открывает Ассирии, что Бог также справедлив и свят, что святость требует от него наказания грешников. К сожалению, народ забыл о великом духовном пробуждении Ниневии во время проповеди пророка Ионы. Старая жизнь самолюбия, жестокости, хитростных замыслов стала ежедневной программой жизни ассирян. Каяться они не собирались, поэтому суд Божий приближался. Милость Всевышнего перестала действовать. История книги Наума связана с предвозвещением о разрушении большого города, который допустил Господь. Читая эту повесть, полную трагизма, мы в то же время читаем истории. Эти предсказания в точности совершились до самых малых подробностей. Многие другие армии проходили позже по этим древним дорогам, не зная, что под песками и камнями их лежит разрушенная древняя великая столица Ассирии, город Ниневия. Полезно иногда остановиться при чтении таких пророчеств и вникнуть в археологические описания раскопок наших времен, которые подробно подтверждают многие пророчества Священного Писания. Такие размышления приведут нас к смирению и благоговейному поклонению Богу, всемогущему и всесильному Богу. Эти чувства вдохновят нас на служение Ему, укрепят нас, нашу веру, во время трудностей и преследований за веру в истину Божию. Полезно помнить, что имя Наум значит утешение. Несомненно, что Южное царство, Иудея, весьма нуждалось в утешении от Бога. Ассирия угрожала многократно Иудее. Царство Северное, Израиль, уже было побеждено и разрушено. По молитвам Наума и богобоязненного царя Езекии, Иудея все еще оставалась независимой, несмотря на угрозы Ассирии. О самом авторе этой книги мы знаем мало. сказано в первой главе, первом стихе. Пророчество о Ниневии, книга «Видение Наума», «Елка Сиянина». Трудно точно определить, где находился город Елкас. Есть некоторая связь между именем Наума и городом Капернаумом, в котором жил Господь Иисус во время своего земного служения. Капернаум означает «город Наума» или «город утешения». Однако Наум пророчествовал в Южном царстве в Иудее. Время служения Наума следует отнести к периоду после 663 года до Рождества Христова, когда совершилось падение города Ноамона, Фибеш, Наума, 3 глава, 8 стих, и до падения Ниневии в 606 году до Рождества Христова. Могущество Ассирии уже колебалось. Наум был живым свидетелем этих трагических событий, о которых Господь повелел ему провозвещать. Пророк пережил ужас тех времен, когда исполнились его пророчества. Но как отрадно помнить, что он был утешен Господом, зная, что он защищает уповающих на Него. Посему на страницах этих пророчеств есть наставление и для нас в наши тревожные дни. Богу ведомы дела людей и всех народов. Он знает, кто принадлежит Ему. Но Он также прекрасно знает противников Своих, восстающих против повеления Его и Его святой воли. Он допускает времена, подобные дням Ионы, когда этот пророк послушно пошел проповедовать покаяние великому городу Ниневии, и народ и царь приняли этот призыв и избежали великого суда Божия. Но пришли иные времена. После 100 с лишним лет раздался снова громкий голос пророка Наума. Голос к Ниневии от Бога. Но в этом случае народ и правители оказались ожесточенными и глухими к словам Господним. Наум возвестил о наступающем суде над Ниневией, и не было избавления, не было милости свыше, потому что народ воспротивился Богу живому. Воистину, это жуткая драма города и страны. Раскопки руин Ниневии должны бы пробудить и смирить людей нашего времени. Книга Наума является весьма важной божественным документом, ярко говорящим о судах народов, отступающих от Бога и враждующих с Ним. Эту книгу следует больше читать и ценить ее содержание. Пророчество Наума во имя Божие передано вполне ясно. Также весьма ясны описания действий и характера всемогущего Бога. Гнев Его проявился по отношению к Ниневии по причине греховного состояния народа и полного отсутствия его смирения и покаяния. Святость атрибута его требовала справедливого наказания враждующих людей. Один из исследователей Библии говорит так. «Книга Наума открывает нам справедливый гнев Божий в такой сильной форме, как никакая другая книга Библии». В это время ассирийские полчища гордо наступали на крепости разных народов, считая себя непобедимыми. Они готовились разрушить Иудею. Вы помните случай, когда один ассирийский генерал по имени Рабсак самонадеянно угрожал царю Езекии. «Пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, ты будешь отдан Иерусалим в руки царя Ассирийского». 4 книга Царств, 19 глава, 10 стих. Но всемогущий Господь ответил на эти угрозы и унижение имени Божия. «За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо в ноздри твои и удила мои в рот твой и возвращу тебя назад той же дорогою, которую пришел ты». 4 книга Царств, 19 глава, 28 стих. Когда царь Езекия услышал эти пророческие слова, сердце его весьма ободрилось. Таким образом, пророк Наум воистину оказался утешителем для Израиля и Иуды. Его провозвещение свидетельствовало о полном разрушении Ассирийской империи того времени. Столица Ниневия, казавшаяся совершенно неприступной для противника, пала и была разрушена. Пророчество о ней исполнилось. Древняя история это подтверждает. Как важно помнить, что если люди попирают неверием своим милость Божию, то суды его неизбежны, они грядут. Заметить, что первая глава этой книги свидетельствует о величии и непревзойденном могуществе Божьем. Вторая в драматическом стиле описывает осаду города Ниневии. А третья глава начинается словом «горе». Этот кровавый город заслужил такое страшное разрушение. Можно назвать эти части книги и такими словами. Первая глава. Приговор для Ниневии, суд гнева Божия. Вторая глава. Жуткое видение этого города. Третья глава. Это суд оправдан справедливостью Божией. Все пророчество и его исполнение произошло по причине беззакония Ниневии и отсутствия сокрушения сердец и покаяния пред Богом. Незримо для людей Бог совершает исполнение пророчества, посылая туда армию могущественного противника Ассирии. Фактически, падение города Ниневии совершилось в исполнении воли Божией. В конце книги мы видим пророка Наума, который получает вдохновение от Святого Духа возвысить свой голос в оправдание действия Божьих. Как мы уже упомянули, святость Божия требовала наказания Ниневии. Вспомните случай с Амореями, Бытие 15 глава 16 стих, или Содомом и Гоморрой, Бытие 19 глава. «Воп Содомский и Гоморский велик, грех их тяжел, чаша греха наполнилась, и суды грозно надвинулись. Аминь».
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Наума. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «одобрение» или «утешение». Спустя столетие после того, как Ниневия покаялась в результате проповеди Ионы, она снова вернулась к идолопоклонству, насилию и надменности. И пророк Наум, конечно же, провозглашает Божий приговор. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы на волне библейского вещания BBN. Притча о добром самарянине. Чему она учит? Ну, конечно, ясно, что эта притча учит нас о милости. Если мы помним, в стихе 37 законник отвечает Иисусу: «Кто ближний?» «Тот, кто оказал ему милость». А Иисус говорит ему: «Иди, и ты поступай так же». Если у вас возникают какие-то вопросы по этой теме или по другим, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иеремии.
3: Глава 4. «Если хочешь обратиться, Израиль, — говорит Господь, — ко мне обратись. Если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться. И будешь клясться, жив Господь в истине, суде и правде. И народы им будут благословляться и им хвалиться». Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима: распашите себе новые нивы и не сейте между тернами. Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. Объявите в Иудее и разгласите в Иерусалиме, и говорите, и трубите трубой по земле, взывайте громко и говорите: соберитесь, и пойдем в укрепленные города. Выставьте знамя к Сиону, бегите, не останавливайтесь, ибо я приведу с севера бедствие и великую гибель. Выходит лев из своей чащи, и выступает истребитель народов. Он выходит из своего места, чтобы землю твою сделать пустыней. Города твои будут разорены, останутся без жителей. Поэтому припаяшьтесь вретищем, плачьте и рыдайте, ибо ярость гнева Господнего не отвратится от нас. И будет в тот день, говорит Господь, замрет сердце у царя и сердце у князей, и ужаснутся священники, и изумятся пророки. И сказал я: о Господи Боже, неужели Ты только обольщал народ этот и Иерусалим, говоря: мир будет у вас, а между тем меч доходит до души? В то время сказано будет народу этому и Иерусалиму: жгучий ветер несется с высот пустынных на путь дочери народа моего, не для веяния и не для очищения. И придет ко мне оттуда ветер сильнее этого, и я произнесу суд над ними. Вот поднимается он подобно облакам, и колесница его, как вихрь, кони его быстрее орлов. Горе нам, ибо мы будем разорены. Смой злое с сердца твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли». Ибо уже несется голос: отданная гибельная весть с горы Ефремовой, объявите народам, известите Иерусалим, что идут из дальней страны осаждающие, и криками своими оглашают города Иудеи. Как сторожа полей они обступают его кругом, ибо он возмутился против меня, говорит Господь. Пути твои и деяния твои причинили тебе это. От твоего нечестия тебе так горько, что доходит до сердца твоего. Утроба моя, скорблю в глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани. Беда за бедой, вся земля опустошается, внезапно разорены шатры мои, мгновенно палатки мои. Долго ли мне видеть знамя, слушать звук трубы? Это от того, что народ мой глуп, не знает меня. Неразумные они дети, и нет у них смысла. Они умны на зло, но добра делать не умеют. смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и вот Кармил пустыня, и все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева его. Ибо так сказал Господь, вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю. Восплачет об этом земля, и небеса помрачатся вверху, потому что я сказал, я определил, и не раскаюсь в том, и не отступлю от того. От шума всадников и стрелков разбегутся все города. Они уйдут в густые леса и влезут на скалы. Все города будут оставлены, и не будет в них ни одного жителя. А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя. Презрели тебя любовники, они ищут души твоей. Ибо я слышу голос как бы женщины в родах, стон как бы рождающий в первый раз, голос дочери Сиона. Она стонет, простирая руки свои, о горе мне, душа моя изнывает пред убийцами. Глава пятая. Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его. Не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим. Хотя и говорят они, жив Господь, но клянутся ложно. О Господи, очи твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление, лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться. И сказал я сам себе, это, может быть, бедняки, они глупы, потому что не знают пути Господнего, закона Бога своего. Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, закон Бога своего. Но и они все сокрушили ярмо, расторгли узы. Зато поразит их лев из леса, волк пустынный опустошит их, барс будет подстерегать у городов их, кто выйдет из них, будет растерзан. Ибо умножились преступления их, усилились отступничество их. Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в дома блудниц. Это откормленные кони, каждый из них ржет на жену другого. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? Восходите на стены его и разрушайте, но не до конца. Уничтожьте зубцы их, потому что они не Господни, ибо дом Израилев и дом Иудин поступили со мной очень вероломно, говорит Господь. Они солгали на Господа и сказали, нет его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода. И пророки станут ветром, и слова Господнего нет в них, над ними самими пусть это будет. Поэтому так говорит Господь Бог Саваоф. За то, что вы говорите такие слова, вот я сделаю слова мои в устах твоих огнем, а этот народ дровами, и этот огонь пожрет их. Вот я приведу на вас дом Израилев, народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ языка, которого ты не знаешь и не будешь понимать, что он говорит. Колчан его, как открытый гроб, все они люди храбрые». И съедят они жатву твою и хлеб твой, съедят сыновей твоих и дочерей твоих, съедят овец твоих и волов твоих, съедят виноград твой и смоквы твои, разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься. Но и в те дни, говорит Господь, не истреблю вас до конца. И если вы скажете, за что Господь Бог наш делает нам все это, то отвечай, так как вы оставили меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей. Объявите это в доме Иакова и возвестите в Иудее, говоря, «Выслушай это, народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, а не видит, у которого есть уши, а не слышит». «Меня ли вы не боитесь, — говорит Господь, — предо мною ли не трепещете? Я положил песок границей морю, вечным пределом которого не перейдет, и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут. А у народа этого сердце буйное и мятежное, они отступили и пошли. И не сказали в сердце своем: убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы. Беззаконие ваше отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе. Ибо между народом моим находятся нечестивые, сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. Как клетка, наполненная птицами, дома их полны обмана, поэтому они и возвысились, и разбогатели, сделались тучны, жирны, переступили даже всякую меру в зле, не разбирают судебных дел, дел сирот, благоденствуют и справедливому делу нищих не дают суда. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? Изумительное и ужасное совершается в этой земле. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? Глава 6. «Бегите, дети Вениаминовы, из среды Иерусалима, и в Фекое трубите трубой, и дайте знать огнем в Бевкареме, ибо с севера идет беда и великая гибель. Разорю я дочь Сиона, красивую и изнеженную. Пастухи со своими стадами придут к ней, раскинут палатки вокруг нее. Каждый будет пасти свой участок. Готовьте против нее войну, вставайте и пойдем в полдень. Горе нам! День уже склоняется, распростираются вечерние тени. Вставайте, пойдем и ночью, и разорим чертоги ее. Ибо так говорит Господь Саваоф: рубите деревья и делайте насыпь против Иерусалима. Этот город должен быть наказан, в нем всякое угнетение. Как источник извергает из себя воду, так он источает из себя зло. В нем слышно насилие и грабительство. Пред лицом моим всегда обиды и раны. Вразумись, Иерусалим, чтобы душа моя не удалилась от тебя, чтобы я не сделал тебя пустыней, землей необитаемой. Так говорит Господь Саваоф: до конца доберут остаток Израиля, как виноград. Работай рукой твоей, как обиратель винограда, наполняя корзины. К кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господнее у них в посмеянии, оно неприятно им. Поэтому я преисполнен яростью Господнею, не могу держать ее в себе, и залью ее на детей на улице, и на собрании юношей взяты будут муж с женой, пожилой, с отжившим лето. И дома их перейдут к другим, равно поля их жены, потому что я простру руку мою на обитателей этой земли, говорит Господь, ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо, врачуют раны народа моего, легкомысленно говоря: мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: не пойдем. И поставил я стражей над вами, сказав: слушайте звук трубы. Но они сказали: не будем слушать. Итак, слушайте, народы, и знай, собрание, что с ними будет. Слушай, земля. Вот я приведу на народ этот пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли. Для чего мне ладан, который идет из Савы, и благовонный тростник из дальней страны? Все сожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны мне. Поэтому так говорит Господь: вот я полагаю пред народом этим преткновение, и преткнутся о них отцы и дети вместе, сосед и друг его, и погибнут. Так говорит Господь, вот идет народ от страны северной, и народ великий поднимается от краев земли. Держит в руках лук и копье. Они жестоки и немилосердны. Голос их шумит, как море, и несутся на конях, выстроены, как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Сиона. Мы услышали весть о них, и руки у нас опустились, и скорбь объяла нас муки, как женщину в родах. Не выходите в поле и не ходите по дороге, ибо меч неприятелей — ужас со всех сторон. Дочь народа моего, опояшь себя вретищем и посыпь себе пеплом. Сокрушайся как бы о смерти единственного сына, горько плачь, ибо внезапно придет на нас губитель. Башней поставил я тебя среди народа моего, столпом, чтобы ты наблюдал и знал путь их. Все они упорные отступники, живут клеветой. Это медь и железо, все они развратители. Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились. Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Многого мы не знаем в нашей жизни. Мы не знаем, например, когда наша жизнь закончится. Мы не знаем, когда Христос придет. Мы должны быть очень внимательны к тому, как мы живем и что мы делаем в нашей жизни, кому мы служим. Господь хочет, чтобы мы служили Ему. Та жизнь, которая окружает нас, является пустыней в глазах Господних, потому что Он сам когда-то в Своем Слове сказал: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? О, дал бы Бог, чтобы, придя, Он нашел веру в вашем и в моем сердце». Будьте с нами!

0: Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «BBN». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Пожалуйста, откройте ваши Библии на послание к Ефесянам. Это послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава. В прошлый раз мы говорили о церкви, как о новом человеке, идущем через этот мир. Мы с вами, слушатели, вновь прочтем стихи от 21 до 24 из 4 главы послания к Ефесянам, где говорится следующее. «Потому что вы слышали о Христе и в Нем научились, так как истина во Христе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека – и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Друзья, апостол Павел говорит, что верующие должны отложить прежний образ жизни ветхого человека и одеться в нового человека. Это подобно, слушатели, как бы снять старую одежду и одеть новую. Старой одеждой является наша старая природа, и в том числе и наши старые привычки. Дитя Божье одевается в нового человека, но это совершается не собственными усилиями, а кроме того, младенец во Христе еще не может одеть себя, он не умеет этого делать. В послании к римлянам нам сказано ясно и конкретно, что ветхий человек распят в смерти Христа. Ввиду этой истины верующие должны сбросить себя ветхого человека силой Духа Святого. Но это не значит устранение себя из плоти, в которой мы живем. Мы не можем избавиться от старой природы, но мы можем не жить в ней. Мы имеем также новую природу, и мы призваны жить в ней, жить силой Духа Святого. Должны облечься, написано, облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Нам вменяется праведность Христова. И это все делается сообразно святого характера Бога. Поскольку мы объявлены праведными и находимся во Христе на высоте, здесь, внизу, наши поступки должны быть сообразны нашему положению, друзья-радиослушатели. Мы читаем далее стихи от 25 до 27 этой 4 главы послания к Ефесянам, где говорится так. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Здесь апостол, друзья, апостол Павел возвращается к запрещаниям. Он начал это в стихе 17, где говорил, чтобы верующие не поступали так, как поступают прочие народы. Эти повеления продолжаются через всю оставшуюся часть этого послания, друзья-радиослушатели. В запрещениях действует сила негативного мышления. Павел повелевает говорить истину ближнему своему. Почему? потому что верующий отверг ложь. Когда ветхий человек был отложен в сторону распятием Христа, тогда лживый язык и коварное сердце были возложены на крест. Одна из причин, почему Христос умер за нас, это потому, что мы лжецы. Мы во Христе призваны всегда говорить правду, мы призваны нести истину. В Псалме 115, во втором стихе мы читаем: «Я сказал в опрометчивости своей, всякий человек – ложь». Говорение правды разрешило бы большинство проблем в любой поместной церкви, друзья. Так как верующие являются членами одного тела, говорение правды становится императивом, безоговорочным повелением. Любой обман недопустим в церкви, друзья. Потом апостол повелевает и говорит, гневаясь, не согрешайте. Проявление некоторого гнева допускается в определенных обстоятельствах, друзья, и с определенными людьми. Ни один верующий не может быть нейтральным в борьбе истины. Он должен ненавидеть лживый, например, и болтливый язык, распускающий клевету, особенно в направлении другого верующего. Но в нас не должно быть ненависти к человеку, как об этом говорит апостол Петр в своем первом послании во второй главе. Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Друзья, злоба и гнев родственны. Проявление гнева не должно затягиваться долго. Как только недоразумения исправлены, в сердце не должно оставаться никакой неприязни. Простить и забыть – это самое главное, друзья. Пристановище ненависти и греховные чувства дают дьяволу преимущество в нашей жизни. Многие люди имеют свои личные странности. Они ненавидят, например, некоторых людей и не могут преодолеть в себе это чувство, не могут простить. Мой друг, мы должны прощать, мы должны забывать, если человек готов оставить ложь. Господь Иисус проявлял гнев. Вы помните, когда Он пошел в синагогу, где был человек с иссохшей рукой? Что Его привело в гнев, то это то, что фарисеи специально привели сюда этого человека, чтобы увидеть, что Иисус будет делать. И, посмотрев на них с гневом, скорбя о ожесточении сердец их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Мы читаем в Евангелии Марка в 3 главе. Нам также сказано, что Бог проявляет свой гнев на нечестивых. Но в ту же минуту, когда они оставляют их нечестие и обращаются к Нему, Он спасает их. Такое должно быть поведение и у верующих, друзья-радиослушатели. Прощать человек должен научиться, особенно верующий человек, ведь именно к этому призывает Христос, призывают и апостолы. Мы должны научиться прощать, чтобы гнев наш не засел в нашей душе, друзья-радиослушатели. Этот гнев может превратиться во зло. Так что будем учиться, друзья, у апостолов, будем учиться у самого Христа, чтобы мы в самом деле были чистыми нашей душой, слушатели. Ведь освобождаясь от гнева, мы освобождаемся от зла. И мы освобождаемся в самом деле от того чувства ненависти кому-то, ненависти о чем-то и о каком-то положении, друзья, радиослушатели. И это свобода, это самое важное для нашей души, чтобы иметь это прекрасное общение с живым Господом Богом и с нашими братьями и сестрами. Мы подошли с вами к 28 стиху. Я хочу прочитать именно 28 и 29 стихи, где говорится так: «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не сходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Слушатели, кто крал, впредь не кради. Человек по своей греховной природе есть вор, равно как и лжец. Воровство находится в сердце человека, это его естественное побуждение, это похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Это то, что характерно природному человеку, все оно посягает на чужое. Ведь мы живем под действием и иногда под влиянием этого страшного развратника наших душ, как говорит Слово Божье, это сатаны. И мы часто поступаем точно так, как он поступает. Ведь он лжец, ведь он вор. И он, слушатели, помогает нам именно в этом. Нашей похоти, нашим очам, нашей гордости он помогает, друзья. Верующий человек должен, наоборот, трудиться, делая полезно, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Мы, слушатели, забываем об этом. Мы трудимся, но мы очень часто трудимся лишь только для себя. И очень часто ничего и не имеем, потому что не имеем благословения. Верующий не стремится к своему обогащению. Он старается своими средствами помочь тем, которые находятся в нужде. Друзья, радиослушатели, возьмем пример тех людей, апостолов, учеников Христовых, которые показывают нам этот пример. Потом мы читаем, что «никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Гнилые слова – это слова, расшатывающие моральные устои жизни. Они не производят ничего хорошего. Сюда включены, конечно, и непристойные слова. Неконтролируемый язык во рту верующего есть указатель нечистой жизни. Верующий, который говорит непристойные вещи, открывает, как греховно и как зло его сердце. То, что хранится в колодце сердца, друзья, то, что хранится в колодце сердца, выльется наружу через ведро рта. Речь верующего должна быть на высоком уровне и быть способной наставлять, ободрять других верующих, друзья. Вот что говорит нам Слово Божье, друзья. И если у вас есть эти негативные вещи, вы, друзья радиослушатели, должны проверить вашу жизнь. В чем дело? Почему это происходит? Я уверен, что вы найдете, что все зло находится в том, что ваша жизнь находится в какой-то нечистоте. Написано дальше: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Святой Дух есть личность, уважаемые слушатели, друзья. Святой Дух есть личность, и он может быть оскорблен. Думали ли вы об этом? Когда верующий лжет, это оскорбляет Духа Святого. Когда он что-то ворует, что-то, как сегодня принято говорить, что-то берет, берет не свое, конечно, это и является воровство. Он оскорбляет Духа Святого. Когда верующий носит грязные мысли, это оскорбляет Духа Святого. Что случается, когда личность оскорблена, друзья? Что? Нарушается общение, не правда ли? Да, нарушается общение. Дух Святой не может действовать в моей и вашей жизни, когда мы оскорбляем Его. Наше общение с Ним нарушается. Чтобы восстановить это, общения, друзья, нужно вернуться снова к Богу, покаяться, нужно просить прощения, нужно очиститься, и тогда Святой Дух начнет снова действовать в нашей жизни. Слова, которым вы запечатлены в день искупления, говорят нам, что мы можем опечалить Духа Святого, но не можем удалить его от себя, потому что мы запечатлены в нем. Как это чудесно, слушатели! Мы запечатлены в Духе Святом в час вашего возрождения. Вы запечатлены в нем до времени, когда Он представит вас Господу Иисусу Христу. Верующий не может распечатать дело Духа Святого. Оно будет сохранено до дня нашего перехода в вечность. Но мы своей недостойной жизнью, друзья, своей недостойной жизнью приносим очень часто печаль Духу Святому. Думали ли вы об этом? Верующие, конечно, должны отличаться от неверующих. Верующие отличаются друг от друга тем, что одни из них живут с огорченным ими Духом Святым, а другие живут с неогорченным Духом Святым. Это место Священного Писания очень важное место, друзья, для каждого радиослушателя. Я хотел бы, чтобы вы запомнили навсегда это место, слушатели. Но мы читаем далее. Стихи 31 и 32. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Эти два последних стиха в резком контрасте один с другим. В стихе 31 перечисляется то, что огорчает Духа Святого. Это грехи эмоционального характера. В противоположность этому Бог хочет, чтобы из нашего сердца исходили другие чувства и побуждения. Раздражение – это болезненное, чувствительное состояние ума, которое производит опрометчивое и грубое суждение о других людях. Многие люди говорят из горечи своего сердца, и это причиняет боль другим. Это тоже огорчает Духа Святого. Друзья, уважаемые, так как эта глава очень важная, я попрошу вас дома, в домашней вашей тишине, выучить наизусть стихи 21 по 32 из этого послания апостола Павла к Ефесянам 4 главы. Итак, домашнее задание – выучить наизусть стихи 21 по 32 4 главы послания к Ефесянам. Пусть Господь вас обильно благословит при изучении Его Слова.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Думайте, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем. Итак, на что у вас есть сегодня время? На молитву? На то, чтобы ответить на вопрос ребенка? А если кто-то попросит вас ему помочь, найдете время? Сможете ли подумать о других, когда думается только о своем? Дай, Господь, мудрости использовать нам сегодняшние возможности и всегда находить время для Его дела. Оставайтесь с нами.

эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Исход». В прошлой передаче мы остановились на 6 главе этой книги, в которой приводится родословная Моисея и Аарона. Этот текст кажется чужеродной вставкой в канву повествования книги «Исход». Для чего же нужен этот экскурс в историю? По-видимому, он представлен здесь для того, чтобы точнее проследить корни Моисея и Аарона. Ведь они должны были занять особое положение представителей народа израильского перед лицом египетской власти. Фраза, которой вводится текст «Вот начальники поколений их» повторяется дважды, в начале и в конце повествования. Сыны Рувима и Симеона упомянуты здесь для того, чтобы проследить их до Левия, третьего сына Иакова и предка Моисея и Аарона. Поскольку с того времени, как Левий со своими братьями и отцом Иаковым пришел в Египет, до времени исхода прошло 430 лет, Моисея должны были отделять от Левия более чем два поколения. Таким образом, цель упомянутого текста в том, чтобы показать, что Моисей и Аарон были из колена Левиина и происходили по линии Амрама из рода Каиафова. Завершающий этот текст 26 и 27 стихи 6 главы связывают его со стихом 13 и объясняют, зачем понадобился этот генеалогический экскурс. Замысел автора был в том, чтобы показать, что это были те самые Моисей и Аарон, законные представители израильского народа, и они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Итак, давайте продолжим изучение 6 главы книги «Исход» вместе с доктором МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем знакомиться с родословиями, приведенными в 6 главе книги «Исход». Вот еще часть родословия, записанная в стихах 18 и 20. «Сыны Каафовы, Амрам и Ицгар, Хеврон и Узиил. Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея, а лет жизни Амрама было 137. В этом отрывке названы по имени родители Моисея Амрам и его жена Иохаведа. Иногда задают вопрос, почему Аарон при рождении не подвергался такому смертельному риску, как Моисей, если фараоном был отдан приказ убивать всех еврейских детей. Ответ прост. Аарон старше Моисея, и тогда этого приказа еще не было. Фараон отдал приказ, когда заметил, как быстро растет численность евреев. В нескольких последующих стихах продолжает излагаться родословие, но я сейчас перехожу сразу к стиху 26 и 27. «Аарон и Моисей – это те, которым сказал Господь. Выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Они-то и говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон. В стихе 12 мы видели, что Моисею не хватает храбрости. Его власть не признавали ни обрезанные, ни необрезанные. А в этот момент Бог вмешался и подтвердил, что Моисей именно тот, за кого себя выдает. Моисею нужно было обосновать свои притязания, прежде чем он освободит сынов Израилевых. Сегодня есть такие люди, которые говорят, неважно, верите ли вы в непорочное зачатие Иисуса или нет. А я хочу отметить, что верить в это крайне важно. Это составная часть истины о Христе. Вам нет необходимости верить в Его непорочное зачатие для того, чтобы спастись. Когда я пришел ко Христу, я ничего даже не слышал о непорочном зачатии. Чтобы спастись, вам достаточно поверить в смерть и воскресение Христа. Но когда вы будете спасены, тогда вы познаете Христа, Опознав его, вы выясните, что он был рожден от девы. И если бы он не был рожден от девы, то вы совершили бы ошибку, поверив в него, потому что тогда он оказался бы не тем, за кого себя выдает. Никто из тех, кто истинно спасен, не станет отрицать непорочное зачатие Иисуса Христа. По той же самой причине существенно важно, чтобы Моисей и Аарон были именно теми, за кого они себя выдавали. Прошло 40 лет с тех пор, как Моисей покинул Египет. За это время он женился на дочери мадиамского священника. И теперь Моисей вернулся в Египет. Однако, кто он такой? Родословие разъясняет, кто он. Моисей принадлежит колену Левину, а его родителями были Амрам и Иохаведа. Это родословие необходимым образом удостоверяет личность Моисея, чтобы тот мог выполнить задачу, ради которой он попал в землю египетскую. Подтвердив, что Моисей тот, за кого себя выдает, Бог обращается к Моисею и Аарону с новым призывом. В стихах с 28 по 30 мы читаем. «Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря, «Я Господь, скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом, «Вот я несловесен, как же послушает меня фараон?» Моисей снова ищет отговорки. Задача, которую ему предстоит выполнить, не из приятных. Моисея все время отказываются признавать те люди, к которым он обращается. Даже после того, как подтверждено, что Моисей принадлежит колену Левиину, его отвергают. А ведь Левий был сыном Иакова, а Иаков был сыном Исаака, а Исаак был сыном Авраама. Аврааму же Бог дал обетование, касающееся сынов Израиля. «Я сын Израилев», — говорит Моисей, — «но я пребываю в нерешительности». И мы убеждаемся, что Моисею крайне недостает веры. В 7 главе книги «Исход» мы прочитаем о том, что Моисей все-таки отважился пойти к фараону и попросил его отпустить сынов Израилевых. Мы прочитаем о том, что жезл Моисея превратился в змею, и о том, что египетские волхвы тоже превратили свои жезлы в змей. Сердце фараона ожесточается против израильского народа, и Бог посылает на Египет первую казнь, превращает воду в кровь. Необходимо отметить, что сражение между Господом, Богом Израилевым и египетскими богами еще не началось, но сейчас мы к нему приближаемся. Бог подготовил для участия в предстоящих событиях сынов Израилевых – Моисея и Аарона, а также престарелого фараона. Моисей готов предстать перед фараоном, но говорить будет Аарон. Был ли Моисей косноязычен? Заикался ли он или страдал еще какими-то дефектами речи, неизвестно. Лично я подозреваю, что у Моисея были скорее проблемы чисто психологические. После проведенных в пустыне 40 лет он вполне мог чувствовать себя скованно, не в своей тарелке. Однако Бог хотел, чтобы ни у кого не оставалось ни малейших сомнений. Именно Он, Бог, а не Моисей, освободит сынов Израилевых от рабства. Между прочим, это одна из причин, по которым Бог сегодня с таким трудом входит в нашу личную жизнь или в жизнь церкви. Всегда находится какой-нибудь человек или какая-нибудь организация, которые действуют по своей собственной воле, да еще и приписывают результаты Божьего вмешательства себе. Когда под ногами путается кто-нибудь из своевольных людей, могучая мышца Бога не может быть явлена людям. Бог вынужден убирать со своего пути все земное, потому что ему нет пользы от нашей плоти. Вдохновляемый Богом апостол Павел говорит о себе в послании к римлянам следующее. ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Некоторым людям трудно поверить, что в человеке нет доброго, потому что они склонны верить в так называемую человеческую доброту, особенно в трудные времена. Но Богу не нужна наша плоть и плотские помыслы. Бог не может и не будет использовать ее. Бог отвергает дела плоти. И по этой причине Бог делает так, что за Моисея будет говорить Аарон. В первом стихе 7 главы Бог продолжает наставлять Моисея. «Но Господь сказал Моисею, смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком». Это одно из самых точных определений пророка, какое только можно найти. Моисей должен стать для фараона Богом. Аарон же должен говорить от лица Моисея, то есть Аарон должен стать пророком. Пророк – это человек, который говорит от лица Бога и передает слова Бога людям. Пророк – это прямая противоположность священнику. Пророк приходит от Бога и обращается к людям, а священник служит представителем народа перед Богом. Священник не должен говорить от лица Бога, а пророк не должен представительствовать за народ перед Богом. Пророк должен быть представителем Бога. Аарон будет представителем Моисея перед народом, а Моисей будет представителем Бога перед народом и перед фараоном. Об этом говорится в стихах 2 и 3. «Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». «Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской». Что это означает «ожесточу сердце фараонова»? Неужели Бог действительно ожесточит сердце фараона? Да, ожесточит, но почему и каким образом? Будь фараон добросердечным, душевным человеком, стремящимся обратиться к Богу и с радостью позволившим Моисею освободить сынов Израилевых из чистой симпатии к ним, тогда со стороны Бога было бы просто невежливо ожесточать сердце этого замечательного фараона. Если вы так понимаете это место, друзья мои, тогда вы понимаете его неправильно. Здесь «ожесточить» — слово метафорическое, которое означает «сжимать» или «выкручивать», например, «выкручивать белье». Оно означает, что Бог выжмет из сердца фараона то, что в нем уже было. Ожесточая сердце, Бог просто заставит фараона делать то, что тот был уже внутренне предрасположен сделать. Фараон был подобен современным политикам, которые говорят одно, думают другое, делают третье, а хотят добиться четвертого. Фараон не хотел допустить, чтобы сыны Израилевы ушли из Египта, но он старался произвести впечатление справедливого правителя. Он хотел, чтобы все считали его великодушным человеком. Но в этом случае с израильтянами он был жесток. И Бог намеревался привести фараона на суд, чтобы заставить его признать, какой он в действительности человек и правитель. Существуют такие люди, которых нужно таскать по судам, прежде чем они сделают то, что уже давно обещали сделать. Один бизнесмен из Лос-Анджелеса рассказал мне, что ему пришлось подать на своего поставщика в суд, чтобы тот выполнил контракт. А поставщик не хотел выполнять свои обязательства, пока к нему не явились судебные исполнители. Именно это Бог проделывает с фараоном. Бог приводит фараона на суд и говорит: «Ты должен раскрыть свои истинные намерения. Тебе не удастся говорить одно, а делать другое». Бог хочет в этом вопросе подтолкнуть фараона к действиям. Между прочим, такая ситуация ждет каждого человека, который однажды должен будет предстать перед Богом. Каждый человек предстанет таким, какой он есть на самом деле. Никакое притворство тут не поможет. Весьма неприятная перспектива для некоторых из нас, не правда ли? В стихах 4 и 5 Бог продолжает наставлять Моисея и Аарона. «Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых из земли египетской судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». Другими словами, фараон покажет, кто он на самом деле. А Господь Бог Израилев покажет, кто Он на самом деле. Египтяне узнают это. Израильтяне докажут свою правоту. А Моисей и Аарон подтвердят свои полномочия. Далее следуют стихи 6 и 7. «И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали. Моисей был 80, а Аарон 83 лет, когда стали говорить они к фараону». То есть Аарон на 3 года старше Моисея. Стихи 8 и 9. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Если фараон скажет вам, сделайте чудо, то ты скажи Аарону, возьми жезл твой и брось перед фараоном, он сделается змеем». Фараон наверняка спросит Моисея и Аарона, «Да кто, собственно, вы такие? Вы заявились ко мне, выдвигаете какие-то несуразные требования. А ну-ка попробуйте обосновать свои полномочия». И их полномочия должен был засвидетельствовать жезл Аарона. Итак, Моисей и Аарон отправляются к фараону. Стих 10 гласит, «Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем». Существуют некоторые сомнения относительно уместности слова «змей» в этом отрывке, поскольку про змей в Египте имеется слишком мало достоверных сведений. Скорее всего, речь здесь идет о крокодиле, и Ааронов жезл превратился в крокодила. Во времена Моисея множество этих тварей жило в реке Нил и в прилегающих водоемах. Когда мы непосредственно рассмотрим повествование о казнях египетских, то перед нами пройдет целый зоопарк животных. В самом деле, ведь богами у египтян были и птицы, и звери, и насекомые. Апостол Павел в первой главе своего послания к римлянам говорит об этом так. «Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Египтяне были готовы обожествить все, что угодно. Они одухотворяли даже абстрактные идеи в виде конкретного Бога. У египтян были божества, которые отвечали за каждый момент и за каждую сторону жизни. Египтяне ничего не упустили. Вместо единобожия у них было многобожие. Как сказал сэр Уоллес Бадж, они действительно верили в существование единого великого Бога, никем не осознанного и ни от кого не зависящего, всемогущего и вечного. Но, к сожалению, они думали, что это существо слишком величественно и могущественно, чтобы обременять себя заботами о человеческих делах и судьбах. Поэтому Бог передал якобы управление этим миром в руки полчищ богов и бесов, добрых и злых духов. Вот во что верили египтяне. Когда апостол Павел появился в Афинах, он обнаружил ту же самую картину. Он увидел сооружение, воздвигнутое в честь неведомого Бога. Как он говорит афинянам в книге Деяний: «Проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Сего-то, которого вы не зная чтите, я проповедую вам». Когда человек поклоняется всем этим многообразным богам, он не может познать Бога живого и истинного. Поэтому Господь Бог Израилев, открывая людям свое величие, посрамил египетских богов. Еврейское слово «таним», переведенное в этой главе как «змей», больше нигде в Библии так не переводится. В книгах пророка Исаии и Иезекииля оно переведено как «чудовище» и «крокодил». В сущности, значение этого слова сатанинское. И, может быть, именно поэтому переводчик прибегает к слову «змей». Как бы там ни было, факт остается фактом, что египтяне поклонялись крокодилам. Крокодилы занимали важное место в египетской религии и культах. Себек был богом зла, изображавшимся с крокодильей головой. Апоп, заклятый враг всех солнечных богов, является в облике крокодила. Египтяне участвовали в магическом ритуале, происходившем в храме Амона-Ра в городе Фивы. Апоп, по их представлениям, жил в самой нижней части неба и каждый день пытался воспрепятствовать восхождению солнечной ладьи бога Ра. Он насылал громы, молнию, бури, шквалы, ураганы, дожди и стремился затмить свет солнца, заполняя небо тучами, облаками, туманами и мглой. Соответствующий египетский ритуал был попыткой уничтожить Апопа. В Египте это был весьма распространенный культ, и он оказался первым, по которому нанес свой удар Бог. Жезл Аарона превратился в крокодила. Так великий и истинный Бог бросил вызов ложным египетским богам. В борьбу с Богом включились египетские жрецы. Об этом написано в стихах с 11 по 13, 7 главы книги «Исход». «И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали то же своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Сердце фараоново ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь». Египетские чародеи повторили чудо фараона с жезлом. Возможно, лучше было бы сказать, что они имитировали это чудо. Но что бы и каким бы образом они ни сделали, они устроили впечатляющее шоу. Павел, однако, говорит об этом во втором послании к Тимофею. «Как Иоанний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине люди, развращенные умом, невежды в вере». Эти чародеи противились живому и истинному Богу. Египтяне поклонялись священным крокодилам, и жезл Аарона как раз поглощает их крокодилов. Это должно было произвести на фараона впечатление, но оказалось, что переломить его волю не так-то просто. И об этом мы еще будем говорить в дальнейшем. В следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход».
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

Волнуемся ли мы о нашем будущем? Все зависит от того, с кем мы проводим настоящую жизнь. Если мы живем с Богом, то тогда мы будем согласны со стихом, который я сейчас прочитаю. «О будущем я не волнуюсь. Я знаю, что Бог мне сказал. Я просто Ему повинуюсь, иначе ведь просто нельзя». Поэтому, кто еще не с Богом, поймите, что иначе нельзя. Надо подойти к Нему, нужно ухватиться за Него, и Он возьмет вас в свои пронзенные руки, поведет вас в будущее, и вы ни о чем не будете волноваться.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Хитроумный паук Бола. Эволюционисты полагают, что паук Бола, обладающий поразительными способностями, развил их у себя сам. Что ж, в таком случае он, должно быть, умнее и одареннее человека. Любимая пища паука Бола – бабочки. Однако он не утруждает себя плетением паутины, а просто выделяет те же пахучие вещества – феромоны, что и самки бабочек. Бабочки-самцы летят на этот запах, а пауку остается лишь спокойно ждать. Ощущая по вибрации крыльев приближение жертвы, паук дожидается момента и забрасывает свой аркан. Собственно, слово «бола» и означает «аркан» – петля. Это длинная нить из паутиного шелка с липким шариком на конце. Ученые утверждают, что современная химия не под силу создать нечто подобного. Эластичная нить при растяжении удлиняется в 6 раз, и это позволяет пауку экономить энергию, пока жертва пытается вырваться из ловушки, а затем он обматывает ее шелком, чтобы спокойно съесть попозже, когда проголодается. Метод этот настолько безотказен, что пауку удается поймать до 8 бабочек за ночь. Обычно представители одного вида не способны ощущать и тем более имитировать феромоны другого вида. Как же пауку Бола удалось придумать столь хитрый план? И как он научился имитировать химические процессы, происходящие в организме бабочек? Неужели он изобретательнее современных химиков? На все эти вопросы может быть только один ответ. Паука Бола задумал и создал тот, кто сотворил и химию.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение, мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.
2: Слово благодати представляет серия проповедей по книге Неемии «Возрождение народа». Часть третья. «Стать в проломе».
3: Неемия очень глубоко и ясно сознает, что все то, что он делает, не будет значить абсолютно ничего, если не будет Божьего действия. Вот почему, как только возникает ситуация, Неемия сразу обращается к Богу. Точно так в нашей жизни, дорогие друзья. Бог нас призывает и дает нам ответственность к тому, чтобы мы могли всего себя, все свое сознание, свое рациональное мышление, свои чувства, свои таланты и способности использовать для того, чтобы строить Его дело, делать или создавать, утверждать Его царствие. Но при этом Он хочет, чтобы мы постоянно ощущали свою зависимость от Него. Чтобы мы постоянно себя представляли в Его распоряжении. Вот это настоящая христианская жизнь. Это настоящая жизнь Божьих детей. Которая очень хорошо была продемонстрирована в истории Неемии. Третья часть вот этого первого шага Неемии, когда он стал в проломе, заключается в корректности его просьбы. Посмотрите, как он просит. Несколько стихов говорят об этом. Пятый стих мы читаем. «И сказал царю, если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его. И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него, сколько времени продлится путь твой, и когда возвратишься? И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время». Посмотрите, уповая на Бога, полагаясь полностью, всецело полагаясь на Бога, Неемия использует возможности. Посмотри, как только возникла ситуация, как только его спросили, он сразу же точно говорит, что он хочет. При этом, говоря, что он хочет, посмотрите, как он подходит. Первая фраза, посмотрите, «И сказал царю, если царю благоугодно». Он не стал к нему обращаться и говорит так, «Знаешь что, царь, я вообще-то, хотя тебе служу, но я-то служу Богу, который гораздо сильнее тебя, который тебя в порошок сотрет, кстати, если захочет. Так вот этот Бог мне сказал, чтобы я пошел и строил дом». Абсолютно не такой подход. Хотя Неемия знал тех царей, знал Навуходоносора, которого Бог так смирил, что он ел траву, как вол, несколько лет. Неемия знал это. Он знал Валтасара, который увидел руку, пишущую на стене, которая говорит, ты взвешен на весах и найден очень легким. Он знал это. Тем не менее, Неемия очень корректен в своей просьбе. Посмотри, следующее. «Если в благоволении раб твой пред лицом твоим». Это не раболепие. Это не попытка угодить человеку, знаете, заниматься человекоугодничеством. Абсолютно не так. Это корректность. Это то, что так необходимо каждому христианину. Каждому из нас необходимо научиться обходительности. Абсолютно каждому. Обходительности друг с другом. Обходительность в отношении с вашими родителями, с вашими детьми, с теми, кто моложе вас и с теми, кто старше вас. Дело в том, что когда мы вот так строим свои взаимоотношения, тогда Бог действует. Так написано во втором послании к Тимофею, во второй главе. Написано о том, чтобы мы могли с кротостью обличать противника. Не даст ли им Бог покаяние? Смотри, даже противников обличать с кротостью. В этой ситуации мы видим, как Неемия проявляет вот этот пример корректности. И он продолжает и говорит: «То пошли мне в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его». Помните, Христос когда-то сказал, Евангелие от Луки, 20 глава, кажется, говорит такие слова: «Отдавайте кесарю, кесарево Божье Богу». Когда мы говорим о почтении Богу, когда мы говорим о страхе Божьем, мы никогда не должны забывать, что страх Божий всегда выражается в нашем правильном отношении перед людьми. Следующий элемент, который мы читаем здесь, это конкретность в просьбе. До этого мы читали о корректности, теперь мы читаем о конкретности. Речь идет о том, что Неемия достаточно ясно формирует, что он хочет. Когда он обращается к царю или когда царь спрашивает его, у Неемии ясная позиция, что он хочет от царя или что он хочет сделать. Посмотрите 5 стих. «И сказал царю: если царю благоугодно, если в благоволении раб твой перед лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его». То есть его цель – построить город. Он просит царя, он обращается к царю, он не общими фразами, не вокруг и около говорит, он ясно говорит то, что он хочет. Вы знаете, когда я говорю о конкретности, я часто вспоминаю о своих наблюдениях. Я замечал, что верующие люди достаточно часто предпочитают в своих отношениях с Богом, как в своих молитвах, так и в том, что они слышат от Бога через Слово, предпочитают какие-то витиеватые такие фразы, что-то такое, знаете, не совсем ясное. Это очень странно. Казалось бы, людям нужно бы конкретное и ясное слово. Но мне приходилось встречаться достаточно часто с людьми, которые больше предпочитают прийти в церковь и просто так послушать о чем-то и ни о чем. Выйти из церкви и не знать, что там говорилось. И тогда, когда они слышат конкретное слово, конкретное Божие повеление, конкретное Божие требование, вот тогда люди часто неуютно себя чувствуют. Тогда они начинают предъявлять претензии к проповеднику, или претензии к людям, которые вокруг, вот, или претензии к современному времени, вот, и так далее. Дело в том, что Бог так создал нас, и мы действительно должны в своей жизни, в своих отношениях с Богом, мы должны иметь эту ясность и конкретность во всех обстоятельствах, в которых мы находимся. Точно так Неемия продолжает, и царь ему задает вопрос: «Сколько времени продлится путь твой?» По всей видимости, он объяснил. Я не знаю, сколько он поставил время, но это было несколько лет. Неемия пробыл несколько лет в этом пути. «И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время. И сказал я царю: если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным области начальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи». Вы знаете, отношение или позиция Неемии – это прекрасный пример правильных отношений с людьми. Тогда, когда вам приходится просить чего-то у начальника, не спешите убегать от него, как только вы услышали первое хорошее или доброе расположение, или знак доброго расположения. Неемия очень ясно видит, что если он попытается идти через вот эту всю страну, которая находилась от Евфрата до Иордана, он встретит там очень много-много препятствий. Он думал не только с сиюминутной ситуацией получить разрешение сейчас. Он был человеком, который видел дело, которое ему нужно сделать. У каждого из вас есть какое-то дело, которое вы делаете. Есть служение, которым вы занимаетесь, ответственность. Кто-то из вас воспитывает детей, кто-то из вас собирается создать семью, кто-то из вас уже в пожилые годы сегодня каким-то образом оказывает влияние на тех людей, которые вокруг вас. Как вы видите или как вы строите свою жизнь? Неемия смотрел вперед. И глядя вперед, он заботился о том, что будет дальше. И поэтому он обращается к царю и говорит: мне нужно еще письма. Письма к заречным области начальникам, чтобы они меня туда пропустили. Следующее. И письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне дерев для ворот крепости, которые при Доме Божьем, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. Посмотрите, вот этот пример. Неемия полностью уповает на Бога, полностью доверяется Богу. Вместе с тем он считает все. Вот здесь опять-таки люди или в одну крайность, или в другую крайность впадают. Некоторые люди полагаются полностью на себя и все считают, и на свои силы надеются. Другие люди говорят, Господь смотрит. Главное вперед, а там уже трава не растет, там Господь что-нибудь сделает. Но, скорее всего, Господь что-нибудь сделает, а не то, что нужно бы нам сделать, тогда, когда мы вот так хаотично подходим. У Неемии была ясная цель. Это сегодня касается каждого из нас. Это сегодня вас касается, молодые люди. Вы сегодня учитесь в школе или в колледже. У вас есть какая-то цель, какой-то взгляд в будущее. Как вы его видите? Насколько вы строите эту цель? Насколько у вас есть это видение? Заботитесь ли вы о том, чтобы у вас были пропуски, были леса для того, чтобы сделать то дело, построить храм или построить стену Иерусалима? Это та реальность, с которой сталкивался Неемия. Это то, с чем каждый из нас сталкивается. У каждого из нас есть эти цели. И Бог хочет и показывает нам, учит нас, чтобы мы могли иметь эту ясность и конкретность в наших просьбах. Посмотрите, какой результат этого. Последняя фраза. «И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною». Это еще один уникальный элемент вот этого процесса жизни Неемии. Посмотри, как он тщательно работает. Напряженная ситуация. Царь увидел его печальным. Царь задает ему вопрос. Неемия только что вышел, казалось бы, выстоял в этой ситуации. Он использовал эту ситуацию для того, чтобы продвинуть дело Божие. Он думает сразу и говорит, царь, мне нужно пойти, чтобы город построить. И для этого мне нужны будут пропуска, чтобы пройти. Мне нужно будет письма к области начальникам, чтобы они меня там пропустили. Дальше мне нужен будет лес, чтобы построить стену. После того, когда он все это объяснил, и, казалось бы, можно было выйти и сказать, ну хорошо, ну и как я сработал? Точно, без ошибок абсолютно. Вместо этого посмотри, что Неемия пишет. Он говорит, и дал мне царь. Не потому, что я был хорош. Не потому, что я так точно сработал. Не потому, что я был такой правильный. Он говорит, ты дал мне царь по одной причине. Так как благодеющая рука Бога моего была надо мной. Это позиция настоящего дитя Божьего. Это позиция настоящего христианина. Это, друзья, наша с вами должна быть позиция, когда мы вкладываем себя, когда мы отдаем себя, и когда мы всю славу отдаем Богу. Потому что мы понимаем, что сколько бы мы себя не отдавали, сколько бы Неемия себя не отдавал, если бы Бог не расположил сердце царя, ничего не было бы сделано. И в этом суть, уникальность христианской жизни, в этом богатство нашего опыта следования за Иисусом Христом. Следование за нашим Господом. Так, вторая часть второй главы говорит о еще одном элементе вот этого действия Неемии, когда он встал в проломе. Мы говорили первое, что у него было специальное отношение или особая задача, которая стояла перед ним. Ему нужно было решить этот вопрос с царем. И Бог дал ему прекрасную возможность. И он ее прекрасно использовал. И написано, что благодеющая рука Бога была над ним. И поэтому это возрождение народа стало возможным. Следующим шагом для Неемии было пойти на место и посмотреть, что же нужно сделать. Во-первых, это было очень длительное путешествие. Примерное расстояние где-то 1500 километров или примерно 1000 миль. Если вы будете на машине ехать, вы устанете ехать. Очень долго даже это занимает путешествие. Но тогда машин не было. Тогда люди шли пешком на лошадях. Это заняло достаточно долго время. И не только это заняло достаточно много времени. Это путешествие было достаточно опасным. по всей видимости, было опасным, потому что царь по какой-то причине дает Неемии воинских начальников и всадников, дает охрану. Нигде не написано, чтобы Неемия просил эту охрану, но царь дал, и Неемия не отказался. По всей видимости, было достаточно опасно ходить в то время, было много разбойников, были всякие люди, которые могли каким-то образом воспрепятствовать этому пути. Поэтому 9 стих говорит: «И пришел я к заречным области начальникам и отдал им царские письма, послал же царь со мною воинских начальников со всадниками». Тем не менее, когда Неемия приходит в Иерусалим, он приходит туда очень тихо. Он не делает из своего прихода показательного шоу. Очень интересно, я не знаю, не обращали вы на это внимание, он спокойно приступает к исполнению своей задачи. Написано так, что он пришел и 3 дня вообще отдыхал. Хотя он пришел с антуражем, хотя пришли эти военные начальники с ним, пришли всадники, он пришел с определенным авторитетом от царя, с властью царской. Он пришел не для того, чтобы себя показать. Он пришел не для того, чтобы подчеркнуть свое положение. Он пришел, чтобы сделать дело Божие. Это еще одна тонкость во взаимоотношениях. Он начинает с того, что он оценивает предстоящее дело. И положение было сложное, очень и очень сложное было положение, потому что город был в руинах. И пробыв там 3 дня, я встал ночью с немногими людьми при мне и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Животного же не было подо мной никакого, кроме того, на котором я ехал. Он не пришел в Иерусалим и не стал кричать, что так, ребята, ваш освободитель пришел. Сейчас, пожалуйста, слушайте меня, и все мы вместе освободимся от тех проблем, которые у нас есть. Он не для этого пришел. Он не несет себя, он не несет своего имени, он не несет своего какого-то, знаете, особого статуса туда. Он приходит для того, чтобы сделать дело, и он спокойно собирает совершенно небольшую группу людей, группу, по всей видимости, наиболее верных ему людей, которым он особенно доверял, и ночью с немногими людьми едет для того, чтобы осмотреть территорию. И проехал я ночью через ворота долины перед источником драконовым к воротам навозным, и осмотрел я стены Иерусалима разрушенные и ворота сожженные огнем. И подъехал я к воротам источника и к царскому водоему, но там не было места пройти животному, которое было подо мной. И я поднялся назад по лощине ночью и осматривал стену, и, проехав опять воротами долины, возвратился. По всей видимости, Неемия был вне города. Дело в том, что когда Неемия, перед тем, как он приступит к задаче, он очень рационально, спокойно подходит. Он взвешивает ситуацию, он смотрит, какая задача стоит перед ним. Перед тем, когда он привлечет людей к осуществлению этой задачи, он хочет видеть, он хочет знать. По всей видимости, он сделал это ночью. По всей видимости, для того, чтобы не поднимать этот лишний интерес, лишний шум вокруг этого дела. 16 стих. «И начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю ни иудеям, ни священникам, ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работ. Я дотоле ничего не открывал». Причина этого была, по всей видимости, скорее всего, в том, что уже до того оппозиция, враги Божьего дела проявили себя. Когда они увидели, что пришел важный человек, они слышали, что пришел человек из ближайшего окружения Артаксеркса. И они знали, что он пришел, по всей видимости, не зря. Для того, чтобы не возбуждать этих людей, Неемия предпринимает такой шаг. До того, как он абсолютно не уверен и абсолютно не получил ту готовность начать дело, он не афиширует это. Он спокойно, потихоньку, не говоря, в общем-то, никому того, что он намеревался делать. Вместо этого он начинает с того, чтобы после того, когда все ясно, когда все готово, начинает с того, чтобы мотивировать работников. Это одна из самых сложных задач, которая возникает в любом Божьем деле. В любом деле, которое мы делаем, мы всегда ограничены тем, что вы не можете сами все сделать. Вам нужно подключить, привлечь, задействовать других людей. И вот в этом возникает проблема. Неемия очень интересно решал эту проблему. Посмотрите, у него было несколько точек мотивации, несколько таких основных рычагов, которыми он мотивировал. Посмотрите 17 стих. И сказал ей: «Вы видите бедствие, в каком мы находимся? Иерусалим пуст, ворота его сожжены огнем. Пойдем построим стену Иерусалима и не будем впредь в таком унижении». Первая мотивация или первое условие, которым мотивирует Неемия вот этих старейшин или людей, которые могли строить, это ясная показ или ясная картина, которую он рисует, картина, которая показывает Божью цель. Помните, с чего мы начинали? Что у Бога в каждом месте есть своя цель. И наша задача всегда ее видеть. Если вы не будете видеть Божью цель, вы никогда не сможете мотивировать себя и мотивировать других. Вам всегда будет неохота делать что-то. Вы всегда будете расслаблены. У вас всегда не будет достаточной концентрации, посвященности, ясности. Для этого нужно видеть Божью цель. Именно с этого Неемия начинает. Он собирает этих работников, и он говорит им: посмотрите, вы видите бедствие, в котором мы находимся? Вы видите стены? Вы видите Иерусалим пуст? И ворота его сожжены огнем. По всей видимости, он даже сам жил вне Иерусалима. Он сам жил за стеной, поэтому он говорит: Иерусалим пуст. По всей видимости, он был в таком положении, что там внутри никто не жил. То есть город, который основал когда-то Бог, который поставил Бог, этот город был в запустении. И Неемия апеллирует именно к этому. Он говорит: если вы дети Божьи, если вы народ Божий, вам должны быть небезразличны интересы Божьи. Это, вы знаете, единственная правильная мотивация. Сегодня люди мотивируют чем угодно. Страхом, знаете, есть политика кнута и политика пряника. Чем-то завлекают, чем-то пугают. То, что говорит здесь Неемия, абсолютно отличается. Он говорит о том, что у Бога есть цели. Посмотрите, увидьте, осознайте, представьте себе, поймите эту ясную Божью цель и посвятите себя этой цели. Второе условие мотивации, которое мотивирует Неемия работников, это осознание Божьего действия. Он не только говорит о цели, он еще и говорит о том, что Бог делает. Я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего. А также и слова царя, которые он говорил мне, и сказали они: будем строить. И укрепили руки свои на благое дело. Посмотрите, он говорит здесь о двух элементах. Во-первых, он говорит о том, что уже Бог сделал. Он их убеждает и говорит: вы посмотрите, как Бог устроил все до этой точки. Он говорит им: смотрите, без Бога, без Его действия, без Его вмешательства это было бы невозможно. Абсолютно невозможно. Поэтому я хочу, чтобы вы строили вместе со мной, потому что это Божья цель и Бог с нами. Бог сегодня строит. Бог сегодня уже произвел огромную работу и сегодня открывает этот горизонт, этот новый путь для того, чтобы мы вместе могли следовать этому пути. Второе. Он говорит о том, что Бог делает через людей. Также и слова царя, которые он говорил мне. То есть речь идет о том, что Неемия мотивирует не только Божьим расположением. Он говорит о том, что Бог расположил еще и царя. У нас есть право строить, у нас есть возможность, у нас есть уникальная ситуация для того, чтобы мы могли делать Божье дело. Посмотрите, как заканчивается этот отрывок, эта часть. Написано: «И сказали они: будем строить, и укрепили руки свои на благое дело». Вы знаете, для того, чтобы любое дело делать, нам нужно укреплять свои руки. Для того, чтобы молиться, нужно укреплять руки. Для этого нужно видеть Божью цель, для этого нужно видеть Божье действие, осознавать это действие. Для этого нужно укрепляться, для того, чтобы быть приветливым и гостеприимным к людям, которые вокруг вас. Для этого нужно укрепляться. Для того, чтобы быть постоянным в изучении Священного Писания и в послушании Ему, для этого нужно укрепляться. Для того, чтобы побеждать грех, с которым вы столкнулись, или в который уловил вас дьявол, для этого нужно укрепляться. Для того, чтобы хранить себя от искушения, для этого нужно укрепляться. Вот почему апостол Павел обращается к церкви в Ефесе, в 6 главе 10 стихом он говорит: «Итак укрепляйтесь Господом и могуществом силы».
4: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
0: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

Является ли Господь нашим Отцом Небесным? Как хочется, чтобы все мы ответили уверенно и твердо «Да, это так». И это та тема, о которой возвещает библейское вещание BBN. «Спасаешь ты невидимой рукой, но чувствуем мы все твое спасение. Душе уставшей ты даешь покой, ногам уставшим нету преткновения. Ты заживляешь раны, лечишь боль, ты на руки берешь детей покинутых. Тому, кто жаждет, дашь воды живой, ты наш Отец». С тобою мы не сироты. Твоей любовью все вокруг живет. Ты наполняешь каждое мгновенье. Тебе душа и плачет, и поет. И лишь в тебе и свет, и воскресение. Будьте с нами.

28 глава Евангелия от Матфея. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Мы также можем в этом помочь вам, дорогие друзья. Мы имеем в наличии ITL-карточки или визитки радиослушателя, которые вы можете приобрести у нас совершенно бесплатно. Поэтому пишите нам по адресу russian@bbnradio.org, и мы вышлем вам эти карточки, которыми вы сможете свободно пользоваться в евангелизации ваших друзей, близких и знакомых. Спешите выполнить великое Божье поручение.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
3: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
4: Привет, друг! Мы читаем и слушаем истории из Священного Писания Библии. Бог велел своим пророкам записать все, что важно для понимания Божьей воли, для понимания Его плана спасения человека. Поэтому мы находим в Библии рассказы о сотворении мира, о грехопадении, о потопе, о праведном Ное, избрании Авраама, израильского народа, даровании закона на горе Синай. Все это и многое другое мы должны узнать, если хотим понимать, что такое грех, что значит верить Богу, а самое главное – знать, что Бог обещал послать в этот мир Спасителя. Это весть, самое главное в Священном Писании. Мы с тобой сейчас слушаем рассказы из истории израильских и иудейских царей. Помнишь ли ты, кто такой Езекия? Это царь иудейский, который был верен и послушен Богу. Езекия не искал себе славы. Царь молил Бога, чтобы тот прославился через спасение иудейского народа от злейшего врага – ассирийцев. Болезнь Езекии. Библия. Книга пророка Исаии. Глава 38. В то время, когда ассирийцы угрожали Иерусалиму, царь Езекия был поражен болезнью. Он страдал от ужасного нарыва, и воспаление распространилось по всему телу. Пророк Исаия пришел к нему, чтобы передать ему послание от Господа. «Так говорит Господь, сделай завещание, ибо ты умрешь, не выздоровев», — сказал Исаия царю. Исаия ушел. А Езекия погрузился в глубокую печаль. Он думал о том, что может случиться с его народом, если он, царь, не будет вместе с ним, не будет править ими и защищать его. «Прошу тебя, Господи, помоги мне», — молился он. «Вспомни, что я всегда старался исполнять твою волю и был предан и верен тебе». И тогда Господь сказал Исаии: «Вернись к Езекии и скажи, что я услышал его молитву. Через 3 дня он снова сможет ходить в храм, и я прибавлю 15 лет к дням его жизни, и город этот спасу от царя ассирийского». Исаия велел дворцовым слугам размять несколько смокв, сделать из них мазь и наложить ее на нарыв. Пока слуги готовили припарку, Езекия спросил у пророка: «Как могу я удостовериться, что Господь излечит меня?» «Господь даст тебе знамение», — – отвечал Исаия. «Тень на лестнице вернется на 10 ступеней назад». Отец Езекии, царь Ахаз, построил особую лестницу, чтобы определять время по солнцу. Тень на этой лестнице перемещалась со ступени на ступень в соответствии с движением солнца по небу. Даровав Езекии еще 15 лет жизни, Господь повернул его время вспять, как повернул он время на солнечных часах. Езекия был так благодарен Господу, что сочинил песню о своем выздоровлении, которую пели в храме. Вот ее завершающие слова. «Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн будем воспевать песни в доме Господнем». Как ты считаешь, почему Бог изменил свое решение насчет царя Езекии? Наверное, Господь видел, что Езекия хочет выздороветь, чтобы помочь народу Божьему. Бог смотрит в наше сердце и видит наши истинные помыслы. Умеешь ли ты желать не для себя, а заботиться о своих ближних, как Езекия? Ты обратил внимание на то, как отреагировал Езекия на свое выздоровление? Он хвалил в песнях и благодарил Бога. Так должны делать и мы с тобой. Мы встретимся с тобой снова, когда наступит время открыть Слово Божье. А пока, до свидания.
3: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 71. Послание Якова, 3 глава, 12 стих. «Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Никому в голову не придет мысль искать на яблоне апельсины или идти с ведром к вишневому дереву, чтобы набрать спелых слив. Каждое дерево приносит плод по роду своему, так повелел Бог при сотворении. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. Лещина на ольхе. Помните, как говорится в сказке, белка песенки поет, да орешки все грызет. Я всегда считал, что она грызет лесные орешки. Хотя у них золотые скорлупки и ядра чистый изумруд, но это именно лесные орешки, а не грецкий орех и не какой-нибудь другой. В лесу растет лещина. Так еще называют деревья лесного ореха. В августе и сентябре самая пора собирать орехи, крепкие, коричневые, с вкусным ядром. Надо успевать, чтобы досталось не только белкам, но и вам. Я очень хотел найти в лесу орешник и набрать орешков, но почти не помнил, как выглядит лещина. Знал, что чаще всего она растет раскидистым кустом, да еще помнил, какой у нее лист. Дело в том, что в лес я попал впервые за много лет, прошедших от моего детства. И однажды мне повезло. У самой лесной дороги я увидел небольшое дерево, которое по всем признакам походило на куст лесного орешника. Это было в середине лета, но на дереве не было даже намека на будущий урожай. Но были какие-то маленькие шишечки, которые я посчитал сережками. Я решил, что орехи должны появиться позднее. Каждый раз, когда шел за грибами, я внимательно осматривал ветки дерева с надеждой найти хоть один орех. Но орехи на этом дереве так и не появились. А я с каждым разом все больше сомневался в том, что это именно дерево лесного ореха. И не зря сомневался, потому что это дерево было ольхой. На нем никогда не выросли бы орехи. Так, не зная точно, как выглядит лещина, я перепутал ее с ольхой. Сейчас бы я не ошибся, потому что знаю много лесных деревьев и знаю, какие плоды приносят они. Каждая по роду своему. Но апостол Яков, написав о том, где и какие плоды не следует искать, вовсе не хотел нас научить различать фруктовые деревья. Это всего лишь пример для нас. Не могут слова праведного человека быть злобными и гневливыми, обидными и ругательными. Вот как пишет апостол Яков. Им, то есть нашим языком, благословляем Бога и Отца, и проклинаем людей, сотворенных по образу Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Как хорошие деревья не могут приносить плохие плоды, так и слова праведного верующего человека должны приносить радость и ободрение людям. А верующего человека узнать очень легко. Вот как сказал Господь Иисус Христос. Так, всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Итак, по делам их узнаете их. Евангелие Матфея, 7 глава, 17 стиха.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Дядюшка! Дядюшка Лось! Да помогите же мне кто-нибудь! Сил моих кабаньих не осталось эту тяжесть тащить!
1: Привет, кабанчик! Ты чего так кричишь?
0: А что, Белочка, разве непонятно? Тяжесть я неподъемную тащу, свою судьбинушку оплакиваю. А толку-то? Никто же ведь не поможет, пока не попросишь.
1: Да я не против помочь, кабанчик. Так, где держать нужно? Это посылка какая-то? Ой, тяжелая.
0: Да, это из южного заповедника прислали. Там у меня какие-то дальние родственники водятся. В письме сказано, что в посылке арбуз на десерт.
1: Наверное, не арбуз, а арбуз. И он действительно сладкий. Предлагаю после нашей передачи «Литературная гостиная» его попробовать. А сейчас поспешим. Дядюшка Лось нас дожидается. Кстати, сегодняшний рассказ Елены Микулы также с арбузом связан.
0: Так, Белочка, подержи-ка лучше этот арбуз, а то у меня все равновесие уже нарушилось. Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас послушать радиопередачу «Литературная гостиная» из цикла «Смотрите радуга».
1: Мы продолжаем наше литературное чтение рассказов Елены Микулы из книги «Почему не летают лягушки?» Арбуз, который старался.
2: Раз, еще раз.
1: Арбузный росточек настойчиво продвигался вверх сквозь плотный слой земли.
3: Ура, я пророс!
1: Росточек восхищенно огляделся вокруг. Тут наверху гораздо красивее и интереснее. Арбузный росточек протянул к солнцу листочки, чтобы они быстрее распрямились.
3: Здравствуй, солнышко! Спасибо тебе, что ты есть на небе. Дай, пожалуйста, твоего тепла и света. Это очень нужно моим листочкам. Я буду очень стараться, чтобы мои листья были побольше. Тогда я больше получу солнечного света и тепла. Но кроме солнца, мне еще вода нужна.
1: И росточек посмотрел на небо. Оно было синее-синее, без единой тучки.
3: Да, дождика, наверное, не будет. Придется самому добывать воду. Для этого у меня есть корешок.
1: Все глубже и глубже в землю пускал арбузный росточек свой корень. Все настойчивее и старательнее стремился он вниз, туда, где были подземные источники. Наконец, он достиг той глубины, где можно получить достаточно воды. И живительная влага устремилась по корешочку вверх, чтобы напоить листья арбузного росточка. Листья его раскинулись по земле, но однажды арбузный росточек заметил, что растет слишком близко от тропинки, по которой ходили люди. Каждый раз он замирал от страха, когда видел, что кто-то приближается к нему.
3: Надо уносить отсюда ноги, это опасное место.
1: Но, как известно, даже у взрослых арбузов ног нет. Зато есть усики, которыми можно за что-то зацепиться. Арбузный росточек так и поступил. Выпустив тонкий усик, он подтянулся ближе к прочным стеблям кукурузы, которая росла дальше от тропинки.
3: Здесь будет спокойнее.
1: Пришла пора, и на нем появились первые цветочки. Они были похожи на цветочки огурчика, но, конечно, побольше.
3: Летите сюда, пчелки! Мои цветочки самые красивые и ароматные на нашем огороде.
1: Росточек знал, что пчелы ему нужны для опыления. И вот на месте цветочков появились крошечные плоды.
3: Если я буду стараться, скоро совсем стану взрослым.
1: Корешки упорно перекачивали воду из земли в стебли. Листья ловили солнечные лучи, а маленький зеленый плод становился все больше и больше. Арбузик старался изо всех сил. Он с радостью заметил, что стал крупнее и огурчика, и помидорчика.
3: «Я очень-очень хочу быть большим!»
1: Однажды он обратился к своим друзьям, огурчику и помидорчику.
3: «Не называйте меня больше арбузиком. Я уже взрослый арбуз».
1: «Мы тоже повзрослели!» Как-то раз арбуз заметил, что его друг помидор изменил цвет.
3: «Мне больше нравилось, когда ты был зеленым, как мы с огурцом. Этот бурый цвет тебе не идет».
4: «Ой, это я, наверное, от солнышка потемнел. Мне так жарко».
3: «Хорошо, что у меня кожа покрепче, чем у тебя».
1: Но на следующее утро, проснувшись, арбуз ахнул от восхищения.
3: «Какой же ты красивый помидор!»
4: «Это солнышко меня так раскрасило!»
1: Целый день все обитатели огорода с восторгом разглядывали своего краснощекого друга.
3: «Эх, я бы тоже хотел быть таким красным, как он! Я стал большим, потому что очень старался, а теперь я постараюсь стать красным!»
1: И арбуз начал стараться. Он просыпался раньше всех на огороде и ловил самые первые лучи солнца, подставляя ему свои бока. Он еще глубже проник корнями в землю, еще больше тянул воды из почвы. Он перестал давать воду листьям, которые быстро засохли, а давал ее только плоду. Но каждое утро он замечал, что не становится красным. Ему стало очень грустно и немножко обидно, ведь он так старался.
4: «Здравствуй, красавец! Я думаю, ты уже созрел. Приглашаю тебя на день рождения моего внука».
0: «Дедушка! Ура! Арбуз!»
4: «Сейчас посмотрим, какой он внутри».
0: «Ух ты! Какой красный!»
3: «Я красный? Оказывается, я красный! Я не зря старался!»
0: «Даже не верится, что из такого маленького семени может вырасти такой огромный арбуз!»
4: «Бог вложил в этом зернышке способность расти и давать плод. Если оно попадает в землю, из него вырастает такой красавец».
0: «Этому зернышку надо просто лежать в земле, ничего не делая? Или оно должно стараться, чтобы превратиться в арбуз?»
4: «А ты как думаешь, внучок?»
0: «Ты, дедушка, сказал, что в семени Бог заложил способность расти и приносить плод. Значит, от семени мало что зависит. Этот арбуз был таким, потому что его Бог таким создал».
4: «Но бывают и невкусные арбузы. Кислые, несладкие или мелкие и вялые. Бог создал их арбузами. Но чтобы стать большими, вкусными и спелыми, им надо прилагать усилия. Это напоминает и нас, людей».
3: «Ну нет, я уж точно не похож на арбуз».
4: «Я говорю не о внешности. Послушай, Валера, я знаю, что я дитя Божье. Я люблю Бога, читаю Библию. Я знаю, что в моем сердце живет Иисус. Бог дал нам новую жизнь. Это как маленькое зернышко, которое может приносить много плодов. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость».
3: «Мы читали об этом в Библии».
4: «Бог дал нам зернышко новой жизни, но выращивать его должны мы сами. Способность приносить плод находится не в нас самих, а в этом зернышке новой жизни. Но мы должны создавать для него условия, чтобы оно приносило плод. Посмотрим еще раз на семя арбуза и представим себе всю его жизнь с того момента, как арбуз появился на земле маленьким росточком. Как ты думаешь, что необходимо семени в первые дни, когда оно лежит еще в земле?»
3: «Вода, наверное».
4: «Да, нужна вода, влага, которая оживит это семя и будет питать его на протяжении всей жизни. А что является живой водой для христианина?»
3: «Слово Божье, Библия».
4: Посмотрим, что же предстоит дальше нашему росточку. Вот он появился над землей. Что теперь ему нужно?
3: Солнышко.
4: Правильно. А что для нас является светом, солнцем?
3: Истина, правда Божья. Иисус Христос учил, чтобы мы ходили во свете, чтобы мы не избирали темных, плохих путей.
4: А вот росточек наш разросся, на нем появилось много листьев и усиков. Для чего они нужны?
3: Растение цепляется своими усиками и устраивается поудобнее, ищет безопасные места, правильно?
4: Да. Оно старается держаться подальше от опасных тропинок.
3: Нам тоже надо это помнить, особенно мне. Мои усики часто тянут меня в противоположную сторону.
4: Вот и выбирай себе друзей, которые будут помогать тебе, а не мешать. Как пчелы помогают растениям.
3: Интересно, никогда не думал, что на огороде можно научиться быть хорошим христианином и брать пример с арбуза.
4: Учиться быть хорошим христианином можно везде. Наш Бог дал нам столько наглядных примеров в своем чудесном творении. Он на каждом шагу, каждую секунду учит нас быть Его послушными детьми. Он хочет, чтобы мы старались, чтобы маленькое зернышко новой жизни, живущее в наших сердцах, росло и приносило плод нашему Господу Иисусу Христу.
1: Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
3: Пишите нам по адресу: Россия, Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39. Передача «Смотрите, радуга». Автор программы — Мартынова Ольга. Пока-пока!
1: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
3: Белочка, я надеюсь, мы арбуз скоро есть будем.

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Однажды в Евангелии Луки, в 9 главе, в 61 стихе, сказал один человек Господу такие слова: «Я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Хорошее намерение было у человека. Он решил пойти с Господом. Может быть, после прослушивания прекрасных христианских песен, после размышления над Словом Божьим, у вас возникнет такое желание, дорогие друзья. Господи, я пойду за Тобой.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы.

Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Ефесянам 2:8-9.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Что может изменить один человек?». Название сегодняшней беседы – «Роль церкви на земле». Сегодня церковь может продолжать дело, начатое Мартином Лютером, изменяя мир к лучшему. В этой передаче мы обсудим роль церкви на земле и посмотрим, для чего Господь создал церковь. Для этого мы прочитаем первое послание апостола Павла к Тимофею, рассмотрев каждую главу, сделаем вывод, что должна делать церковь в ожидании прихода Спасителя. На протяжении этого цикла мы посмотрим, сможем ли мы, как и отцы церкви, изменить что-то в сознании окружающих, изменить наш город, страну, этот мир. Что может изменить один человек? Очень многое, если он не один, а с Богом.
1: Мир вам, дорогие друзья! К сожалению, мы должны признать, что современный мир отошел от библейских истин и сбился с истинного пути. И неудивительно, что если церковь начинает брать пример с мира, то тоже начинает уклоняться с истинного пути. Я говорю о том, когда церковь прибегает к разным уловкам, лишь бы привлечь людей в церковь. Или когда мы заменяем традиционное христианство пустым развлечением, чтобы привлечь слушателей. Но я абсолютно убежден, что церкви не нужно использовать мирские стратегии, чтобы быть привлекательной и интересной. Что на самом деле нужно церкви? Так это библейская истина, которая понятно и верно разъясняется, а также применяется в жизни. Одна из самых ужасных вещей, которую мы можем совершать в церкви, это отдалить наши взгляды от главного и перенести их на то, что популярно в этом мире. А самое главное – это Божье Слово, Священное Писание. И каждый раз, когда у меня появляется соблазн использовать мирские способы в служении Богу, то я открываю Библию и читаю первое послание к Тимофею. Давайте вместе прочитаем этот текст сейчас. Это первое послание к Тимофею, 4 глава, с 1 стиха. Вот что пишет апостол Павел. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». Вы знаете, дорогие друзья, однажды мой наставник рассказал мне одну забавную историю. Я хочу поделиться ей с вами. Однажды они с женой, вернувшись домой из отпуска, почувствовали ужасное зловоние в доме. Сначала они решили, что протухла какая-то еда. Но тщательно проверив холодильник, не нашли ничего испорченного. Проверили все урны, но и они были пусты. Проверили гараж, ожидая, какое-то маленькое животное могло умереть там. Все было чисто. Они тщательно проверили канализацию, даже спросили у соседей, не было ли у них прорыва трубы. Но ни одна из их версий не подтверждалась. А невыносимый запах продолжал портить им жизнь. В спальне находиться было невозможно, так как на втором этаже их дома вонь ощущалась особенно. Этой несчастной паре пришлось устроиться на ночлег в гостиной на первом этаже, пытаясь уснуть на диване и в кресле. А утром они встали с дикой головной болью и першением в горле. Запах только усилился. Они еще раз проверили весь дом, но нигде ничего не нашли. Тогда они решили проверить вентиляцию на потолке, и вдруг там обнаружили. Зловоние шло с чердака. И это было что-то ужасное. По словам моего наставника, никогда в жизни ранее он не испытывал ничего подобного. Они сами не смогли зайти на чердак. Это было просто невыносимо, поэтому позвали помощь. Ну, как вы думаете, кому они позвонили? Своему сыну. Он приехал и готов был провести операцию по спасению дома родителей. Это была ситуация МЧС. Превозмогая тошноту, он залез на чердак и сказал, что там между балками лежит мертвое тело большой крысы. Так как прошло несколько недель жаркого лета, то труп этой крысы уже начал разлагаться. Что было неудивительно, так как на улице было около 35 градусов жары. Мой наставник не поднялся на чердак. Он стоял внизу и молился за своего сына. Весь чердак был испорчен, потому что труп этого животного начал разлагаться. Кое-как они упаковали его в пакет и коробку. Они избавились от мертвого тела большой крысы, но не от личинок опарышей, которые были повсюду на чердаке. Сын отказался подниматься на чердак еще раз. Так что несчастным пожилым супругам пришлось самим как-то бороться с тем, что осталось. Они где-то слышали, что если в холодильнике появляется неприятный запах, то нужно его промыть содой. Супруги купили 6 самых больших пачек соды в надежде, что они помогут. Но оказалось, что зловоние не исчезло, и просто весь чердак остался покрыт белым слоем соды. Что самое ужасное, место, где умерло животное, располагалось прямо над просторной кладовкой, гардеробной хозяев дома. Когда они открыли дверь в кладовку, то осознали, что раньше недооценили масштаб катастрофы. Вся одежда пропиталась ужасным запахом. Везде были включены вентиляторы, окна не закрывались ни днем, ни ночью, но запах не исчезал. И дальше только хуже. Трупные черви решили, что им мало места на чердаке, они стали оккупировать другие комнаты. Вот тут началась настоящая война за пространство. Супруги сражались как могли, чтобы избавиться от этих мерзких маленьких червей. Но на этом испытания не закончились. Оказалось, что со временем личинки превратились в мошек, и тысячи мошек заполнили дом. В конце концов, они купили химикаты, которые обещали спасти их от запаха и мошек. Они купили 10 литров этой отравы, залили весь чердак, полили остальные комнаты. Ну и постепенно ситуация стала налаживаться. На протяжении всего этого рассказа у вас, наверное, был вопрос, ну какое отношение все это имеет к церкви? Но связь есть. И скоро вы ее увидите. Уже много веков на земле есть церковь. И в этом году мы празднуем 500-летие реформации. Но к нашему огромному сожалению, к великому огорчению нашего Господа, в последние годы церковь не оказывает такого влияния на мир, как должна оказывать по Божьему плану. Были времена, когда церковь играла огромную роль в мире, влияя и изменяя его. Но чаще мир и церковь жили параллельно, не вникая в жизнь друг друга. А в последние годы у меня появилось чувство, что на чердаке церкви кто-то умер и начал разлагаться. Я не говорю о какой-то конкретной церкви, но обо всем христианстве мира в целом. Потому что в борьбе за слушателей, за посетителей, за членов церкви очень часто приступаются нормы чистоты. Современный мир развращенный, испорченный. Вседозволенность и всеобщая доступность греха стали его отличительными чертами. Да и стоит включить телевизор, зайти в интернет, открыть газету, и мы поймем, что мир катится в пропасть. И для меня, как служителя, особая печаль в том, что эта беда не обошла и церковь стороной. Христиане должны быть людьми, готовыми служить, жертвовать, идти по Божьему пути, отдавать, а не забирать. Все мы хорошо знаем этот список, можем легко его продолжить. Но так тяжело воплощать его в жизнь, потому что современный мир пропагандирует абсолютно противоположные постулаты. Служить другому? Отдавать? Жертвовать? Да что вы! Мир это называет глупым. Но истины, провозглашенные Господом Иисусом Христом 20 веков назад, актуальны и сегодня. Он был тем, кто показал пример подлинного служения и жертвы. Но все это касается каждого человека по отдельности. Я же сегодня предлагаю вам поразмышлять о церкви. Что делать церкви в мире, который пропагандирует дела и мысли, противные тому, чему учит Господь? С какой целью Бог создал на земле церковь? Какова наша миссия? Почему Господь сказал такие слова церкви? Давайте мы прочитаем еще раз и посмотрим на Божьи слова. В Евангелии от Матфея, в 16 главе, мы читаем. Говорит Господь: «Говорю я тебе, ты, Петр, и на сём камне, на его исповедании, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Это очень серьезные слова. И они не относятся только ко временам апостола Петра, но действуют и сегодня. Пока будет существовать мир, будет существовать и Церковь Божия. Она должна быть на земле, переживая горести, неприятия и отвержения. Но для чего Бог создал Церковь? С какой целью? И если вы отправитесь в кругосветное путешествие, то сможете увидеть большое разнообразие церквей. Различные названия, различные деноминации, непохожие способы поклонения Богу, но все они часть большой, одной Вселенской Церкви, тела Христова. Для чего все эти церкви существуют на земле? И ответы на эти вопросы я, конечно же, буду искать на страницах Священного Писания, а именно в первом послании к Тимофею. Я хочу сегодня обратиться к самому длинному, большому пастырскому посланию. Апостол Павел написал 3 таких письма, 2 из них обращены к Тимофею и 1 Титу. И как бы это ни было печально, очень часто о важности этих посланий для церкви забывают. Сегодня я хочу выбрать по одной мысли из каждой главы первого послания к Тимофею, а их в послании 6. И тогда мы найдем ответы на те вопросы, которые я задавал себе и вам ранее. Тема моей беседы сегодня – роль церкви в современном мире. И, безусловно, у нас нет времени исследовать каждый стих послания. Но я сделал это ранее, поэтому предложу вашему вниманию основные отрывки и главную мысль каждой главы. Первая мысль из первой главы первого послания Тимофею. Церковь – это собрание искупленных, спасенных и спасающихся от греха людей. Спасает Христос. Он дает духовную жизнь. Мы нуждаемся в свете Христовом, в служении церкви. Итак, современный мир лишен баланса. Он потерял гармонию. Те, кто обладает богатством, часто эгоистичны и жадны. Не всегда, но очень часто. И я об этом еще раз напомню, когда мы дойдем до 6 главы. Мне попалась статья, где описывалось, как миллиардеры тратят свои деньги. И я был печально удивлен, насколько мало из них жертвуют хоть что-то на Божие дело. Хотя правильной реакцией на то, что Господь благословляет вас богатством, было бы как раз служение Ему. Нет ничего греховного в том, чтобы быть богатым. Греховно любить это богатство. Итак, мир дезориентирован. Интимные отношения вышли из-под контроля. Люди женятся, думая о разводе. Семьи становятся неблагополучными из-за отсутствия любви. Мир заблудился, и он не знает, куда двигаться дальше. И в этом больном, потерявшемся мире церковь является местом, где грешники могут услышать Евангелие и начать в покаянии выстраивать свою жизнь по-божьему. Это Божья церковь. Это тело Христово или святые, которые собрались вместе. Поэтому мы читаем в первом послании Тимофею, в первой главе, в 3 стихе. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Другими словами, апостол Павел говорит: «Тимофей, я уезжаю, а ты должен держать все под контролем. Не допускай свободомыслия, придерживайся традиционного подлинного богословского учения. Во всем должен быть порядок и спокойствие, следи, чтобы...» Мы читаем дальше. 4 стих. «И не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание вере». Очень часто мы ищем ответы на жизненно важные вопросы в мире. И кажется, находим прекрасные, грамотные, написанные талантливыми людьми статьи, но они не соответствуют истине. Библия никогда не лжет. Библия не басня. А вот в мире басен и сказок великое множество. Нам важно сохранять чистоту и истинность Библии и не позволять миру запачкать ее. Хочу отметить еще 3 момента из первой главы. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Это пример прекрасного баланса. Цель увещания – любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Бог оставил нас на земле, чтобы мы увещевали друг друга, поддерживали и давали советы. Никогда не забывайте об этом. Мы должны быть здоровым, полноценным телом, в котором все гармонично, но при этом мы должны противостоять миру. У церкви есть своя особенная роль. Не у губернатора, не у думы, не у президента. А именно у церкви есть особенная роль в этом мире. И мы, тело Христово, оставленное на земле с особенной ролью, проповедовать Евангелие спасения, приводить к Спасителю Иисусу Христу, чтобы иметь мир в сердце, чтобы иметь жизнь духовную. И это сложное задание, но не для того, чтобы гордиться, но для того, чтобы взять на себя ответственность. Апостол Павел пишет Тимофею: «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». И вы не услышите это сообщение в школе или с трибуны политиков, ни в докладах ученых, на работе или в новостях. Вы не услышите это нигде, кроме как в церкви. И именно церковь напоминает миру о том, что Господь Иисус Христос пришел спасти грешников. Вот для чего церковь на земле. Для того, чтобы напоминать миру, что Христос пришел спасти грешников. Церковь должна осознавать важность ее служения. Мы задействованы в спасении потерянных, заблудших, грешных людей. И мы сами спасены, потому что кто-то из церкви рассказал нам, как найти Бога. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, нелицемерной веры. Мы должны с любовью и добротой рассказывать людям о том, что Христос пришел спасти их. Еще одна мысль. Для чего мы оставлены на земле? Кому мы должны воздавать всю славу? Прочитаем 17 стих. «Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь». Вот кому мы поклоняемся, кому мы служим, нашему Господу. Это неизменно. И так будет всегда. Церковь должна показывать людям Христа. Мы все собираемся для того, чтобы прославлять нашего Небесного Отца, восхвалять Его за все, что в нашей жизни сделал Его Сын и что совершает нас Дух Святой. Только Церковь совершает эту миссию, прославляет великого Бога. Богослов Джон Кальвин написал: «Как велика глубина Божьей славы, бесконечна и непостижима! Премудрость Божия должна вызывать истинное благоговение, потому что все Его дела – превосходят наше понимание и наше чувствование, что мы можем только восхищаться. Прославлять и возвеличивать Бога на самом деле может только Церковь. И ни одна семинария или библейские курсы не научат вас делать это так, как может научить Церковь. Не забывайте о роли Церкви, дорогие друзья. Церковь – здоровое, гармоничное и полноценное тело. Церковь – это место, где собираются грешники, которые обращаются к Господу и в котором так нуждается современный мир. Второе. Церковь – это люди, которые должны быть посвящены молитве. Сегодня Церковь продолжает нести благовестие, которое поручил Иисус Христос, и влиять на общество и окружающий мир. Церковь существует для того, чтобы поддерживать тех, кто страдает, показывая, что самое главное утешение они могут получить от Бога через молитву. И вот что мы читаем во второй главе первого послания Тимофею. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте». Вот цель церкви. Вот чем должны заниматься люди в церкви. И церковь – это единственное место, где вас призовут к молитве. Ни администрация города, ни ваше руководство на работе, ни преподаватели в университете не справятся с этой ролью. Даже если мир смеется над нами и не понимает, зачем нужна церковь, мы должны каждый свой день начинать словами: «Отче наш, сущий на небесах, и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим». Мы должны молиться. Поэтому апостол Павел и призывает: «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения». Павел говорит, я хочу, чтобы вы молились. Тимофей, научи людей в Ефесе молиться. У каждого из нас много нужд. И если каждый член церкви напишет свои нужды на бумаге и передаст их пастору, то, во-первых, у него соберется гора бумаги, а во-вторых, он все равно не сможет решить все проблемы. Но есть способ, как сделать так, чтобы все наши нужды были услышаны. Произносите их в молитве. И Господь их услышит. Молитесь! Что-то беспокоит вас? Помолитесь об этом. Но молитва не должна стать какой-то простой пассивной отговоркой. Молитва — это осознанная уверенность в том, что вся власть принадлежит Богу, признание своей беспомощности и предоставление Богу права делать в вашей жизни все, что угодно Его воле. Молитва — это ваше согласие на изменение вашей жизни по Божьему плану. Каждому из нас нужно помнить о том, что такое молитва. Проблема современного человека — это чрезмерная самоуверенность. Нам кажется, что достаточное количество денег решат все наши проблемы, что связи и знакомства — это путь к успеху. Но мы забываем, что никакие средства или связи не могут заменить того, что дает Господь. Молитва — вот истинный ответ на наши вопросы. Вот настоящее решение наших проблем. Церковь должна молиться и напоминать всем людям о важности молитвы. Наше богослужение невозможно без молитвы. В церкви даже маленькие дети учатся успокаиваться и тихо сидеть, пока взрослые обращаются к Богу с молитвой. Молитва действует. Когда кто-то из ваших родных или близких болеет, ему предстоит тяжелая операция, мы приносим его Богу на руках молитвы, с полным доверием, что Бог будет с этим человеком. И наша надежда уже не на врачей, не на хирургов, а на всемогущего Бога. И если мы полностью надеемся на Него, то принимаем тот факт, что Его воля может не всегда совпадать с нашими желаниями. Иногда бывает так, что мы молимся о чем-то выздоровлении, а человек умирает. И нужно признать, что так должно быть. Это Божий план, и это к лучшему. Если мы молимся о чем-то, то должны быть готовы, что Божий план не всегда такой же, как у нас. И молитва должна основываться на доверии к Богу. Мы не знаем, что на самом деле лучше, мы знаем только то, что мы хотим. В молитве мы приносим Богу все наши нужды, наши желания, наши прошения. И мы просим Господа отфильтровать их согласно Его воле, Его плану. Божий план — это самое лучшее для нас. И это не всегда то, что мы хотим. Итак, церковь — это собрание людей, посвященных молитве. Мы собираемся в доме молитвы. Ну вот третья глава и третья мысль. Мы должны быть презентацией Божьего неизменного стандарта. Жизнь верующих людей проповедует лучше, чем слова. Мы живем в мире, который заблудился. И одна из причин, почему так произошло, кто-то постоянно меняет правила. Права и законы уже не те, что были 100 или тем более 200 лет назад. Законы меняются. То, что раньше было противозаконным, теперь разрешено. Стандарты этого мира очень переменчивы. Но у Бога это не так. Его слово, его стандарты праведности неизменны. И то, что Он ожидает от церкви, тоже не меняется на протяжении веков. Все то, что писал апостол Павел в первом веке, относится к нам и в 21-м. Мы можем посмотреть на послание к Тимофею и с полной уверенностью сказать, что это касается и нашей церкви. Поэтому, когда вы читаете Новый Завет, не воспринимайте, что это относится к каким-то другим церквам, которые существовали много лет назад на другом конце земли. Все написанное в посланиях точно так же касается и нас. Так что Божьи стандарты неизменны. Вот что мы читаем в первом послании к Тимофею в 3 главе. Но епископ должен быть непорочен. Одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащих в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией? не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Ему надлежит также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. А также есть список критериев для деканов, начинающийся со слов «должны». Эти стандарты не изменились до нашего времени. Все эти требования должны соблюдаться и сегодня. Мы читаем дальше, 3 главу 1 послания Тимофею. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, которая есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». В церкви должен быть порядок. Есть то, что недопустимо, и есть то, что необходимо. А самое главное, чтобы основанием был Христос. Вот о чем мы должны заботиться. Кому поклоняться, кого познавать, любить, доверять свою жизнь. Пусть Господь руководит нашей жизнью, руководит нашей семьей, нашей церкви. Дорогой друг, если вы еще не молились и не отдали свое сердце нашему Спасителю, Господу Иисусу Христу, то сегодня есть эта возможность. Помолиться и сказать: «Господи, прости меня грешного. Я доверяю свою жизнь Тебе». Напишите нам об этом. Да благословит вас Господь.

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Роль церкви на земле» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и возрастать в христианской истине. Сегодняшняя передача была частью цикла «Что может изменить один человек?». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание, размышлять над услышанным или прочитанным, применять это в жизни, менять этот мир к лучшему. Сегодня пастор Петр начал говорить о том, какую роль должна выполнять церковь. Церковь – это уникальное место. Она сохраняет свои стандарты и убеждения в то время, как в мире все переменчиво. Церковь – это место, где проблемы решаются на коленях, принося все трудности Богу. Церковь – это место, где есть гармония, добро и любовь. Церковь – это единый организм, где все поддерживают друг друга, подчиняясь своему Господу Иисусу Христу. В следующей передаче мы продолжим изучать, что такое церковь по Божьему плану. Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать нам письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А наша передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Роль церкви на земле» в следующей передаче «Свет жизни».

В эфире радио ББН, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

В эфире BBN. Откровение Иоанна Богослова, 3 глава, 20 стих. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Я хочу пожелать вам Господних благословений в вашей жизни, но самое основное — будьте с Господом. Если вы еще не открыли дверь сердца своего стуку Спасителя, сделайте это сейчас, и Он войдет в ваше сердце и будет с вами не только в этой земной жизни, но и в жизни вечной на небесах.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 16 августа. Сегодняшнее место из Писания записано в 39-м псалме, во 2-м стихе. Там сказано: «Твердо уповал я на Господа». Терпеливое упование на Господа – редчайшая добродетель. Как трудно достичь ее порой. Отрадно жить, зная, что Спаситель окружает верных своих живой изгородью Божьей любви. Его любовь – лучшая защита для христиан. Но когда изгородь вырастает настолько, что человек не видит ничего поверх нее, то он начинает страдать от того, что находится в узком кругу покорности, смирения и служения Господу. Он тоскует, желая изменить свое окружение, ведь он не знает, почему он находится в таких обстоятельствах и как долго ему придется быть в таком положении. Но остановки в пути, ниспосланные Царем Небесным, имеют смысл и цель. Священное Писание говорит: «Господом утверждаются стопы того человека» – Псалом 36, 23 стих. В этом месте на полях своей Библии Георг Мюллер сделал пометку. И остановки тоже. Разламывать Божью изгородь значит совершать очень страшную ошибку. Вот главный принцип, которым должен руководствоваться христианин. Никогда не уходи из места, в котором Бог тебя поставил, пока не поднимется столб облачный. Бытие 13:21. Когда мы научимся во всем уповать на Бога, то познаем ту силу, которая поможет нам твердо и непоколебимо идти Его путем. Многим из нас не хватает силы, в которой мы так нуждаемся, ведь Бог посылает достаточно силы для каждого дела, к которому Он нас призывает. Упование на Бога, доверие Его водительству – вот где секрет силы. А неповиновение Господу приводит лишь к потере времени и силы. Повинуйтесь Богу. Является ли наша жизнь неудачной, когда мы вынуждены пребывать в бездействии и лишь наблюдать, как кипучий жизненный поток несется мимо? Нет, победой будет спокойное ожидание и упование на Господа. Жить в ожидании в 1000 раз тяжелее, чем жить в спешке и суете. Это требует героизма. Надо не потерять надежду, не ожесточиться сердцем, а подчиниться воле Божьей. Надо уступить деятельность, славу и почести другим, а самому быть тихим, уверенным и радостным, глядя на счастливых, деятельных людей, идущих своим путем. Величайший подвиг и заключается в том, чтобы все преодолев, устоять. Ефесянам 3:16. Жизнь задает задачи сложные, попробуй каждую реши. Соделать явью невозможное, Бог поможет для твоей души. Нам остается лишь довериться, сказать: «Я твой, меня веди», и Он в морозы и метелицу пойдет с тобой впереди. Уже немалое утрачено, чего же еще осталось ждать? И на Голгофе все оплачено, и это все Бог хочет дать. Иди, бери живою верою, Спаситель людям говорит, Он жизнь тоскливую и серую чудесным светом озарит. Богатство, слава, счастье ложные, подумай, милый друг, в тиши, соделать явью невозможное Бог хочет для твоей души. Нам остается лишь довериться, сказать: «Я твой, меня веди», и Он в морозы и метелицу пойдет с тобою впереди.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.

предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: О приобщении святых тайн. Апостол Павел говорит: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой?» 1 Коринфянам 10:16. «Что говоришь ты, блаженный Павел? Ты желаешь пристыдить слушателей и напомнить о страшных тайнах, а называешь эту страшную и грязную чашу чашей благословения?» «Да, — говорит, — сказанное мною немаловажно. Когда я говорю «благословение», то припоминаю все сокровища благодеяний Божьих и великие дары Его. Подлинно, приступая к чаше и приобщаясь, мы вспоминаем неизреченное благодеяние Божие и все, что получили, и благодарим, что Он избавил род человеческий от заблуждения, что отступивших далеко Он приблизил к Себе, что не имевших упования и бывших безбожниками в мире Он сделал братьями и сонаследниками. За это и тому подобное мы благодарим Его и таким образом приступаем. Находящееся в чаше есть то самое, что и стекло из серебра Господа. Того мы и приобщаемся. Чашей благословения апостол назвал ее потому, что мы, держа ее в руках, прославляем Бога, удивляемся и изумляемся неизреченному Его дару, благословляя Его, что Он пролил Свою кровь для избавления нас от заблуждения, и не только пролил, но и преподал ее всем нам, хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Почему апостол не сказал «причастие»? Потому что хотел выразить нечто большее, показать совершенное единение. Ибо приобщаясь, мы не только делаемся участниками и сообщниками, но и соединяемся со Христом. Как тело Христово соединено со Христом, так и мы через этот хлеб соединяемся с Ним. А для чего прибавил, который преломляем? Это делается в Евхаристии, а на кресте этого не было, но было даже противное, ибо кость Его, говорит Писание, да не сокрушится. Иоанна 19:36. Чего Он не претерпел на кресте, то претерпевает в приношении для тебя и дает преломлять себя, дабы исполнить всех. Далее, так как приобщающееся отлично от того, чему оно приобщается, апостол уничтожил и это, по-видимому, малое различие. Ибо сказал: «Приобщение тела» хотел выразить еще теснейшую близость и говорит: «Один хлеб, и многие мы – одно тело» стих 17. «Что я говорю? Общение», – продолжает он, – «мы составляем самое тело Его. Ибо что такое этот хлеб? Тело Христово. Чем делается причащающееся? Телом Христовым, не многими телами, а одним телом. Как хлеб, составляясь из многих зерен, делается единым, так что хотя в нем есть зерна, но их не видно, и различие их неприметно по причине их соединения, так и мы соединяемся друг с другом и со Христом, ибо мы питаемся не один одним, другой другим, но все одним и тем же телом. Посему апостол и присовокупляет, ибо все причащаемся от одного хлеба. Если же мы питаемся одним и всем делаемся одним, то почему не оказываем одной и той же любви, не делаемся одним и в этом отношении? В древние времена у предков наших так было. У множества же уверовавших, говорит Писание, было одно сердце и одна душа. Деяния 4:32. А теперь не так, но совершенно напротив. Между всеми множество разного рода брани. Мы, члены, расположены друг к другу хуже диких зверей. Христос соединил с собой тебя, столько отделившегося от Него, а ты не хочешь даже с братом соединиться надлежащим образом, но отделяешься от Него, удостоившись от Господа такой любви и жизни. Ибо Он не просто дал свое тело, но вместо прежней плоти, которая по естеству своему, происходя из земли, была умерщвлена грехом и лишена жизни, Он привнес, так сказать, другой состав и другую закваску, свою плоть, которая, хотя по естеству такая же, но чужда греха и исполнена жизни, и всем преподал ее, дабы, питаясь ею и отложив прежнюю мертвенность плоти, мы уготовились посредством этой трапезы к жизни бессмертной. Зная это, возлюбленные, будем пищись о братьях и соблюдать единение с ними. К этому побуждает нас великая и страшная жертва, обязующая нас приступать к ней совершенным единодушием и пламенной любовью, окрыляться подобно орлам и таким образом воспарять к самому небу. Ибо где будет труп, говорит Господь, там соберутся орлы. Матфея 24:28. Трупом Он называет свое умершее тело, ибо если бы Он не умер, то и мы не воскресли бы. Орлами называет приступающих к этому телу и внушает, что они должны возвышаться, не имея ничего общего с землею, не оставаться внизу и не присмыкаться в прахе, но непрестанно взлетать ввысь, стремиться к солнцу правды и иметь острое око души. Это пища орлов, а не галок. Достойно причащающиеся ныне встретят некогда Господа, грядущего с небес, а причащающиеся недостойно подвергнутся погибели. Если никто не примет просто царя, что я говорю царя? Если к одежде царской никто не посмеет прикоснуться нечистыми руками, хотя бы в сокровенном месте, хотя бы наедине, хотя бы никого другого не было, тогда как одежда есть не что иное, как ткань червей, а краска, которой ты удивляешься, есть кровь мертвой рыбы, и однако никто не решится взять ее нечистыми руками. Если, говорю, к человеческой одежде никто не посмеет прикоснуться просто, то как мы дерзнем принимать с неуважением тело Вседержителя Бога, тело непорочное, чистое, соединенное с божественным естеством, которым мы существуем и живем, которым сокрушены врата смерти и отверсты своды небесные. Нет, умоляю вас, не будем губить себя бесстыдством, но будем приступать к телу Христову с трепетом и со всякой чистотою. Когда ты увидишь его предложенным, то скажи самому себе: через это тело я уже не земля и пепел, уже не пленник, а свободный. Через него я надеюсь достигнуть небес и уготованных там благ, бессмертной жизни, блаженства с ангелами, соединения со Христом. Смерть не устояла, когда это тело было пригвождаемо и уязвляемо. Солнце сокрыло лучи свои, увидев это тело распинаемое. Разорвалась в то время завеса, распались камни, потряслась вся земля. Оно есть то самое тело, которое было окровавлено, пробито копьем и источало всей вселенной источники спасения, кровь и воду. Хочешь ли еще видеть силу Его? Спроси жену кровоточивую, которая прикоснулась не к нему, а к одежде, в которой оно было облачено, и даже не к целой одежде, а к краю ее. Спроси море, которое носило его на хребте своем. Спроси самого дьявола и скажи ему: откуда у тебя неисцельная рана? Отчего ты уже не имеешь никакой силы? Как ты подвергся плену? Чем ты удержан? Кем ты удержан, когда предался бегству? И он укажет тебе ни на что иное, как на тело распятого. Им притуплено жало его, им сокрушена голова его, им посрамлены начало и власти его, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ними собою. Колоссянам 2:15. Спроси также смерти, скажи, чем истреблено твое жало? Чем разрушена твоя победа? Чем разрушена твоя сила? Отчего ты сделалась посмешищем девиц и отроков, тогда как прежде была страшна властелинам и даже праведникам? И она укажет на него же. Ибо когда это тело было распинаемо, тогда встали мертвые, тогда разрушились темницы их, сокрушились медные врата ее, и мертвые воскресли, а вся стража ада пришла в ужас. Если бы оно было подобно другим, то надлежало бы произойти противному. Смерть одолела бы, но не то произошло, потому что оно не было обыкновенным, посему смерть была побеждена. Как принимающие такую пищу, которую не могут удержать в себе, извергают с нею и то, что было принято ими прежде, так было и со смертью. Приняв тело, которое не могла сокрушить, она извергла и то, что имела в себе. Приняв его, она испытала болезни рождения и мучилась дотоле, пока не возвратила его. Посему апостол и говорит: «Расторгну узы смертные» Деяния 2:24. Ни одна жена рождающая не мучится так, как мучилась и терзалась смерть, приняв в себя тело Господа. Что случилось с змеем вавилонским, который принял пищу, сам расторгся? Даниила 14:28. То же произошло и со смертью. Христос исшел обратно, не через уста смерти, но расторгнув и растерзав самое чрево этого змея, исшел из внутренности его с великою славою, пролив светлые лучи не до неба только, но до самого горнего престола, ибо туда он вознес собою и тело. Это тело он предложил нам в сне, чем и показал самую сильную любовь к нам. Ибо кого мы сильно любим, того часто готовы даже съесть. Так Иов, выражая любовь к нему рабов его, сказал, что они от сильной любви к нему часто говорили: «О, если бы мы от мяс его не насытились». Иов 31:31. Так и Христос дал нам в сне собственную плоть свою, дабы возбудить в нас сильнейшую любовь. И так будем приступать к этому телу с пламенной любовью, дабы нам не подвергнуться наказанию. Ибо чем более мы облагодетельствованы, тем более будем наказаны, если окажемся недостойными благодеяний. Это тело почтили волхвы, когда оно лежало в яслях. Люди, не знавшие истинного Бога, чужеземные, оставив в доме отечество, предприняли далекий путь и, пришедшие, поклонились ему с великим страхом и трепетом. Будем же подражать, хотя этим чужеземцам мы, граждане неба. Они, увидев его в хижине и в яслях, и не видев ничего такого, что видишь ты теперь, приступили с великим трепетом. А ты видишь его не в яслях, а на жертвеннике, видишь не жену держащую, а священника предстоящего и духа, осеняющего предложенное с великою благодатью. И не просто только видишь это тело, как они видели, но знаешь и силу его, и все домостроительство, знаешь все, что совершилось через него, был научен всем тайнам. Посему будем приступать с трепетом и показывать более благоговение, нежели те чужеземцы, дабы, приступая к нему просто и невнимательно, не собрать нам огня на свою голову. Впрочем, говорю это не к тому, чтобы мы не приступали, но чтобы не приступали недостойно. Ибо как опасность приступать без рассуждения, так и не приобщаться к этой таинственной вечере, есть глад, голод и смерть. Она есть сила для души нашей, крепость для сердца, основание упования, надежда, спасение, свет и жизнь. Отошедши туда с этой жертвою, мы с великим дерзновением вступим в священные обители, как бы огражденные со всех сторон золотым оружием. Но что я говорю о будущем? Это таинство и здесь делает для тебя землю небом. Отверзи врата неба и приникни, или лучше врата не неба, а небо небес, и ты убедишься в истине сказанного. Что там есть самого драгоценное? То же самое ты увидишь и на земле. как в царских чертогах всего важнее не стены и не золотой кров, а тело царя, сидящего на престоле, так и на небесах – тело царя. Но то же самое ты можешь видеть и ныне на земле, видеть не ангелов и архангелов, не небеса и небеса небес, а самого владыку всего этого. Не правда ли, что ты видишь на земле то, что всего важнее, не только видишь, но и прикасаешься, не только прикасаешься, но и вкушаешь, и вкусив отходишь в дом твой? Очищай же свою душу, уготовляй сердце к принятию этих тайн. Если бы тебе поручено было держать на руках царского сына со всем великолепием его, с порфирою и диадемою, то ты без сомнения отверг бы все прочее земное. А теперь ты принимаешь не сына царя человеческого, а самого единородного сына Божия. И как не трепещешь, скажи мне, как не оставляешь пристрастия ко всему житейскому, и вместо того, чтобы восхищаться одною этой драгоценностью, склоняешься к земле, предаешься страсти к деньгам и любви к золоту, можешь ли иметь какое-нибудь извинение, какое-нибудь оправдание? Или ты не знаешь, что Господь твой отвращает от всякого житейского великолепия, что потому Он благоволил по рождении Своем возлежать в яслях и избрал бедную матерь, что потому Он преданному житейским выгодам отвечал: «Сын человеческий не имеет где преклонить голову»? Матфея 8:20. А что ученики его? Не ту же ли самую заповедь соблюдали и они, останавливаясь для жительства в домах людей бедных, один у кожевника, другой у скинотворца и порфиропродательницы? Они искали не знатных домов, а добродетельных душ. Будем же и мы подражать им. Станем восхищаться не красотою столбов и мраморов, а стремиться к горним обителям, презирать всякое здешнее великолепие и пристрастие к деньгам и возвышаться мыслями своими ввысь. Ибо если правильно рассудить, самый мир этот недостоин нас, не только что портики и галереи. Посему увещаю вас, будем украшать свою душу, устроять этот дом, которого мы не оставим, и тогда, когда переселимся отсюда, дабы нам сподобиться благ вечных, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Еще не закрылась дверь, Господь призывает теперь. Кто слышит призыв, тот поверь. Христос говорит: «Я есмь дверь». Тропинка спасенья тесна, вокруг зеленеет весна, и высь голубая ясна. Там нет смертоносного сна. Здесь в мире сосчитаны дни, волной быстротечной они плывут, исчезая в тени, жизнь гаснет, как гаснут огни. Над миром пророческий глас звучит, не смолкая сейчас, зовет к покаянию нас. Христос своих избранных спас. Кто уши имеет, пусть тот призыв его сердцем поймет, пусть тот к Иисусу придет и дар дорогой обретет. Еще не закрылась дверь, хотя уже полночь теперь, и рыщет во тьме хищный зверь. Христос говорит: «Только верь». Вы слушаете библейское вещание BBN. Пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание «Бибиан». В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами –

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Дорогие радиослушатели, ознакомление с жизнью и служением апостола Павла помогает всякому изучающему Слово Божие намного легче понять послание Нового Завета. Книга «Деяний святых апостолов» знакомит человека с тем, как Бог встретил Савла из Тарса, фарисея с глубоким убеждением и преследователя ранней церкви. Савл, впоследствии известный как апостол Павел, понял намерение Бога в нем и через него, а именно, что он должен был стать выдающимся голосом для благовествования язычникам. Мы должны помнить, что первыми верующими во Христа Иисуса были евреи, апостолы были евреи, и члены Иерусалимской церкви тоже были евреями. Первоначально Иерусалимская церковь не приняла апостола Павла. Даже много лет спустя, когда он посетил Иерусалим во время праздника Пятидесятницы, а это было в 58 году новой эры, было недоверие к его проповеди, методам и основании новых общин верующих в посещенных им местах. Руководители церкви посоветовали ему поступить согласно закону Моисея и совершить обряды в храме. Это привело к тому, что он был арестован римлянами и тем самым спасен от толпы евреев, которая хотела убить его. Когда Павел был поставлен перед Синедрионом, мы опять видим вспышку ненависти к Павлу. Римским воинам снова пришлось мешаться. Павел опять, находясь в тюрьме, был в некоторой степени удручен. Нам нужно в связи с этим прочитать 23 главу «Деяния святых апостолов». В ту ночь сам Господь явился Павлу, уверяя, что он утешит и подкрепит. Он имеет для него план на будущее. Мы читаем такие слова: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». На протяжении столетий всегда были верующие служители Божии, которым пришлось много пострадать за Христа. В таких страданиях они утешались уверенностью в том, что Господь был с ними, утешая, ободряя и уверяя их, что Его милость достаточна. Мы увидим, что 2 года спустя Павел имел в виду именно это, когда провозгласил: «Требую суда Кесарева». Нам дано поучение в явлении Господа Павла и в словах «Дерзай, ободрись». Павел не получил мгновенно освобождение от страданий и опасностей. Господь явился своему слуге, чтобы подкрепить его на то, что его ждало в будущем. Это напоминает нам слова апостола Павла в Коринфской церкви: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Более 40 иудеев решили заклясться и не есть и не пить, доколе не убьют Павла. С этим твердым решением они обратились к первосвященникам и членам Синедриона с просьбой, чтобы Павла привели к ним еще один раз на допрос. Они не хотели устроить засаду, и прежде нежели Павел приблизится к ним убить его. Их тщательно разработанный план потерпел крушение, так как о нем услышал племянник Павла. Разве это не Бог употребил юношу для срыва злых намерений людей? Конечно, Бог. Племянник Павла сразу же приступил к действиям, как об этом описывается в 23 главе Деяния святых апостолов 16 по 21 стих. Римскому тысяченачальнику доложили о заговоре против Павла. Мы бы могли подумать, что военачальник, имея такое положение, не обратит внимания на такие утверждения. Но, вероятно, Бог сделал сердце этого неверующего римского офицера благосклонным, и он прислушался к сообщению. В Писании нам не говорится, послали ли иудейский синедрион римскому сотнику прощения еще раз привести Павла на допрос. Римский тысяченачальник действовал быстро, чтобы предотвратить любое происшествие, о котором донес племянник Павла. Ему казалось, что Павел был человеком большой важности. Он был римским гражданином. Это само собой означало, что его нужно было защищать от каких бы то ни было злых действий со стороны врага. Планы обеспечить Павлу безопасность в Кесарии, где жил начальник той провинции, а также охрана целым отрядом воинов, указывает на заботу римского офицера Клавдия Лисия. В 23 главе 23 стихе Деяний святых апостолов нам повествуется о том, что 200 пеших воинов, 70 конных и 200 стрелков во главе, которых были поставлены офицеры, получили приказание отвезти этого единственного пленника из Иерусалима в Кесарию. Все это произошло тайно, под покровом ночи, чтобы обеспечить максимальную безопасность. Бог часто употребляет людей для исполнения своей воли, в то время как некоторые, планировавшие свои действия, забыли о том, что Бог имеет контроль над событиями. Задумывались ли вы когда-либо над тем, что случилось с этой группой людей, их было более 40, которые заклялись ничего не есть и не пить, доколе не убьют Павла? Сообщили ли они Синедриону о своем намерении? Какими раздосадованными были старейшины, узнав, что Павла больше нет в Иерусалиме и что он теперь под охраной правителя их провинции? Читая письмо Клавдия Лисия, создается впечатление, что он знал апостола Павла до того, как поднялся мятеж, и до того, как он выручил Павла. Но как бы то ни было, Клавдий Лисий не знал о том, что Павел был римским гражданином до тех пор, пока не приказал отвезти его в крепость для бичевания. По всей вероятности, Клавдий Лисий желал показать себя в наилучшем свете, когда составлял письмо правителю. Почему Клавдий Лисий вмешался? Правительство расправлялось с восстаниями очень строго. Для Павла Иерусалим остался позади. Он был отдан в руки языческих властей. Возможно, что у Павла возникли противоречивые мысли. Он желал результата, зная наперед, что иудейские вожди будут апеллировать. Феликс ему сообщил: «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители», и повелел ему быть под стражей в Иродовой притории. Прошло только несколько дней с тех пор, как Павла отправили из Иерусалима в Кесарию, как уже прибыла большая делегация из Иерусалима, решившая добиться смертной казни апостола. Первосвященник, исполненный лютой ненавистью к Павлу, решил прийти лично. Это само собой указывает на напряженную борьбу, которая велась против Павла. Римский правитель, по всей вероятности, был сильно удивлен приходом первосвященника. К тому же он не пришел один. Анания взял с собою известного оратора, римского юриста для того, чтобы предать весь прошению. А Павлу пришлось предстать пред ними одному, казалось бы, без защиты, тому же его ненавидели. Каким большим утешением были для апостола слова, которые ему сказал сам Господь: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Начало речи Тертиула было типично для римлян. Он отдал должную дань лестным комплиментам Феликсу, правителю, но они, вероятно, мало повлияли на правителя, привыкшему к такому роду обращения. Сам факт, что иудейский первосвященник был готов нанять римского адвоката, чтобы обвинить еврейского собрата, а именно им был Павел, ясно свидетельствует о ненависти к служителю Божию. Один из исследователей Библии выразился так: слова, употребленные Тертиулом против Павла, были крайне ядовиты и похожи на шипение змеи. Он назвал Павла язвою общества, от которой общество непременно должно избавиться. Мы видим, что по трем пунктам апостол Павел привлекался к уголовной ответственности. Во-первых, Павел обвинялся как политический преступник, мятежник. Любой заговор против римского правительства был уголовным преступлением. Во-вторых, Павел обвинялся в религиозном преступлении. Вождь ненавистных последователей Христа, подстрекатель того, что служило разладу в иудаизме. В-третьих, он осквернил храм. Если бы его можно было уличить в третьем обвинении, то на ним можно было бы произнести смертный приговор. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Почти каждое послание апостола Павла заканчивается прекрасным пожеланием, о чем он сам говорит так. «Приветствие моею рукою». Это записано во втором послании к Фессалоникийцам, самые последние стихи. «Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так». «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Какие прекрасные слова! Благодать, что может быть лучше благодати от Бога, этого благого даяния, которое мы получаем от Бога, ну, совершенно незаслуженно, только по Его святой милости. Давайте больше благодарить Господа за ту благодать, которую мы от Него получаем каждый день.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Ефесянам 2:8-9.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Как познавать Божью волю? Как нам с вами быть ближе к ней, как в ней разбираться? Хочет ли что-то Бог нам сказать? Как Он это делает? Я бы сказал, это вопросы очень важные, и вопросы, может быть, иногда мы недопонимали, что у нас когда-то, может быть, возникнет этот вопрос, и что нам нужно подумать над этим. Господь говорит такие слова через пророка Иеремию, он говорит: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И он не только знает, говорит, «Ибо только я знаю», он говорит: «И намерения, какие имею о вас». Мы иногда для себя можем выбирать самые разные намерения. И он говорит: намерение во благо, а не на зло. В притчах мудрый царь Соломон, можно сказать, в то время президент Израиля, предупреждает и говорит: есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. Я думаю, что не всегда мы можем с вами услышать от президента такие слова, какое-то предостережение. И я думаю, что все это свидетельствует о том, как сегодня человечество относится к Богу, насколько, может быть, виновен Бог, когда люди говорят, куда Он смотрит, когда такое происходит. Он говорит свое слово. Было недостаточно слова. Он отдал своего Сына на крест, чтобы Он распят за нас, и чтобы люди, увидев, может быть, из поколения в поколение передается эта весть о том, что Христос был распят за наши грехи, за наше своеволие, за наше своенравие. Бог говорил Адаму и Еве, сказал: «Все вы можете делать, от всякого дерева в раю вы можете есть, но только от дерева познания добра не ешьте от него». Он сказал. И вот Ева идет, и вот дерево познания добра и зла. И вот она подошла, и вот она остановилась, она увидела змей здесь. Она смотрит на это дерево, и она думает. Я не знаю, почему она к нему подошла, но мы в Библии с вами читаем, что это дерево стояло посредине рая. Бог его не где-то куда-то поставил, и люди говорят: да зачем он, может быть, не делал бы этого дерева, может быть, тогда бы он взял и встал. И вот Ева смотрит, вдруг перед ней встает Бог и говорит: Ева, куда ты смотришь? Он не сделал так. Змей говорит: вкусите, и вы будете как боги. Он не имеет намерения к нам во благо. Сатана имеет всегда намерение во зло. Он отец лжи, он не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда он говорит, говорит свое, ибо он отец лжи. И поэтому очень и очень важно, друзья мои, сегодня иметь от Господа и предостережение, и пожелание, и, может быть, своевременную помощь и понимание, где и как мы с вами должны поступить. От этого недопонимания, или, может быть, даже просто мы можем не заботиться о том, как Он хочет и что Он хочет, мы можем с вами попадать в разного рода нелепости. Когда это появилось в нашей жизни, мы не знаем, как нам поступить. Мы делаем еще шаг, дальше шаг. Иногда бывает вообще просто что-то непоправимо. Мы откроем с вами и будем читать вместе 118-й псалом. Это очень большой, самый большой псалом в книге Библии. 118-й. Конечно, весь мы его с вами читать не будем. Но некоторые моменты мы с вами здесь посмотрим. С первого стиха читаем. 118-й псалом. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеление Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути Мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Как юноши содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим». Я пропущу и прочитаю 24 стих. «Откровения Твои, утешение мое, советники мои». Мы остановимся. Автор псалма, мы с вами не будем говорить, кто автор, здесь не сказано, кто автор, он касается вот такой глубокой, может быть, мысли. Я бы сказал, весь псалом, когда читаешь, он очень-очень тесно, глубоко связан с Божьими повелениями, с Божьей истиной, предостережениями, наставлениями, волей Божией, всем тем, что Господь дает человеку. И он говорит: «Блаженные, непорочные в пути». Слово «блаженны» значит «счастливы». Блаженны, непорочные в пути. Счастливы, непорочные в пути. Ходящие в законе Господнем. Блаженны, хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Наша Россия, друзья мои, она подверглась очень и очень сильнейшим нападкам сатаны. Особенным образом эти нападки проявлялись через атеистическую деятельность. К сожалению, атеистическая деятельность, она не заключалась в том, чтобы людям доказать, что человек не создан Богом. Она не направлялась на то, что нет Бога. Не только этим она заканчивалась. Очень сильнейшая деятельность сатаны заключалась и в том, чтобы, например, церкви, протестантские церкви, обезличить или создать такой как бы имидж или внутреннее такое как бы чувство. Например, слово «баптист», оно всегда в людях вызывало какое-то, знаете, отвращение, что-то такое, знаете, ничтожное, что-то страшное. Там в жертву приносят, например, или, знаете, что-то пугающее. Вот, например, детей пугали, говорят, сейчас бабай придет. Можно было сказать бабай или баптист, это примерно то же самое могло выглядеть. Но только детей пугали бабаем, а взрослых пугали баптистом. И вот примерно люди в России у нас, не имея представления, кто такие люди, я не раз говорил, вы знаете, вы живого баптиста видите. По-разному люди как-то смотрели, по-разному относились. И вот знаете, люди привыкли, что человек верующий, это обязательно может быть в какой-то специальной одежде. Обязательно борода, длинные волосы, усы, вот что-то такое. Это человек Божий. Ну, если люди говорят, как? А вы кто? Пастор церкви. А что у вас за церковь? Не православная. А, секта. И слово «секта», оно само по себе тоже было таким словом, как бы ужасающим. Оно и сегодня имеет свое какое-то такое, знаете, как бы качество или свойство. Если люди сказали: «А это секта», Туда, значит, нельзя ходить. Ну, много. Например, президент Америки, сектант, его никто никогда не назвал сектантом, если он баптист. Вот, и знаете, я бы сказал, с этого, может быть, для многих просто закончилось что-то о Боге. Этим самым людям, может быть, они где-то в сердце своем чувствуют и понимают, что есть Бог. Но вот этими идеями, этими взглядами для них закончилась как бы возможность познать Бога, приблизиться к Богу. Им предложили не путь к Богу, а путь к храму. Может быть, путь к мощам святым или еще к чему-то. Но путь к Богу, он лежит всегда через Божье Слово. Через вот эту замечательную, прекрасную, чудную книгу Библию. Книга Библия. Что это за книга? Автор этой книги – сам Бог. Когда люди читают, они задают вопросы, говорят, ну как же, здесь рассказывается просто о людях, рассказывает о том, как проходила их жизнь. Например, евангелист Лука, Матфей. Может быть, Моисей пишет, как израильский народ шел, выходя из египетского рабства, ну и прочее, прочее. Да, друзья, писали люди о событиях, которые даже иногда и с ними происходили. Но в этих событиях все равно показаны действия Бога, которые Он осуществлял. Здесь много сказано о Боге. Какой Он? В этой книге рассказывается о грехе, в этой книге рассказывается о Божьем предостережении, о Его любви, о Его ранах. О том, зачем эти раны. Что Господь через эти раны может иметь? И вы знаете, к сожалению, очень многие, даже приняв крещение, не знают, что такое крещение. К сожалению, очень многие, взяв святой воды, принеся ее домой, не знают, что это. Они только говорят, что ну, это какое-то благословение. Но разве можно назвать в святой воде «это Бог с нами»? И поэтому я хочу сказать, что наша Россия, она очень духовно многострадальна. Она очень во многом, как вам сказать, имеет неясности, недопонимания. Люди как бы мечатся, они не знают, как поступить. Может быть, им говорят, поступи вот так или поступи вот так. Но путь к Богу для многих просто пригорожен. Может быть, как-то перебит, переломан. В их понятиях, в их мнениях есть нечто, знаете, такое, когда я первый раз шел в церковь, я думал, что там какие-то бабушки вот просто так поклоняются, стоят в черном, такие убогие, вот, ну, что там просто как-то все просто ритуализировано, ну, никакой ни мысли, никакой логики, ничего нет. Но, друзья мои, Бог, Он не просто дал нам разум. Он дал нам разум для того, чтобы этим разумом мы с вами могли думать в жизни. Чтобы этим разумом мы с вами могли познать Творца. Чтобы этим разумом мы могли задуматься, для чего мы живем, куда мы идем. Какая цель нашей жизни? Действительно это цель или нет? Но многие просто говорят, нам некогда. Некогда и болеть, некогда и умирать, некогда и в школу ходить. Но тем не менее, есть время, когда мы кушаем, спим, зарабатываем деньги, смотрим телевизор. Очень много мы проводим времени во многих тех или иных, как бы, путях своей жизни, в суете, в чем-то, может быть, беспечно. Но тем не менее Господь желает говорить с нами. И Он говорит, блажен человек. Если этот человек не относится к тому, в чем он блажен, или через что он блажен, тогда он не блажен. Он несчастлив. Этот человек счастлив, а он несчастлив. Он несчастен. Может быть, со своим несчастьем Он боится с кем-то поделиться, кому-то открыться, кому-то что-то сказать. И я бы сказал, к этому несчастью всегда есть много дорог, много путей, которыми сатана старается привести многих людей, очень многих. Миллионы идут, не думая, не пользуясь возможностью быть с Господом. И мы начинали сегодня наше служение: «Научи меня, Боже, молиться, Твой священный закон соблюдать, научи гордым сердцем смириться, Твою волю во всем исполнять». Жить с Богом – это не жизнь, на которую можно показать пальцем и сказать: «Какой он глупый! Какой он обделенный, какой он несчастный!» Нет, это не жизнь. И многие говорят: нет, вот это жизнь. А вы знаете, многие сегодня устали и говорят: я устал от этой жизни. Я не просто живу, я как робот выполняю чью-то волю. Самому мне это уже давно надоело. Я уже просто устал. Блажен непорочный в пути, блаженны ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Почему? Они не делают беззакония, ходят путями Его. Бог говорит сегодня к людям. Он желает, чтобы человек, остановившись, мог задуматься и правильно отнестись к нему. Я сразу же хочу сказать, друзья мои, наша церковь, она не претендует на то, чтобы все люди ходили сюда. Право человека, будет он ходить или не будет он ходить куда-то, это его право. Что он для себя изберет? Приходить в церковь или не приходить? Брать в руки Библию или не брать? Молиться или не молиться? Верить или не верить? Это право его, но ответственность на нем лежит с самого рождения. Куда он пойдет после этой коротенькой, вот такой очень коротенькой жизни? Почему я говорю коротенькой? Потому что по сравнению с вечностью она просто как ничто. Куда пойдет человек? И вот когда человек не думает, он, не задумываясь, он говорит: ну потом придем, там посмотрим, там решим, там разберемся. Если есть что-то, ну как-то, может быть, проскочим в рай. Нет, друзья мои, Христос не проливал свою кровь для того, чтобы потом кто-то мог проскочить в рай. Нет, Он был оплеван не для того, чтобы мы так вольно могли бы распоряжаться и вечностью. Нет. Он умер за наши грехи, за мой и за твой грех, потому что в Библии сказано: все согрешили и все лишены славы Божией. Все до одного не ищут Бога. Все совратились с пути, каждый идет своим путем. Но Бог любит человека, и Он желает, чтобы человек мог задуматься о том, может быть, почему в его жизни происходит то или другое, как поступить в этой ситуации. Что нужно сделать? Вы знаете, мы размышляли утром, что Господь желает с нами как бы говорить и открывать нам свою волю. И несколько причин этому мы с вами рассматривали, и рассматривали особенно первую причину, это от того, что Он любит нас. Что Он, любя нас, Он не желает, чтобы мы, может быть, дальше страдали. Может быть, дальше делали какие-то те или иные действия, от которых терпели бы те или иные проблемы. Не просто, может быть, мы можем сказать, что Бог не любит нас, потому что у нас вот такое происходит. Люди говорят: за что Он меня так не любит? За что Он меня так наказывает? Виновен не Бог. Человек, избирая себе путь, он идет этим путем, и этот путь ему, как говорится, как положено, дает ему те или иные проблемы. Потому что человек избрал этот путь. Не Бог его послал этим путем. И тогда, когда он продолжает этим путем идти, ему кажется, что вроде бы все нормально, пред людьми все это вроде хорошо, прилично, но у него нету уважения к Богу, осознания о Боге. Он не понимает, какова эта любовь, как он больно делает Богу, как безрассудно он делает в своей жизни. Что он, может быть, оставляет своим детям, чем он их снабжает, и какой будет их дальше путь? К какому результату придут они? Человек об этом не думает. И тогда, когда, может быть, в жизни начинаются какие-то те или иные проблемы, переживания, трудности, может быть, болезни, человек останавливается, он начинает искать, он начинает метаться, он начинает спрашивать. И в зависимости от того, насколько объективный, скажем, от Бога источник, может быть, дает ему информацию, но он не проверяет, откуда эта информация. Ему лишь бы поймать эту информацию и что-то сделать. Иногда это тоже не помогает. И он винит Бога. Но Бог не виновен. Если бы человек внимал той инструкции, как, которую Бог дал ему в путь, пожелания. Вы знаете, если мы покупаем с вами, например, даже электроутюг, там есть инструкция, как им пользоваться. Что делать, что не делать, как переключать. Если мы покупаем с вами какой-то более сложный бытовой прибор, там тоже есть инструкция, как им пользоваться, как его, может быть, не испортить, как делать так, чтобы он долго мог послужить нам. Но если человек не ознакомился с инструкцией и что-то сделал, кто виноват? Конструктор или пользователь? Потом, когда он приносит этот прибор в ремонтную мастерскую, ему задают вопрос, а я вот так сделал, так что же вы сделали? А что, разве было нельзя? Да, конечно, нельзя. Ему объясняют, а я-то и не знал. И человек не знает, почему и что с ним происходит. К чему он стремится, если он так пойдет, что будет? Бог говорит, ибо только я знаю намерение. И поэтому наша жизнь, она бывает иногда не жизнью, а каким-то переживанием, болью, трудностью. Кто-то задаст вопрос и скажет, неужели верующие не страдают? Да, они тоже страдают. У них тоже есть болезни, у них тоже есть проблемы, они живут на этой же земле, пользуются всем тем, чем и все мы. Но, друзья мои, или ты один, и можешь поступать дальше безрассудно. Я не знаю верующих, которые наркоманят. Я знаю многих людей, которые считают себя верующими и не могут освободиться от наркотика. Но я знаю тех, кто действительно пришел к Господу, они оставили наркотик. Они благодарят Бога, они счастливы. Почему? Потому что они поняли, осознали, разобрались и выбрали. А тогда, когда человек кем-то управляется, когда он кем-то движется, он не всегда осознает, кто этот, кто направляет его, движет им. Второй момент, о котором мне хочется сказать, что если бы Бог не любил нас, друзья мои, то Он не отдал бы Иисуса Христа. И в послании к римлянам в 5 главе 8 стихом сказаны такие слова. Бог свою любовь к нам доказывает, что Христос умер за нас. Не тогда, когда мы стали благородными, а все мы грешники. И Он, любя свое творение, Он умер, чтобы дать человеку единственную возможность, единственную, я повторяю, единственную возможность прийти на небо. Тогда, когда Христос был на этой земле, Он сказал, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Только через Меня. Люди избирают себе другие пути. Они сегодня уповают на связи, на деньги, на медицину, может быть, на знакомых, даже и из числа каких-то тех или иных служителей. Нет, Человек сам должен прийти через Христа к Отцу. Он сам должен с Ним познакомиться, с Ним заговорить, Ему сказать, Его попросить, с Ним примириться. Если человек этого не делает, я хочу сказать, друзья мои, это не просто мое изречение, или мой взгляд, или учение нашей церкви, нет, это учение Библии. Об этих словах мы с вами можем прочитать в Евангелии от Иоанна, в 3 главе. Вот эти слова, слушайте их. Евангелие от Иоанна, 3 глава, мы читаем 16 стиха. Здесь такие слова, которые сказал сам Иисус Христос. Ни священник, ни пастор, ни ксёнс какой-то церкви. Эти слова сказал сам Иисус Христос. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». И последний стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Можно по-разному отнестись к этим словам. Можно задуматься, услышав их. Можно махнуть рукой и сказать: «Еще успею. Да зачем мне все это? Зачем голову забивать?» Пожалуйста, друзья мои. Никто никого никогда не может, не имеет права заставлять. Да это даже просто неприлично и нехорошо. Неверно и нечестно перед Господом и перед человеком. Господь дает нам возможность каждому подумать, задуматься. Второе, что мне хочется сказать, это Бог знает, что для нас необходимо, у нас есть потребность в ясном и целенаправленном Божьем руководстве нашей жизнью. Если Господь не помогает, если Господь не руководит, то я хочу сказать, что есть другой руководитель. Я бы хотел о нем прочитать. Об этом руководстве написано во второй главе послания к Ефесянам. Мы читаем здесь такие слова. Вторая глава послания к Ефесянам, здесь записаны вот такие слова. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим», с первого стиха, «в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Он объясняет уже это тем, которые примирились с Господом, которые стали способны слушать, думать, взвешивать. Он говорит: «И вас, мертвых по преступлениям». Он дальше говорит: «Бог оживотворил, но до этого вы были вот такими, вот такими, вот такими». Вот не просто по своей воле, не по своим желаниям, а по воле сатаны человек как бы направляется, определяется, движется, и к чему-то он приходит. Здесь многие могут задать вопрос и сказать: «Ну, мы не согласны. Мы не согласны, что абсолютно всем руководит сатана. Если я делаю добро, неужели мной руководит сатана?» Я хочу сказать, друзья, об основном. Да, в каждом человеке есть чувство любви. У матери есть любовь, у верующей и неуверующей к своему ребенку. И это заложил Бог. И даже в природе мы видим и в другом творении. Мы видим с вами и львица, она заботится о своем ребенке, и змеи, и крокодил, и птицы. Но отношение человека к Богу. Самое важное, на что посягнул сатана, он не просто хотел накормить Адама и Еву этим каким-то интересным плодом. Он хотел перевернуть их мнение о Боге. И тогда, когда они вкусили, Бог должен был их за их грех выдворить из рая. Разрыв произошел между человеком и Богом. И это хотел сатана. Это была его цель. И сегодня он говорит, и в нашей России говорит, да какой Бог? Никакого Бога нету. Все это обезьяны произошли. Он многое сегодня старается разным методом внедрить. Если он тогда даже уста змея использовал для того, чтобы змей мог говорить, то сегодня он находит многих людей, которые тоже многое могут говорить, осмеивать. Может быть, какие-то унизительные идеи выдвигать. Даже есть и смешная Библия. Это Библия, в которой столько много, я бы сказал, надругательства над Божьей правдой. Третье, что хочется сказать. Бог знает, как нам нужно утешение. Когда мы бываем с вами растеряны, нам нужна уверенность, помощь, поддержка, чтобы в разных ситуациях мы не могли бы с вами принимать поспешные решения, опрометчивое, может быть, поступать так, как сказано в нашей русской пословице, 7 раз отмерь и 1 раз отрежь. У нас бывает, мы 30 раз отрежем, а потом, если успели, начинаем что-то отмерять. Почему? Потому что так все построено, что мы спешим. Мы к чему-то спешим, мы почему-то спешим. Его совет, его наставление, его поддержка, они нам никогда не повредят. Если Бог делает что-то, Он делает только для нашей пользы, заботясь о нас. Бог хочет с нами говорить и потому, что Он хочет нам дать не просто как бы приблизительное представление, а Он хочет давать нам знания о себе. Перед книгой Псалтырь в Библии есть книга Иова. Если у вас есть дома Библии, вы можете ее прочитать. Я знаю, что здесь очень многие уже знают эту книгу. Вы помните книгу Иова? Разве этот человек был заслуживающим каких-то наказаний, Бог наказывал его или нет? Я думаю, что Бог учил его. Казалось бы, достаточно было того, что даже перед сатаной Бог мог сказать, этот человек, богобоязненный, удаляющийся от зла, он не порочен в роде своем, он послушен мне. Но Господь хотел еще большего. И тогда, когда Иов прошел, я бы сказал, через эту школу Божью. Давайте откроем Иова, последнюю главу, 42 главу, перед книгой Псалтырь. Если у вас есть Библии, можете прямо их посредине открыть, вы попадете в книгу Псалтырь. И вот перед книгой Псалтырь есть книга Иова, 42 главу. И мы читаем с вами с 1 стиха. «И сказал Иов Господу, и отвечал Иов Господу и сказал». Иов разговаривает с Богом. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Он не просто говорит «знаю тебя», он говорит «знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей помрачающий провидение, ничего не разумея? Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить». И что буду спрашивать у тебя, Объясни мне. Это вспоминает Иов. И он говорит: я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Раньше он имел хождение перед Богом. Но после этой школы, через которую он прошел, он глубже узнал Бога. Он глубже познал Бога. И он говорит: теперь я знаю. Раньше я слышал, теперь я знаю. Поэтому Бог хочет говорить с нами, чтобы мы или реагируем, или не реагируем на Его слова. Последствия, которые будет, оно нам тоже дает, как бы своего рода знание. Может быть, способность остановиться, способность задуматься, вернуться к Богу, принести свое осознание. Вы знаете, Бог говорит к нам. Я нарисую одну такую, может быть, схемочку. Вот смотрите, обозначим это Бог. И вот человек или человечество. Часто люди возносят молитву к Богу, и они хотят, чтобы Бог им отвечал. Они Его о чем-то просят, они что-то хотят, они к чему-то стремятся. И вот тогда, когда человек возносит молитву, он не всегда может говорить то, что ему полезно, что ему правильно. Если Бог ему, может быть, не отвечает на эту молитву, он говорит: его нет, потому что он не отвечает. Но у Бога есть еще вот такой ответ для человека. Я бы сказал о типах ответов. Мне хочется тоже с вами поговорить. Какой это ответ? Он может быть самым разным, но один из ответов – это Библия. Правильно? Мы можем с вами часто быть как бы в монологе с Богом, но не в диалоге с Ним. Мы Ему как бы посылаем, читаем монолог. Может быть, иногда люди или по молитвеннику, или просто своими словами. Иногда они, может быть, даже мысленно обращаются к Нему и что-то хотят. Они, может быть, не знают, как помолиться. Вдруг они в реанимации, они знают, что им будет операция. Они говорят: Господи, не знаю, как молиться, не выучил молитву. Прошу, помоги. И вот ответ Бога может быть самым разным. Он не всегда может быть таким, какой мы заказали или попросили. Я иногда сравниваю с тем, что ребенок может увидеть хороший нож, красивый. Он видел, как, может быть, мама режет ножницами ткань или бумагу, и ему так хочется, и он говорит: мама, дай мне ножницы. Он просит. Но она ему дает, или она говорит: возьми, пожалуйста, тебе какие? Пострее, или какие с этими, с острыми концами, или что? Она говорит: нет, давай вместе. Нет, мама, давай я сам. Почему мама не дает? Потому что не пришло время дать. Правильно? Тогда, когда ребенок научится, мы дадим ему. Если мы не даем ему ножик, он говорит: я лучше не точилкой заточу свой карандаш, а лучше ножиком. Что мы ему говорим? Лучше возьми точилку или ножик возьми. Мы, не зная Бога, может быть, не общаясь с Ним, не познавая Его, какой Он, что Он хочет, говорим Ему, мы просим Его. И, может быть, Он нам дает ответ. И, может быть, Он нам дает ответ, а мы этот ответ не воспринимаем. Мы его не понимаем. Может быть, нам надо остановиться? Господи, ты что-то говоришь мне? Ты что-то хочешь? Я, может быть, тебя все прошу, да прошу, да прошу, да прошу. Может быть, ты что-то хочешь? Как, Господи, мне узнать, что ты хочешь? Как ты должен со мной заговорить? Как я тебя должен понять? В чем это будет выражаться? Каким это образом? И вы знаете, у Господа есть эти пути, которыми Он может с нами общаться. Иногда бывает так, что человек говорит не вот таким путем, а другим каким-то, заказывает ему путь. Но поверьте, я хочу вам сказать конкретно, друзья мои, время наше просто выходит, к Богу мы можем обращаться через что? А? Через молитву. К Богу мы обращаемся через молитву. Он к нам обращается через что? И тогда, когда мы с вами что-то у Него просим, мы иногда с вами можем вот в этом ответе, который должен дать нам Бог, или оказывать какие-то препятствия, не допускать, или мы можем оказывать какое-то содействие, потому что теми действиями, которые могут от нас исходить, по-нашему, по-человечески, это может быть правильно. Помните, однажды Петр, тогда, когда Христос стал говорить, и он стал рассказывать о том, что какие его ожидают страдания, и Петр стал ему прикословить и говорит: «Да не будет этого, Господи, с тобою! Ты что это?» Что ему сказал Господь? Помните? «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое». Святое Божие и греховное человеческое, оно сейчас разделено. Раньше тогда, когда Адам и Ева были сотворены Богом, до грехопадения, они были вместе в этой чудной гармонии, в чудном общении, в блаженстве. Но тогда, когда они сделали не так, как говорил Господь, они отошли от Него. Он должен был их выдворить из Эдема. Разрыв произошел. Для того, чтобы восстановить и соединить опять человека с Богом, Бог усмотрел единственный, справедливый, им продуманный и подаренный человеку акт. Этот путь, этот акт в Иисусе Христе. Вот человек, вот Бог. Если человек здесь со своей стороны старается лепить какие-то дела, какие-то усилия, какие-то старания, чтобы он пришел к Богу, примирился с Богом, у человека, у грешного, нету ничего, с чем бы мог согласиться святой Бог. Бог дал человеку единственную возможность. Вот эта возможность. Это распятый наш Иисус Христос. Это Его крест. Через эту жертву человек примиряется с Богом. Почему Бог принимает человека? Потому что во Христе уже уплачено то наказание, или я бы сказал, святой гнев. Я говорю, святой гнев, справедливый гнев. Он вылит на Иисуса Христа. И теперь Христос стал жертвою умилостивления за мои, за твои, за наши грехи. И если Христос пошел на крест, то я хочу сказать, что это сильно свидетельствует нам о том, что у Него есть, что нам сказать. О чем Он заботится? Что действительно мы дороги для Него, что Он любит нас, и что над нами Он не производит никогда никаких опытов. У Него есть всегда все целенаправленное, последовательное, конкретное. Друзья мои, перед этой любовью ни один из людей просто не имеет права ни остановиться, ни подумать, ни взглянуть, ни оценить.
0: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.

0: Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Откройте ваши Библии, пожалуйста, к 5 главе 1 послания апостола Павла к Фессалоникийцам. В основу нашей сегодняшней беседы прочтем стихи 9 и 10. И гласят они так. «Потому что Бог определил нас не на гнев,

0: но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Как верно сказано, что человек предполагает, а Бог располагает. Многое, что мы предполагаем, никогда не состоится, но определение Божие, кто может отменить их? «Я, — говорит Господь, — определил и не раскаюсь в том». Божье назначение невозможно изменить. В нашем тексте сказано, что Бог определил или назначил нас не на гнев. Как это понять? Значит ли это, что человек избежит гнев и ярость Божьей? Да и нет. Все зависит от того, о ком идет речь. Кому написал Павел это послание? Фессалоникийцам. Но ведь не всем живущим в Фессалониках пишет он свое письмо. Павел делает различие. Заметьте, как он адресует свое письмо «Церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе». Ее членам, обратившимся к Богу от идолов, служащим Богу живому и истинному, ожидающим с небес Сына Его, им, он говорит, Бог определил вас не на гнев, но к получению спасения через Господа Иисуса Христа. Это не значит, что они избавлены от испытаний, скорби, страданий, искушений. Нет, наоборот. Он в этом же послании, в 3 главе, говорит, чтобы они не поколебались в скорбях своих, ибо так им суждено. О верующих, о детях Божьих, Слово Божие ясно говорит, что многими скорбями надлежит им войти в Царствие Божие. И Христос сам сказал, в мире будете иметь скорбь. Если меня гнали, будут гнать и вас. Да, нам определена скорбь, но мы не определены на годину скорби. Здесь большая разница. О године скорби Павел упомянул выше, в этой же главе, о том, как внезапно постигнет их, то есть неверующих, пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в чреве и не избегнут. Это участь тех, которые определены на гнев Божий. Но со своими Бог обращается совершенно иначе. У них бывают скорби и испытания, но эти переживания Бог определил для нашего блага. Бог дисциплинирует своих в любви, по великой милости своей, но великая година скорби и озеро огненное находятся за пределами милосердия Божия. Милость и любовь, они на этой стороне вечности. Если ты, дорогой мой друг, умрешь, отвергнув Христа, то для тебя уже не будет никакой надежды. Там не будет ни благодати, ни любви, и это в течение всей вечности. Но ты спрашиваешь, неужели Бог любви будет в ярости и в гневе мучить человеческую душу? Не Бог будет мучить грешника, а его грех, грех, в котором он не хотел раскаяться, грех порождает мучение. Ад не был приготовлен для человека, но для дьявола. Однако человек по своему упорству и нежеланию покориться Богу сам, как сказано в послании к римлянам, собирает себе гнев на день гнева. А во втором послании Фессалоникийцам мы читаем, что «будет праведный суд Божий в пламенеющем огне совершающего отомщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». О, дорогие друзья, бегите от будущего гнева, ибо человеку положено однажды умереть, а потом суд. Нет во всей Библии ни малейшего намека, дающего грешнику надеяться, что ему, мол, будет оказано какое-либо снисхождение, если он здесь, при этой жизни, не покается и не уверует в Иисуса Христа. Бог никак не может примириться с твоим грехом. Если грех твой не покрыт кровью Его Сына, то ты обречен на гнев и ярость Божии. Милость Божия в том, мой друг, что Он дает тебе еще одну возможность покаяться. Но кто может сказать, когда это время кончится? Бог не обязан продлить твою жизнь ни на одно мгновение. О, как это важно, чтобы ты примирился с Богом, ибо тебе еще дается эта возможность». Ты когда-нибудь задавал себе вопрос, почему я сегодня еще среди живых, когда сотни тысячи незнающих Бога душ в течение этого времени, да, когда ты слушаешь эту программу, уходят в вечность? Думаешь ли ты, что ты лучше их? Но если не покаешься, то ты также погибнешь. Да, с одной стороны, следует сказать, что Бог никого не определил на гнев. То есть Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Но грешник по упорству своему и нераскаянному сердцу своему сам себе собирает гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. Пророку Иезекиилю Бог велит: «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам?» Вся Библия говорит о том, что Бог хочет спасения грешника. Для того и пришел Сын Человеческий, чтобы взыскать и спасти погибшие. Помните, как Христос накануне своей смерти, зная, что Иерусалим от Него отречется и предаст Его смерти, приближаясь к городу и смотря на Него, заплакал о Нем и сказал эти полные трагедии и печали слова: «О, если бы ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это скрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои облажат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». О, как этот драгоценный дар времени недооценивается грешниками. Если они сразу не наказаны за свои грехи, то это они считают доказательством, что наказаний вовсе не будет. Верно говорит Слово Божие: не скоро совершается суд над худыми делами от этого, и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Злодей глубоко ошибается, думая, что долготерпение Божие значит, что он безразличен к их злым делам. Но ты спрашиваешь, когда же придет конец данного Богом времени? Единственным, чем я могу ответить, это Словом Божьим. Теперь день благоприятный, теперь день спасения. Но если Бог нас не определил на гнев, то на что же Он нас определил? Слушайте дивную весть. Бог определил нас к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, говорит Слово Божие. Бог не желает смерти грешника, Он желает ему жизнь вечную, слава и благодарение Господу. Это, возлюбленный, и есть благая весть. Бог хочет, чтобы ты был спасен, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующим в Фессалониках Павел говорит: «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Дорогие мои, нет другого Избавителя, нет иного Спасителя, как только Иисус Христос. Бог определил нас к получению спасения через Сына Его, Иисуса Христа. Но Он определил нас не только к спасению, но Он определил и путь спасения. И притом Бог не оставил нас в неведении о том, как мы можем получить это спасение. Послушайте, как ясно наш текст об этом говорит. Бог определил нас к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы жили вместе с Ним. Во-первых, наш текст говорит, что Бог является инициатором нашего спасения. Бог определил нас к получению спасения. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Это значит, дорогие друзья, как сказано в послании Ефесянам, что Бог избрал нас в Нем, то есть в Иисусе Христе, Сыне Своем, прежде создания мира. предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Чем же мы можем хвалиться? Разве только Господом нашим Иисусом Христом? Но наш текст также говорит нам о том, как мы можем иметь это спасение. Бог определил нас к получению спасения. Вы заметили, тут не сказано, что мы его достигли или добились, но что мы его получили. Спасение невозможно ни заслужить, ни заработать. Оно не дается по каким-либо достоинствам человека. Нет, мы его получаем по благодати от Бога. Спасение – это дар Божий. Заметьте, что Бог определил нас к получению спасения, а не к получению религии. Религия никого не спасет. Религия – это только внешняя оболочка. Но когда человек обращается к Богу, рождается свыше, то он не религию получает, а жизнь вечную, Божию жизнь. Дальше наш текст говорит, как возможно было это спасение. Бог определил нас к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас. Возлюбленное спасение иначе невозможно получить, как только через Иисуса Христа, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Он сам сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос, предавший Себя для искупления всех. Это, дорогие мои, приводит нас к следующему факту нашего спасения, а именно, как Христос нас спас. Он не мог нас спасти иначе, как через свою заместительную смерть на Голгофском кресте. Да, спасение – бесплатный дар, но о, насколько оно дорого стоило Богу! Оно стоило жизнь Сыну Божию! Цена твоего и моего спасения – пречистая кровь Иисуса Христа, которая пролита была на Голгофском кресте. Какую огромную цену Бог, Отец, заплатил за наше спасение, отдав на смерть и поругание Сына Своего Единородного. Да, многие слышали, что Христос умер, но очень немногие знают, почему Он умер. Мы не спасемся, потому что слышали, что Он умер. Мы тогда спасаемся, когда обнаруживаем, почему Христос умер. То есть, что Он умер именно лично за нас. Он умер под ужасной тяжестью моего личного греха. Дорогие друзья, мой и твой грех пригвоздили Сына Божия ко кресту. Он изъявлен был за грехи наши, говорит Слово Божие, и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Господь возложил на него грехи всех нас. А в послании к Коринфянам Павел говорит: «Ибо не знавшего греха он сделался для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Да, Бог совершил чудное, полное и совершенное спасение для нас в Сыне Своем. Он не дал нам религию, но Он дал нам жизнь и жизнь с избытком. А эта жизнь с избытком заключается в том, чтобы мы всегда жили вместе с Ним. С самого момента твоего и моего рождения свыше Христос обещал никогда не оставить нас одними. Он говорит: «Се я с вами во все дни до скончания века». Разве это не чудно? Какое дивное обетование! «Не оставлю тебя и не покину тебя». Вот почему тот, который родился свыше, может, не запинаясь, сказать: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Почему? А потому что он находится в пронзенных руках своего Спасителя, и никто не похитит его из рук его. Вместе с апостолом Павлом чадо Божие может сказать: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь нам не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Если Христос меня спас, если Он дал мне вечную жизнь, то скажите, что может разлучить меня с Ним? Ничто. Он говорит каждому дитяти своему: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много. А если бы не так, я сказал бы вам, Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Это его желание, чтобы его искупленные были всегда вместе с ним. И если он их так дорого купил, то думаете ли вы, что он позволит кому-нибудь или чему-нибудь отнять от нас это спасение? Конечно, нет. Слава ему вовек. О, мой друг, если ты еще не спасен, то знай, что для тебя Христос все сделал. Прими его, и ты тоже будешь включен в семейство Божие. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Псалом 95, стих 2. «Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его». Вы знаете, Господь продолжает творить великое и сегодня. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, как сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Так воспойте же новую песнь, хвалу Богу, который за всем этим стоит.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Наума. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели! Сегодня мы приступаем к изучению книги Наума, ветхозаветнего пророка. Хотя эта книга состоит только из трех глав, но она является весьма важной по своему содержанию. При чтении ее мы сразу же чувствуем глубокие и важные предвещания пророка, посланного Богом возвестить народу о наступающих судах Божьих. Один толкователь Библии правильно сказал, что эту книгу нельзя читать без чувства глубокого благоговения и даже страха. Начальные стихи первой главы свидетельствуют о характере Божьем и о его величии и силе. Все это повергает смиренного человека в прах и пепель. Мы должны ответить на это словами: «Он Бог, властелин над всем творением, и Он вовеки благословен». Эта книга имеет связь с другой книгой Библии, книгой пророка Ионы. Только между ними лежит большая разница. Когда Иона понял и осудил свое непослушание пред Богом и пошел возвещать большому городу Ниневии, что наступил суд Божий, если народ и правители не покаются, то тогда произошло величайшее пробуждение. Народ глубоко покаялся. Об этом мы говорили раньше. В книге же Наума совершенно иная картина. Наум предвозвещает грядущее наказание. Суды Божии неизбежны. Через 100 лет после служения Ионы столица Ассирии была в глубоком ожесточении и тьме. Милость Божия была задержана из-за неверия народа. Иона открыл Ниневии, что Бог милостив и любящий. Это истинно так. Наум открывает Ассирии, что Бог также справедлив и свят, что святость требует от него наказания грешников. К сожалению, народ забыл о великом духовном пробуждении Ниневии во время проповеди пророка Ионы. Старая жизнь самолюбия, жестокости, хитростных замыслов стала ежедневной программой жизни ассирян. Каяться они не собирались, поэтому суд Божий приближался. Милость Всевышнего перестала действовать. История книги Наума связана с предвозвещением о разрушении большого города, который допустил Господь. Читая эту повесть, полную трагизма, мы в то же время читаем истории. Эти предсказания в точности совершились до самых малых подробностей. Многие другие армии проходили позже по этим древним дорогам, не зная, что под песками и камнями их лежит разрушенная древняя великая столица Ассирии, город Ниневия. Полезно иногда остановиться при чтении таких пророчеств и вникнуть в археологические описания раскопок наших времен, которые подробно подтверждают многие пророчества Священного Писания. Такие размышления приведут нас к смирению и благоговейному поклонению Богу, всемогущему и всесильному Богу. Эти чувства вдохновят нас на служение Ему, укрепят нас, нашу веру, во время трудностей и преследований за веру в истину Божию. Полезно помнить, что имя Наум значит утешение. Несомненно, что Южное царство, Иудея, весьма нуждалось в утешении от Бога. Ассирия угрожала многократно Иудее. Царство Северное, Израиль, уже было побеждено и разрушено. По молитвам Наума и богобоязненного царя Езекии, Иудея все еще оставалась независимой, несмотря на угрозы Ассирии. О самом авторе этой книги мы знаем мало. сказано в 1 главе 1 стихе. Пророчество о Ниневии, книга «Видение Наума», Елка Сиянина. Трудно точно определить, где находился город Елкас. Есть некоторая связь между именем Наума и городом Капернаумом, в котором жил Господь Иисус во время своего земного служения. Капернаум означает «город Наума» или «город утешения». Однако Наум пророчествовал в Южном царстве в Иудее. Время служения Наума следует отнести к периоду после 663 года до Рождества Христова, когда совершилось падение города Ноамона, Фибеш, Наума, 3 глава, 8 стих, и до падения Ниневии в 606 году до Рождества Христова. Могущество Ассирии уже колебалось. Наум был живым свидетелем этих трагических событий, о которых Господь повелел ему провозвещать. Пророк пережил ужас тех времен, когда исполнились его пророчества. Но как отрадно помнить, что он был утешен Господом, зная, что он защищает уповающих на него. Посему на страницах этих пророчеств есть наставление и для нас в наши тревожные дни. Богу ведомы дела людей и всех народов. Он знает, кто принадлежит ему. Но он также прекрасно знает противников своих, восстающих против повеления его и его святой воли. Он допускает времена, подобные дням Ионы, когда этот пророк послушно пошел проповедовать покаяние великому городу Ниневии, и народ и царь приняли этот призыв и избежали великого суда Божия. Но пришли иные времена. После 100 с лишним лет раздался снова громкий голос пророка Наума. Голос к Ниневии от Бога. Но в этом случае народ и правители оказались ожесточенными и глухими к словам Господним. Наум возвестил о наступающем суде над Ниневией, и не было избавления, не было милости свыше, потому что народ воспротивился Богу живому. Воистину, это жуткая драма города и страны. Раскопки руин Ниневии должны бы пробудить и смирить людей нашего времени. Книга Наума является весьма важной божественным документом, ярко говорящим о судах народов, отступающих от Бога и враждующих с Ним. Эту книгу следует больше читать и ценить ее содержание. Пророчество Наума во имя Божие передано вполне ясно. Также весьма ясны описания действий и характера всемогущего Бога. Гнев Его проявился по отношению к Ниневии по причине греховного состояния народа и полного отсутствия его смирения и покаяния. Святость атрибута Его требовала справедливого наказания враждующих людей. Один из исследователей Библии говорит так. Книга Наума открывает нам справедливый гнев Божий в такой сильной форме, как никакая другая книга Библии. В это время ассирийские полчища гордо наступали на крепости разных народов, считая себя непобедимыми. Они готовились разрушить Иудею. Вы помните случай, когда один ассирийский генерал по имени Рабсак самонадеянно угрожал царю Езекии. «Пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, ты будешь отдан Иерусалим в руки царя Ассирийского». 4 книга Царств, 19 глава, 10 стих. Но всемогущий Господь ответил на эти угрозы и унижение имени Божия. «За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо в ноздри твои и удила мои в рот твой, и возвращу тебя назад той же дорогою, которой пришел ты». 4 книга Царств, 19 глава, 28 стих. Когда царь Езекия услышал эти пророческие слова, сердце его весьма ободрилось. Таким образом, пророк Наум воистину оказался утешителем для Израиля и Иуды. Его провозвещение свидетельствовало о полном разрушении Ассирийской империи того времени. Столица Ниневия, казавшаяся совершенно неприступной для противника, пала и была разрушена. Пророчество о ней исполнилось. Древняя история это подтверждает. Как важно помнить, что если люди попирают неверием своим милость Божию, то суды его неизбежны, они грядут. Заметить, что первая глава этой книги свидетельствует о величии и непревзойденном могуществе Божьем. Вторая в драматическом стиле описывает осаду города Ниневии. А третья глава начинается словом «горе». Этот кровавый город заслужил такое страшное разрушение. Можно назвать эти части книги и такими словами. Первая глава. Приговор для Ниневии, суд гнева Божия. Вторая глава. Жуткое видение этого города. Третья глава. Это суд оправдан справедливостью Божией. Все пророчество и его исполнение произошло по причине беззакония Ниневии и отсутствия сокрушения сердец и покаяния пред Богом. Незримо для людей Бог совершает исполнение пророчества, посылая туда армию могущественного противника Ассирии. Фактически, падение города Ниневии совершилось в исполнении воли Божией. В конце книги мы видим пророка Наума, который получает вдохновение от Святого Духа возвысить свой голос в оправдание действия Божьих. Как мы уже упомянули, святость Божия требовала наказания Ниневии. Вспомните случай с Амореями, Бытие 15 глава 16 стих, или Содомом и Гоморрой, Бытие 19 глава. «Воп Содомский и Гоморский велик, грех их тяжел, чаша греха наполнилась, и суды грозно надвинулись. Аминь».
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Наума. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «одобрение» или «утешение». Спустя столетие после того, как Ниневия покаялась в результате проповеди Ионы, она снова вернулась к идолопоклонству, насилию и надменности. И пророк Наум, конечно же, провозглашает Божий приговор. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы на волне библейского вещания BBN. Притча о добром самарянине. Чему она учит? Ну, конечно, ясно, что эта притча учит нас о милости. Если мы помним, в стихе 37 законник отвечает Иисусу: «Кто ближний?» «Тот, кто оказал ему милость». А Иисус говорит ему: «Иди, и ты поступай так же». Если у вас возникают какие-то вопросы по этой теме или по другим, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

0: исчезла тихо память на песке.
1: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Памятные стихи Благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иеремии.
3: Глава 4. «Если хочешь обратиться, Израиль, — говорит Господь, — ко мне обратись. Если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться. И будешь клясться, жив Господь в истине, суде и правде. И народы им будут благословляться и им хвалиться». Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима: распашите себе новые нивы и не сейте между тернами. Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. Объявите в Иудее и разгласите в Иерусалиме, и говорите, и трубите трубой по земле, взывайте громко и говорите: соберитесь, и пойдем в укрепленные города. Выставьте знамя к Сиону, бегите, не останавливайтесь, ибо я приведу с севера бедствие и великую гибель. Выходит лев из своей чащи, и выступает истребитель народов. Он выходит из своего места, чтобы землю твою сделать пустыней. Города твои будут разорены, останутся без жителей. Поэтому припаяшьтесь вретищем, плачьте и рыдайте, ибо ярость гнева Господнего не отвратится от нас. И будет в тот день, говорит Господь, замрет сердце у царя и сердце у князей, и ужаснутся священники, и изумятся пророки. И сказал я: о Господи Боже, неужели Ты только обольщал народ этот и Иерусалим, говоря: мир будет у вас, а между тем меч доходит до души? В то время сказано будет народу этому и Иерусалиму: жгучий ветер несется с высот пустынных на путь дочери народа моего, не для веяния и не для очищения.

0: учение, и придет ко мне оттуда ветер сильнее этого, и я произнесу суд над ними. Вот поднимается он подобно облакам, и колесница его, как вихрь, кони его быстрее орлов. Горе нам, ибо мы будем разорены. Смой злое с сердца твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли. Ибо уже несется голос от Данной гибельной весть с горы Ефремовой: объявите народам, известите Иерусалим, что идут из дальней страны осаждающие, и криками своими оглашают города Иудеи. Как сторожа полей они обступают его кругом, ибо он возмутился против меня, говорит Господь. Пути твои и деяния твои причинили тебе это. От твоего нечестия тебе так горько, что доходит до сердца твоего. Утроба моя, скорблю в глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани. Беда за бедой, вся земля опустошается, внезапно разорены шатры мои, мгновенно палатки мои. Долго ли мне видеть знамя, слушать звук трубы? Это от того, что народ мой глуп, не знает меня. Неразумные они дети, и нет у них смысла. Они умны на зло, но добра делать не умеют. Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и вот Кармил пустыня, и все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева его. Ибо так сказал Господь: вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю. Восплачет об этом земля, и небеса помрачатся вверху, потому что я сказал, я определил, и не раскаюсь в том, и не отступлю от того. От шума всадников и стрелков разбегутся все города. Они уйдут в густые леса и влезут на скалы. Все города будут оставлены, и не будет в них ни одного жителя. А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя. Презрели тебя любовники, они ищут души твоей. Ибо я слышу голос как бы женщины в родах, стон как бы рождающий в первый раз, голос дочери Сиона. Она стонет, простирая руки свои: о горе мне, душа моя изнывает пред убийцами. Глава 5. Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины. Я пощадил бы Иерусалим. Хотя и говорят они: жив Господь, но клянутся ложно. О Господи, очи твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление, лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться. И сказал я сам себе: это, может быть, бедняки, они глупы, потому что не знают пути Господнего, закона Бога своего. Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господен, закон Бога своего. Но и они все сокрушили ярмо, расторгли узы. Зато поразит их лев из леса, волк пустынный опустошит их, барс будет подстерегать у городов их, кто выйдет из них, будет растерзан. Ибо умножились преступления их, усилились отступничество их. Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в дома блудниц. Это откормленные кони, каждый из них ржет на жену другого. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? Восходите на стены его и разрушайте, но не до конца. Уничтожьте зубцы их, потому что они не Господни, ибо дом Израилев и дом Иудин поступили со мной очень вероломно, говорит Господь. Они солгали на Господа и сказали: нет его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода. и пророки станут ветром, и слова Господнего нет в них, над ними самими пусть это будет. Поэтому так говорит Господь Бог Саваоф: «За то, что вы говорите такие слова, вот я сделаю слова мои в устах твоих огнем, а этот народ дровами, и этот огонь пожрет их. Вот я приведу на вас дом Израилев, народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ, языка которого ты не знаешь и не будешь понимать, что он говорит. Колчан его, как открытый гроб, все они люди храбрые. И съедят они жатву твою и хлеб твой, съедят сыновей твоих и дочерей твоих, съедят овец твоих и волов твоих, съедят виноград твой и смоквы твои. Разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься. Но и в те дни, говорит Господь, не истреблю вас до конца. И если вы скажете, за что Господь Бог наш делает нам все это, то отвечай: так как вы оставили меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей». Объявите это в доме Иакова и возвестите в Иудее, говоря: «Выслушай это, народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, а не видит, у которого есть уши, а не слышит. Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мною ли не трепещете? Я положил песок границей морю, вечным пределом которого не перейдет, и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут». А у народа этого сердце буйное и мятежное, они отступили и пошли. И не сказали в сердце своем: убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы. Беззаконие ваше отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе. Ибо между народом моим находятся нечестивые, сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. Как клетка, наполненная птицами, дома их полны обмана, поэтому они и возвысились, и разбогатели, сделали стучны, жирны, переступили даже всякую меру в зле, не разбирают судебных дел, дел сирот, благоденствуют и справедливому делу нищих не дают суда». «Неужели я не накажу за это, — говорит Господь, — и не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? Изумительное и ужасное совершается в этой земле. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого?» Глава 6. «Бегите, дети Вениаминовы, из среды Иерусалима, и в Фекое трубите трубой, и дайте знать огнем в Бевкареме, ибо с севера идет беда и великая гибель. Разорю я дочь Сиона, красивую и изнеженную, пастухи со своими стадами придут к ней, раскинут палатки вокруг нее, каждый будет пасти свой участок. Готовьте против нее войну, вставайте и пойдем в полдень». «Горе нам! День уже склоняется, распростираются вечерние тени. Вставайте, пойдем и ночью, и разорим чертоги ее. Ибо так говорит Господь Саваоф: рубите деревья и делайте насыпь против Иерусалима. Этот город должен быть наказан, в нем всякое угнетение. Как источник извергает из себя воду, так он источает из себя зло». В нем слышно насилие и грабительство, пред лицом моим всегда обиды и раны. Вразумись, Иерусалим, чтобы душа моя не удалилась от тебя, чтобы я не сделал тебя пустыней, землей необитаемой. Так говорит Господь Саваоф: до конца доберут остаток Израиля, как виноград. Работай рукой твоей, как обиратель винограда, наполняя корзины. К кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господнее у них в посмеянии, оно неприятно им. Поэтому я преисполнен яростью Господнею, не могу держать ее в себе, и залью ее на детей на улице, и на собрании юношей взяты будут муж с женой, пожилой, с отжившим лето. и дома их перейдут к другим, равно поля их жены, потому что я простру руку мою на обитателей этой земли, говорит Господь, ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо, врачуют раны народа моего, легкомысленно говоря: «Мир, мир», а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: не пойдем. И поставил я стражей над вами, сказав: слушайте звук трубы. Но они сказали: не будем слушать. Итак, слушайте, народы, и знай, собрание, что с ними будет. Слушай, земля. Вот я приведу на народ этот пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли. Для чего мне ладан, который идет из Савы, и благовонный тростник из дальней страны? Все сожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны мне. Поэтому так говорит Господь: вот я полагаю пред народом этим преткновение, и преткнутся о них отцы и дети вместе, сосед и друг его, и погибнут. Так говорит Господь: вот идет народ от страны северной, и народ великий поднимается от краев земли. Держит в руках лук и копье. Они жестоки и немилосердны. Голос их шумит, как море, и несутся на конях, выстроены, как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Сиона. Мы услышали весть о них, и руки у нас опустились, и скорбь объяла нас, муки, как женщину в родах. Не выходите в поле и не ходите по дороге, ибо меч неприятелей — ужас со всех сторон. Дочь народа моего, опояшь себя вретищем и посыпь себя пеплом. Сокрушайся как бы о смерти единственного сына, горько плачь, ибо внезапно придет на нас губитель. Башней поставил я тебя среди народа моего, столпом, чтобы ты наблюдал и знал путь их. Все они упорные отступники, живут клеветой. Это медь и железо, все они развратители». Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились. Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Многого мы не знаем в нашей жизни. Мы не знаем, например, когда наша жизнь закончится. Мы не знаем, когда Христос придет. Мы должны быть очень внимательны к тому, как мы живем и что мы делаем в нашей жизни, кому мы служим. Господь хочет, чтобы мы служили Ему. Та жизнь, которая окружает нас, является пустыней в глазах Господних, потому что Он сам когда-то в Своем Слове сказал: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? О, дал бы Бог, чтобы, придя, Он нашел веру в вашем и в моем сердце». Будьте с нами.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Пожалуйста, откройте ваши Библии на послание к Ефесянам. Это послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава. В прошлый раз мы говорили о церкви, как о новом человеке, идущем через этот мир. Мы с вами, слушатели, вновь прочтем стихи от 21 до 24 из 4 главы послания к Ефесянам, где говорится следующее. «Потому что вы слышали о Христе и в Нем научились, так как истина во Христе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека – и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Друзья, апостол Павел говорит, что верующие должны отложить прежний образ жизни ветхого человека и одеться в нового человека. Это подобно, слушатели, как бы снять старую одежду и одеть новую. Старой одеждой является наша старая природа, и в том числе и наши старые привычки. Дитя Божье одевается в нового человека, но это совершается не собственными усилиями, а кроме того, младенец во Христе еще не может одеть себя, он не умеет этого делать. В послании к римлянам нам сказано ясно и конкретно, что ветхий человек распят в смерти Христа. Ввиду этой истины верующие должны сбросить себя ветхого человека силой Духа Святого. Но это не значит устранение себя из плоти, в которой мы живем. Мы не можем избавиться от старой природы, но мы можем не жить в ней. Мы имеем также новую природу, и мы призваны жить в ней, жить силой Духа Святого. Должны облечься, написано, облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Нам вменяется праведность Христова. И это все делается сообразно святого характера Бога. Поскольку мы объявлены праведными и находимся во Христе на высоте, здесь, внизу, наши поступки должны быть сообразны нашему положению, друзья радиослушатели. Мы читаем далее стихи от 25 до 27 этой 4 главы послания к Ефесянам, где говорится так. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Здесь апостол, друзья, апостол Павел возвращается к запрещаниям. Он начал это в стихе 17, где говорил, чтобы верующие не поступали так, как поступают прочие народы. Эти повеления продолжаются через всю оставшуюся часть этого послания, друзья радиослушатели. В запрещениях действует сила негативного мышления. Павел повелевает говорить истину ближнему своему. Почему? Потому что верующий отверг ложь. Когда ветхий человек был отложен в сторону распятием Христа, тогда лживый язык и коварное сердце были возложены на крест. Одна из причин, почему Христос умер за нас, это потому, что мы лжецы. Мы во Христе призваны всегда говорить правду, мы призваны нести истину. В Псалме 115, во втором стихе мы читаем: «Я сказал в опрометчивости своей, всякий человек — ложь». Говорение правды разрешило бы большинство проблем в любой поместной церкви, друзья. Так как верующие являются членами одного тела, говорение правды становится императивом, безоговорочным повелением. Любой обман недопустим в церкви, друзья. Потом апостол повелевает и говорит, гневаясь, не согрешайте. Проявление некоторого гнева допускается в определенных обстоятельствах, друзья, и с определенными людьми. Ни один верующий не может быть нейтральным в борьбе истины. Он должен ненавидеть лживый, например, и болтливый язык, распускающий клевету, особенно в направлении другого верующего. Но в нас не должно быть ненависти к человеку, как об этом говорит апостол Петр в своем первом послании во второй главе. Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Друзья, злоба и гнев родственны. Проявление гнева не должно затягиваться долго. Как только недоразумения исправлены, в сердце не должно оставаться никакой неприязни. Простить и забыть – это самое главное, друзья. Пристановище ненависти и греховные чувства дают дьяволу преимущество в нашей жизни. Многие люди имеют свои личные странности. Они ненавидят, например, некоторых людей и не могут преодолеть в себе это чувство, не могут простить. Мой друг, мы должны прощать, мы должны забывать, если человек готов оставить ложь. Господь Иисус проявлял гнев. Вы помните, когда Он пошел в синагогу, где был человек с иссохшей рукой? Что Его привело в гнев, то это то, что фарисеи специально привели сюда этого человека, чтобы увидеть, что Иисус будет делать. И, посмотрев на них с гневом, скорбя о ожесточении сердец их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Мы читаем в Евангелии Марка в 3 главе. Нам также сказано, что Бог проявляет свой гнев на нечестивых, но в ту же минуту, когда они оставляют их нечестие и обращаются к Нему, Он спасает их. Такое должно быть поведение и у верующих, друзья-радиослушатели. Прощать человек должен научиться, особенно верующий человек, ведь именно к этому призывает Христос, призывают и апостолы. Мы должны научиться прощать, чтобы гнев наш не засел в нашей душе, друзья-радиослушатели. Этот гнев может превратиться во зло. Так что будем учиться, друзья, у апостолов, будем учиться у самого Христа, чтобы мы в самом деле были чистыми нашей душой, слушатели. Ведь освобождаясь от гнева, мы освобождаемся от зла. И мы освобождаемся в самом деле от того чувства ненависти кому-то, ненависти о чем-то и о каком-то положении, друзья, радиослушатели. И это свобода, это самое важное для нашей души, чтобы иметь это прекрасное общение с живым Господом Богом и с нашими братьями и сестрами. Мы подошли с вами к 28 стиху. Я хочу прочитать именно 28 и 29 стихи, где говорится так: «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не сходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Слушатели, кто крал, впредь не кради. Человек по своей греховной природе есть вор, равно как и лжец. Воровство находится в сердце человека, это его естественное побуждение, это похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Это то, что характерно природному человеку, все оно посягает на чужое. Ведь мы живем под действием и иногда под влиянием этого страшного развратника наших душ, как говорит Слово Божье, это сатаны. И мы часто поступаем точно так, как он поступает. Ведь он лжец, ведь он вор. И он, слушатели, помогает нам именно в этом. Нашей похоти, нашим очам, нашей гордости он помогает, друзья. Верующий человек должен, наоборот, трудиться, делая полезно, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Мы, слушатели, забываем об этом. Мы трудимся, но мы очень часто трудимся лишь только для себя. И очень часто ничего и не имеем, потому что не имеем благословения. Верующий не стремится к своему обогащению. Он старается своими средствами помочь тем, которые находятся в нужде. Друзья, радиослушатели, возьмем пример тех людей, апостолов, учеников Христовых, которые показывают нам этот пример. Потом мы читаем, что «никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Гнилые слова – это слова, расшатывающие моральные устои жизни. Они не производят ничего хорошего. Сюда включены, конечно, и непристойные слова. Неконтролируемый язык во рту верующего есть указатель нечистой жизни. Верующий, который говорит непристойные вещи, открывает, как греховно и как зло его сердце. То, что хранится в колодце сердца, друзья, то, что хранится в колодце сердца, выльется наружу через ведро рта. Речь верующего должна быть на высоком уровне и быть способной наставлять, ободрять других верующих, друзья. Вот что говорит нам Слово Божье, друзья. И если у вас есть эти негативные вещи, вы, друзья радиослушатели, должны проверить вашу жизнь. В чем дело? Почему это происходит? Я уверен, что вы найдете, что все зло находится в том, что ваша жизнь находится в какой-то нечистоте. Написано дальше: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Святой Дух есть личность, уважаемые слушатели, друзья. Святой Дух есть личность, и он может быть оскорблен. Думали ли вы об этом? Когда верующий лжет, это оскорбляет Духа Святого. Когда он что-то ворует, что-то, как сегодня принято говорить, что-то берет. Берет не свое, конечно. Это и является воровство. Он оскорбляет Духа Святого. Когда верующий носит грязные мысли, это оскорбляет Духа Святого. Что случается, когда личность оскорблена, друзья? Что? Нарушается общение, не правда ли? Да, нарушается общение. Дух Святой не может действовать в моей и вашей жизни, когда мы оскорбляем Его. Наше общение с Ним нарушается. Чтобы восстановить это, общения, друзья, нужно вернуться снова к Богу, покаяться, нужно просить прощения, нужно очиститься, и тогда Святой Дух начнет снова действовать в нашей жизни. Слова, которым вы запечатлены в день искупления, говорят нам, что мы можем опечалить Духа Святого, но не можем удалить его от себя, потому что мы запечатлены в нем. Как это чудесно, слушатели! Мы запечатлены в Духе Святом в час вашего возрождения. Вы запечатлены в нем до времени, когда Он представит вас Господу Иисусу Христу. Верующий не может распечатать дело Духа Святого. Оно будет сохранено до дня нашего перехода в вечность. Но мы своей недостойной жизнью, друзья, своей недостойной жизнью приносим очень часто печаль Духу Святому. Думали ли вы об этом? Верующие, конечно, должны отличаться от неверующих. Верующие отличаются друг от друга тем, что одни из них живут с огорченным ими Духом Святым, а другие живут с неогорченным Духом Святым. Это место Священного Писания очень важное место, друзья, для каждого радиослушателя. Я хотел бы, чтобы вы запомнили навсегда это место, слушатель. Но мы читаем далее. Стихи 31 и 32. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Эти два последних стиха в резком контрасте один с другим. В стихе 31 перечисляется то, что огорчает Духа Святого. Это грехи эмоционального характера. В противоположность этому Бог хочет, чтобы из нашего сердца исходили другие чувства и побуждения. Раздражение – это болезненное, чувствительное состояние ума, которое производит опрометчивое и грубое суждение о других людях. Многие люди говорят из горечи своего сердца, и это причиняет боль другим. Это тоже огорчает Духа Святого. Друзья, уважаемые, так как эта глава очень важная, я попрошу вас дома, в домашней вашей тишине, выучить наизусть стихи 21 по 32 из этого послания апостола Павла к Ефесянам 4 главы. Итак, домашнее задание – выучить наизусть стихи 21 по 32 4 главы послания к Ефесянам. Пусть Господь вас обильно благословит при изучении Его Слова.
0: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

В эфире библейское вещание BBN. Библия нас учит, как правильно распоряжаться своим временем. Послание к Ефесянам, 5 глава. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем. Итак, на что у вас есть сегодня время? На молитву? На то, чтобы ответить на вопрос ребенка? А если кто-то попросит вас ему помочь, найдете время? Сможете ли подумать о других, когда думается только о своем? Дай, Господь, мудрости использовать нам сегодняшние возможности и всегда находить время для Его дела. Оставайтесь с нами.

0: Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Приходилось ли вам слышать о монументе, установленном в честь навозного жука? Древние египтяне считали его потомком богини плодородия. По их представлениям, поедание женщинами живого жука должно было способствовать рождению божества. На рисунках, найденных при раскопках, сохранились изображения двух женщин, поклоняющихся в символической ладье рождения огромному жуку. Кстати, на царственных украшениях Тутанхамона тоже присутствует изображение жука. Египетские божества были представлены различными живыми существами, в числе которых были жабы, коровы и другие животные. И все они почитались египтянами как имеющие власть над силами природы. Не раз в истории человечества Бог показывал людям, насколько человек и возвеличенные им ложные божества бессильны перед истинным и живым Богом. Так произошло и в случае с египетским фараоном, которого, как мы знаем, почитали за Бога. «Кто такой Господь, чтобы я послушался его?» – отвечал фараон Моисею на его просьбу отпустить народ израильский. Давайте посмотрим, как развивались события в этом споре между вождем израильского народа и владыкой земли египетской. Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 7 главы книги «Исход». Сердце фараона ожесточилось, и он оставался непреклонным в своем упрямстве. В стихах с 14 по 19 из 7 главы книги «Исход» рассказывается о первой казни египетской. «И сказал Господь Моисею: упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра, вот он выйдет к воде, ты стань на пути его на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою, и скажи ему: Господь, Бог евреев, послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался. Так говорит Господь: из сего узнаешь, что я Господь. Вот этим же злом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. И рыба в реке умрет, и река воссмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, и превратятся в кровь. И будет кровь по всей земле египетской, и в деревянных, и в каменных сосудах». Это был ощутимый удар по египетской религии. Воды

0: священной реки Нил превратились в кровь. Египтяне почитали Нил в виде бога Хапи, который, по их поверью, дает пищу и обеспечивает плодородие. В храмах этому богу пели гимны, имевшие такое содержание. «Орошающий поля, сотворенный Ра, приносящий хлеба, обильной пищи, творящий все прекрасное, наполняющий амбары, расширяющий закрома, заботящийся о вещах бедняков». Река Нил с ее плодородным илом была животворная артерия Египта. Но по этой артерии должна была поступать все-таки вода. Теперь же вода превратилась в кровь, а это для египтян означало смерть. Нил, который был для Египта благословением, стал проклятием. Это был суд Божий. В стихах с 22 по 25, в последних стихах 7 главы, мы узнаем, что волхвы египетские чарами своими сделали то же. «И ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь. И оборотился фараон, и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и сим. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку». Первая казнь длилась 7 дней. Фараон еще не был до конца уверен, что здесь явлен перст Божий, потому что его волхвы сумели сотворить то же самое чудо. И это поистине удивительно. Разумеется, здесь не обошлось без вмешательства сатаны, ведь египетские чародеи не смогли превратить кровь обратно в чистую воду. А сейчас мы с вами перейдем к 8 главе. Из этой главы мы узнаем, как Бог продолжил борьбу за свободу израильтян, посылая казни на землю египетскую. Египет поражает вторая казнь – жабы. Но фараон снова ожесточает свое сердце. Далее последовала третья казнь – мошки, распространившаяся по всей земле египетской. А затем на Египет напали песьи мухи. Вероятно, в переводе на более современный язык можно сказать, что это были священные египетские жуки. Давайте сейчас прочитаем про вторую казнь, при которой Египет был поражен жабами. У жаб в Египте был свой представитель, страшная Гекка, богиня с головой лягушки. Бог Нила Хапи на некоторых изображениях держал жабу, а из ее рта струилась река изобилия. Это говорит о близкой связи между богом Нила и богиней лягушек, старейшей из египетской богинь, можно сказать, их праматерью. Она была также богиней плодородия и возрождения, покровительницей акушерок. На одном египетском изображении Гекка произносит заклинание, чтобы воскресить Осириса, а на другом резном изображении она стоит на коленях перед царицей и руководит повивальными бабками при рождении фараона Хатшепсета. Однако давайте прочтем стихи с 1 по 5. «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если же ты не согласишься отпустить, то вот я поражаю всю область твою жабами. И воскишит река жабами, и они выйдут, и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в домы рабов твоих и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои, и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих взойдут жабы». И сказал Господь Моисею, «Скажи Аарону, простри руку твою с жезлом твоим на реки и потоки, и на озера, и выведи жаб на землю египетскую». Жабы заполнили Египет. Они были всюду, в каждом доме, в спальнях, на кухнях, в печах и в квашнях. Люди ходили по жабам, садились на них. Жизнь стала ужасной. Но жабы были священны, и их нельзя было убивать. Одна, две жабы, еще ничего. Но когда их полчища, когда они атаковали Египет, его жители пришли в ужас. Прочтем 6 и 7 стихи. «Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. То же сделали и волхвы чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую». Египетские волхвы повторили и эту казнь, еще раз доказав силу сатаны. Вот стихи с 8 по 11. «И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: «Помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Моисей сказал фараону: «Назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке». Он сказал: «Завтра». Моисей отвечал: «Будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь наш. И удалятся жабы от тебя, от домов твоих, и от рабов твоих, и от твоего народа. Только в реке они останутся». Заметьте, что волхвы смогли привести жаб на землю египетскую, но не смогли от них избавиться. Фараон так расстроился, что готов был на что угодно и что угодно кому пообещать. Бог, как видим, понемногу заставляет фараона понять, что есть единый Всевышний Бог, правитель над всей землей. Прочтем стихи с 12 по 15. «Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей воззвал Господу о жабах, которых он навел на фараона. И сделал Господь по слову Моисея. Жабы вымерли в домах, на дворах и на полях, и собрали их в груды, и восмердела земля. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь». В этих стихах мы полнее видим явление, которое Библия называет ожесточением сердца фараона. Бог открыто показывает нам здесь то, что скрывалось в сердце фараона и чего мы раньше видеть не могли. Прочтем теперь про третью казнь. Мошек. Вот стихи с 16 по 19. «И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: простри жезл твой и ударь в персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской». Так они и сделали. Аарон простер руку свою с жезлом своим и ударил в персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону: «Это перст Божий». Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. До этого момента волхвы успешно повторяли все чудеса, произведенные рукой Божьей. Это чудо, однако, они повторить не смогли. Может быть, повторить первые две казни им помогла хитрость. Теперь же они определенно признают, что в казнях участвует великий всемогущий Бог. Постепенно Бог убеждает египтян в том, что полноту власти имеет лишь Он один. Поклонение богам стало частью ежедневной жизни египтян, частью их быта. Эта казнь опозорила Геба, египетского бога земли. Геб был близко связан с землей во всех ее состояниях. Именно Геб сообщал Осирису о грядущем урожае. Слово «мошки» может означать комаров или москитов. Корень этого слова означает «покрывать», «прищемить» или «ущипнуть». Что интересно, ни комары, ни москиты не могут ни покрыть, ни прищемить, ни ущипнуть. С этим, однако, очень хорошо справляются клещи. Один ведущий зоолог утверждает, что клещи составляют один огромный отряд, основная функция которого – уничтожать падаль. Нетрудно представить, что когда в Египте появилась гора гниющих жаб, то вслед за ними немедленно появилось и множество клещей, которые могли в конце концов избавить страну от этой напасти. Таким образом, мошки могли стать не только проклятием, но и благом. Послушайте воспоминания некого Биднелла, который встретился с мошками в Египте. «Я вдруг заметил, что песок зашевелился. Я пригляделся и обнаружил, что поверхность земли кишела крошечными мошками, и тысячи из них уже ползли вверх по моим ногам. Я немедленно отступил, вспоминая слова Писания. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской». Египетские волхвы не смогли повторить эту казнь. Рассказ о четвертой казни при помощи песьих мух начинается в стихах с 20 по 23. «И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и явись пред лицо фараона, вот он пойдет к воде, и ты скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». «А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песьих мух, и наполнятся домы египтян песьими мухами, и самая земля, на которой они живут, и отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песьих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли». «Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение». До этого момента казни поражали и Египет, и Гесем, где жили дети Израилевы. Многие, вполне возможно, твердили фараону, что все эти казни имели вполне естественное объяснение, поскольку и Гесем был поражен ими. Может быть, один из египетских богов был чем-то разъярен. Однако сейчас все становится совершенно ясно. Бог объявляет, что отныне ни одна из казней не коснется земли Гесем и домов Израиля. Все они будут поражать только Египет. Четвертая казнь явилась в виде персих мух, которые на самом деле были скорее священными жуками или скарабеями. Много таких скарабеев, часто из золота, находят в египетских гробницах. Они были святыней бога солнца Ра. Жестокость этой казни видна из того факта, что сейчас фараон даже согласился пойти на уступку Моисею. Обратите внимание на предложение, которое делает фараон, когда священные жуки одолевают Египет. Прочтем стихи с 24 по 27. «Так и сделал Господь. Налетело множество песьих мух в дом фараонов и в домы рабов его, и на всю землю египетскую. Погибала земля от песьих мух. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». Но Моисей сказал, нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу, Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу, Богу нашему, как скажет нам». Египетский скарабей символизировал вечную жизнь. И вот представьте, что такой священный образ вдруг становится проклятием для всей страны. Конечно, фараон захотел договориться с Моисеем, и это его первая уступка. Всего же он сделает 4 уступки, прежде чем все казни закончатся. Моисей и Аарон хотели, чтобы дети Израилевы пошли в пустыню на 3 дня пути и там принесли жертву Богу. Фараон же говорит, что вы можете приносить жертву, но в этой земле. Такой компромисс допускают сегодня многие христиане. Они говорят: «Будьте терпимы, не меняйте свою обычную жизнь, живите, как жили». Однако в Библии написано по-другому. «Если ваша жизнь не меняется, то вы не христианин». Только не пытайтесь обвинить меня сейчас в том, что признаком христианской жизни я считаю добрые дела. Ничего подобного я не говорил. Мы спасаемся верой во Христа, и только ей. Никаких добрых делах и речи нет. Но когда вы уверуете во Христа, ваша жизнь не может не измениться. И прежде всего в вас должен измениться внутренний человек, ваше сердце. Я утверждаю, что наша современная церковь допустила много компромиссов. И в большинстве своем она все еще остается в Египте. Ведь сегодня очень трудно отличить рядового христианина от обычного неверующего человека. Статистика утверждает, что более 50% жителей США являются членами какой-либо религиозной организации. Когда мне приходится лететь на самолете, то я, чтобы убить время, играю в игру. Когда начинают разносить алкогольные напитки, я считаю, сколько людей соглашаются выпить. Вернее, так я считал в начале. Потом я увидел, что гораздо проще сосчитать, сколько пассажиров отказываются от спиртного. Недавно я летел на самолете, где только 4 пассажира не взяли себе коктейли. И я уверен, что на этом самолете летели и представители христианских церквей. Так вот, эти люди согласились принести жертву в земле египетской. Они были терпимы и либеральны, они не хотели быть честными и бескомпромиссными. Они согласились жить так, как весь остальной мир, а не так, как повелевает Бог. Говоря о духовной борьбе, которая разворачивается между Богом и силами зла на земле, будет уместно такое сравнение. Мы все участвуем в скачках, где бегут 2 лошади – черная и белая. Если вы решите сесть на 2 этих лошадей сразу, то очень скоро заметите одну странность. Лошади скачут в противоположных направлениях, и вы должны немедленно принять решение, на какой же лошади вы все-таки поскачете дальше. Моисей не принял компромисса, который предлагал фараон, и не захотел ослушаться повеления Бога. Он по-прежнему настаивал, чтобы Израиль отправился на 3 дня в пустыню и принес там жертву Господу Богу. Тогда фараон идет на 2-ю уступку. Прочтем 28 стих из 8 главы книги «Исход». «И сказал фараон: „Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне. Только не уходите далеко, помолитесь обо мне“». Он лишь слегка меняет свое предыдущее предложение. Он говорит: «Только далеко в пустыню не уходите, и не забудьте помолиться за меня». Это тот же самый компромисс, на который идут многие сегодняшние церкви в благовестнической работе среди неверующих. Церкви пытаются привлекать паству с помощью банкетов, шумной рекламы, конкурсов, викторин и так далее. Многие церкви так похожи на мир, что их не отличить от любого джентльменского клуба, члены которого ничего не знают и не хотят знать о Боге и собираются лишь за тем, чтобы сытно поужинать. Прочтем теперь стихи с 29 по 32. Моисей сказал: «Вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу, и удалятся песни мухи от фараона и от рабов его и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа, принести жертву Господу». И вышел Моисей от фараона, и помолился Господу. И сделал Господь по слову Моисея, и удалил песих мух от фараона, от рабов его и от народа его. Не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое, и на этот раз не отпустил народа. Фараон ожесточает свое сердце, и Бог с помощью этой казни снова открывает нам, сколько зла скопилось в сердце фараона. В следующей передаче мы продолжим разговор о тех чудесах, которые Бог совершил в Египте.
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную», не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «Покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника, я знаю, что я заслуживаю вечного наказания». Но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь. Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

Вы слушаете библейское вещание BBN. Слово Божье говорит в притчах во 2 главе 7 стихом. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. То есть это говорится о Господе. Только по тщательном изучении Слова Божия и ежедневного упражнения в расположении сердец наших к восприятию Его и жизни по согласию с Ним нам удастся избежать крайностей. Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Дар речи. Наверняка доказано, что человек, в отличие от всех остальных живых существ, с рождения обладает даром речи. С раннего детства мы начинаем усваивать уникальные особенности родного языка. Исследования показывают, что двухмесячные дети уже учатся распознавать гласные и согласные, характерные для языка, на котором говорят окружающие. Ученые проверяли, поворачивают ли младенцы голову на определенные звуки. В опыте использовались гласные и согласные звуки, отчетливо характерные для английского и шведского языков. Американские младенцы в 2/3 случаев реагировали на английские звуки, а звуки шведского языка игнорировали. Шведские малыши, напротив, в 2/3 случаев реагировали на шведские звуки, игнорируя английские. По мнению ученых, это означает, что дети уже начали классифицировать элементы языка, которые они ежедневно слышат. Это первый шаг на пути организации этих звуков в осмысленные слова. Другие исследования показывают, что к 6 месяцам дети уже различают интонации, а вот говорить они учатся гораздо медленнее. Способность овладевать языком заложена в мозг новорожденного. Бог создал нас ради общения с собой. Он любит всех, даже самых малых, и потому наделил младенцев даром речи. Бог ждет не дождется, когда они впервые обратятся к Нему.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Вы настроены на библейское вещание BBN, радио в интернете для всей семьи. В первом послании Петра, в 3 главе 12 стихом мы читаем: «Очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их». А в послании к римлянам, в 12 главе 12 стихом, также мы читаем: «Будьте в молитве постоянны». Молитва Господу, усердная просьба о чем-то, она никогда не бывает неотвеченной. И Павел акцентирует в послании к Колоссянам, 4 главе, 2 стихом: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Научимся молиться так, чтобы быть в этой молитве постоянными и ожидать от Господа Его ответов.

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.
1: Слово благодати представляет серия проповедей по книге Неемии «Возрождение народа». Часть 4. Встреча с оппозицией.
2: Мы уже говорили о том, что в жизни каждого человека, в жизни каждого христианина есть возможность для служения. Так Бог создал нас. Бог создал церковь. Бог создал вот эту сферу функционирования верующего человека с возможностью быть соучастником его Божьего дела. То есть у Бога в каждой точке земли, в каждом маленьком уголке планеты есть свой интерес. Есть своя определенная цель, и Он ее достигает. И достигает этой цели Бог через людей, через тех людей, которые отозвались на Его зов, которые стали Его детьми, которые родились свыше, и которые сегодня имеют тот же дух, имеют тот же характер. И они таким образом осуществляют волю Божию, живя здесь на земле. Значит, книга Неемии, мы ее назвали «Возрождение народа». Основная задача служения Неемии заключалась в том, что он пошел назад туда, в Иерусалим, для того, чтобы возродить или

0: для того, чтобы построить заново тот город, город своих отцов, который был разрушен. Мы говорили о трех уже частях, мы говорили о том, о общем обзоре этой книги, мы говорили о молитве Неемии отдельно, мы говорили в прошлый раз о том, что значит стоять в проломе, что значит отозваться, что значит увидеть нужду и взять на себя ответственность. Все это очень важно, друзья, и мне очень хотелось бы, чтобы вот эти истины, которые звучали уже, чтобы они не проходили мимо нашего сознания, мимо нашей жизни, чтобы они влияли на нас, чтобы они делали нас способными воспринимать вот это божественное благословение, его божественный голос. Сегодня я хотел бы остановиться на трех стихах второй главы, это стих 10 и стихи 19 и 20, для того, чтобы коснуться очень важной темы, которая будет играть большую, значительную роль на протяжении всей этой книги. Это противостояние оппозиции. Дело вот в чем, друзья. Когда мы говорим о любом добром деле, любой из нас, возьмите ребенка, который захотел слушаться папу и маму, возьмите людей, которые постарше, которые решают, что они наведут порядок в своей жизни, что они посвятят Богу свое время, что они начнут читать Библию, что они начнут уделять время младшим братьям и сестрам, что они начнут более внимательными быть к своим родителям и так далее. И заканчивая, может быть, самыми глобальными проектами, когда кто-то из нас решает, что я посвящу себя служению Богу, я пойду учиться в семинарию или в библейский колледж, или я буду миссионером, или я посвящу себя тому, чтобы быть музыкантом или регентом, или служению словом и так далее. В любом из этих ситуаций, как только человек поворачивается и делает первые шаги к служению, он всегда обязательно встретится с оппозицией. Так построена наша жизнь. И книга Неемии показывает нам несколько интересных сторон, объясняя, во-первых, почему это происходит. На примере ситуации с Неемией Бог показывает нам, каждому из нас, что мы с вами должны делать тогда, когда мы хотим делать добро, когда у нас есть движение к Богу, когда мы посвящаем себя на служение, но вместо того, чтобы видеть вокруг аплодисменты, может быть, оркестры, которые приветствовали бы наше движение к Богу, мы наоборот встречаем оппозицию, встречаем противление из разных сторон. Это произошло с Неемией. Я хотел бы начать с того, чтобы коснуться причин оппозиции. Откуда они берутся? Почему тогда, когда человек устремляется к служению, открывает свое сердце, чтобы позволить Богу действовать в нем, почему человек сталкивается с сопротивлением? Почему он встречает оппозицию? Эта оппозиция из разных сторон возникает. От людей, от обстоятельств, различных ситуаций в жизни. Итак, причины. Давайте сначала посмотрим на эти тексты. Неемия. Вторая глава, 10 текст сначала. «Когда услышал это Санавалат, Хоронит и Тови, аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых». Речь идет вот о чем. Вы помните, мы говорили о том, что народ израильский состоял из двух народов к моменту описываемых событий. То есть задолго, несколько сот лет до того, когда жил Неемия, еще после того, когда сын Соломона возглавил царство, народ израильский разделился на иудеев и те, которые жили немножечко севернее Израиля. И у них было две разных истории. Израильтяне или северное царство раньше ушло в плен, примерно на 100 с лишним, на 200 почти лет. Южное царство ушло в плен, тоже было взято в Вавилон. То есть это были две параллельные истории. Две параллельные истории, два параллельных народа, которые немножечко конкурировали между собой. После того, когда Неемия возвратился, люди, которые жили на севере, люди, которые были наследниками самарян, люди, которые в какой-то степени отражали вот тот дух синкретизма, то есть смешения, когда царь ассирийский забрал израильтян, и когда он поселил туда другие языческие народности, и они вроде бы считали себя причастниками Израиля, и в то же самое время они не были таковыми по сути своей. Смотрите их реакции. Когда только они услышали, что Иерусалим восстанавливается, даже он еще не восстанавливался, просто весть разошлась о том, что пришел влиятельный человек. Это не простой путешественник, который пришел из Вавилона или из Персии для того, чтобы проведать, что здесь происходит, а пришел один из заместителей царя, один из приближенных лиц к царю. Этого не могли не знать враги, и поэтому, как только они услышали о том, что у Иерусалима есть реальный шанс восстановиться, сразу же последовала их реакция. Посмотрите, какой она была, эта реакция. То им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых. Посмотрите их следующие действия, 19 и 20 стихи. «Услышав это, Санавалат Харонит и Товия Аммонитский раб, и Гешем Аравитянин смеялись над нами и с презрением говорили: „Что это за дело, которое вы делаете? Уж не думаете ли вы возмутиться против царя?“» Знаете, эта оппозиция будет потом развиваться. Мы потом будем касаться еще конкретных форм, как она выражалась немножечко позже. А сегодня я хотел бы, до того, как мы вникнем в эту ситуацию или в эту историю, хотел бы остановиться на трех основных причинах, почему Бог допускает оппозицию, противостояние в нашей жизни, в вашей личной жизни. Я знаю, что вы в вашей жизни переживаете подобные ситуации, тогда, когда у вас есть стремление к Богу и к служению Ему, и когда вместо того, чтобы это стремление как-то было поддержано, оно наоборот гасится чем-то или кем-то. Итак, причина номер один заключается в греховности мира, в котором мы живем. Вы помните, несколько месяцев тому назад, когда мы проводили серию «Царство Божие в панораме современного мира», мы говорили о двух лагерях, о двух царствах, которые на сегодняшний день вступают или вступили в конфликт здесь, в нашем мире. Это Царство Божие, то Царство, где Господин Бог Иисус Христос, и Царство века сего, то Царство, где Господин Дьявол или Сатана, противник. И мы живем сегодня в реальной духовной битве. Мы живем в мире, в котором вокруг нас и через нас проходят вот эти бои постоянные, постоянные столкновения. Так вот, когда мы говорим о греховности мира, мы говорим о том, что весь мир практически управляется, руководится идеологией их предводителя. Посмотрите, как об этом пишет апостол Павел в послании к Ефесянам, 2 глава, с 1 стиха я читаю. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Посмотрите, это очень яркая картина, дорогие друзья, это очень яркая картина мира, в котором мы живем сегодня. Его характеристика заключается в том, что он находится под господством князя, то есть дьявола. Что люди, которые живут в этом мире, они названы сынами противления. То есть это люди, которые противятся Богу. Таким образом, посмотрите, если вы будете жить в лагере, который весь враждебен Богу, и в нем появляется кто-то, кто стоит за интересы Бога, кто утверждает или пытается осуществить здесь на земле цели другого царства, естественно, вы встретите вражду. Точно так происходит в любом государстве. Любое государство, как только оно видит, что среди них есть кто-то, кто живет, утверждая интересы иностранного государства, люди вокруг будут, если не насторожены, осторожно это очень мягко сказать, относиться к нему, скорее всего, враждебно. Вот это то, что происходит на земле. Это то, что происходит с любым движением человека в сторону Божьих интересов или его целей. Так написано, если вы помните 2 Тимофею, 3 глава, кажется, 12 стих. Написано, и все желающие жить благочестиво будут что? Гонимы. То есть будут встречать сопротивление. Это первая проблема. Дело в том, что когда Иисус Христос молился Богу о своих учениках, которых Он оставлял на земле, Он специально об этом говорил. Он знал, что так будет. И посмотрите, Он говорит, Евангелие Иоанна, 17 глава, 15 стих, «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Итак, причина противостояния или оппозиции, причина номер один – в греховности мира. Мы живем во враждебном лагере, и поэтому мы не должны рассчитывать на то, что люди, которые в действительности являются сынами противления, и они осуществляют волю князя своего, волю князя, который враг Богу. Мы не должны рассчитывать на то, что они будут нас приветствовать. Это первая проблема. Вторая причина для оппозиции – это злоба князя мира сего. Мы говорили о людях, которые наполняют вот этот мир. Сейчас мы говорим о том, кто управляет этими людьми или кто дает, задает тон. О нем сказаны следующие слова в первом послании Петра, в 5 главе 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». То есть речь идет о следующем, дорогие друзья, что если мы действительно осознаем реальность духовного мира, мы понимаем, что всякое движение человека к Богу, к свету, к осуществлению божественной воли в своей жизни, всякое это движение обязательно будет вызывать гнев, негодование самого большого врага Божьего, дьявола. И естественно, он будет принимать все меры для того, чтобы подключить каких-то людей или какие-то обстоятельства для того, чтобы повернуть, разрушить ваше движение к Богу. Это серьезно. Это та духовная брань, которая происходит каждый день. Вы знаете, сегодня очень модно говорить о духовной брани. Люди часто говорят о том, кто, когда, как бесов изгонял. Вы знаете, духовная брань на самом деле начинается и осуществляется вот здесь. Тогда, когда мы видим реальный Божий интерес и понимаем реальный интерес дьявола в этом мире, который противостоит Божьему интересу. Это не что иное, как духовная брань, в которой мы с вами находимся. Находимся каждый день. Мы погружены в эту духовную брань. И у нас нет выбора здесь, друзья. Мы не можем здесь стоять в стороне. Мы здесь обязательно будем активными участниками или в одной стороне, или в другой стороне. Когда мы говорим о том, что дьявол противится, очень и очень редко дьявол противится сам. Единицы случаев, когда дьявол сам лично является и сам лично что-то делает для того, чтобы повернуть наше движение и сделать, направить его вспять. Чаще всего дьявол использует различные обстоятельства. Например, одно из обстоятельств, когда Иисус Христос был поведен духом в пустыню. 4 глава Евангелия от Матфея. Посмотрите, «И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал, и приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Смотрите, в чем ситуация. Дьявол использует реальную физическую нужду, в которой находился тогда Господь наш Иисус Христос, живя в теле. Иисус Христос на протяжении 40 дней был в пустыне, и он ничего не ел и ничего не пил. Он был в посте, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. Дьявол использует эту ситуацию для того, чтобы через нее попытаться воспрепятствовать самому большому служению, которое когда-либо осуществлялось в истории человечества, служению искупления человеческих душ. Это классический пример, как дьявол препятствует служению. Он использует ситуацию. Он использует ситуацию тогда, когда вы недоспали, когда вы себя плохо чувствуете, когда вам что-то нужно. Он использует это как платформу, с которой он будет на вас нападать. с которой он будет пытаться столкнуть вас и заставить вас, попытаться заставить вас исполнять свою волю. Как он пытался заставить Иисуса Христа? Он приходит ко Христу и говорит: хочешь есть? А вот камни. Скажи им сейчас, они сделаются хлебом. Дьявол подходил к Иисусу Христу для того, чтобы заставить Иисуса Христа делать то, что он скажет. Очень и очень часто, дорогие друзья, в самых различных ситуациях, в которых вы находитесь, когда вам что-то хочется, когда у вас открываются какие-то перспективы, или когда вам что-то нужно срочно, вот тогда дьявол посылает мысль, посылает человека, каким-то образом пытается воздействовать на вас, для того, чтобы заставить вас делать то, что противоречит Божьим принципам. И мы всегда это оправдываем. Мы всегда это оправдываем какой-то нуждой, какой-то причиной, по которой мы, нам кажется, могли, имели право так подействовать, так сказать или так прореагировать. Следующая ситуация. Матфея, Евангелие от Матфея, 16 глава. Иисус Христос говорит своим ученикам о том, что он уже приблизился к вот этой финальной точке, когда он должен будет принести жертву за грехи человечества. С 21 стиха. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое». Это еще один пример. Та же самая тема, посмотрите. Та же самая тема. Господь Иисус Христос идет на служение. Он говорит своим ученикам о том, что осталось немножко, и я буду предан, и я умру, я принесу с собой, своей жизнью, я принесу жертву, жертву за грехи во искупление человечества. И когда ученики услышали эти слова, посмотрите, Петр. Петр, который только что получил большой комплимент от Господа Иисуса Христа, когда Иисус Христос сказал ему, что не плоть и кровь открыли тебе это, а Дух Божий. Петр становится или открывает себя, или делается уязвимым для самого дьявола. Смотрите, дьявол вкладывает эти слова в уста Петра. Посмотрите, что происходит. Петр, казалось бы, логически мыслит. Он признал, что Иисус Христос является Господом. Но дальше в его системе логики не укладывается, что Иисус Христос должен умереть. И поэтому, когда он встречается с этим конфликтом, он сразу же активно реагирует. Да не будет этого с тобой, Господи. Он сам реагирует. Это не было одержимость дьяволом. Это не было какое-то особое состояние, когда дьявол пользовался устами. И дьявол говорил через Петра. Все, что дьявол сделал, он использовал вот это состояние, этот интерес, эту тягу, которая родилась в сердце апостола Петра. Так происходит в нашей жизни, друзья. Очень и очень часто нам приходится слышать слова людей, которые предлагают нам одно или другое. Совсем не обязательно эти люди являются одержимыми или бесноватыми, или имеют связь с дьяволом. Просто очень часто, когда человек думает о том, что человеческое, когда человек не живет полностью или в какой-то сфере своей жизни не отдает ее под контроль Божий, очень часто дьявол использует эти ситуации для того, чтобы делать свое коварное дело. Сколько семей было разрушено по этой причине? Потому что муж или жена сказали неосторожное слово, которое было использовано дьяволом. Сколько друзей порвали связи только по этой причине? Сколько хороших, добрых дел было разрушено только потому, что вовремя не увидели то, кто за этими происками стоит. Итак, мы говорили о двух уже причинах для оппозиции. Первая причина – это то, что мы живем в греховном мире. Вторая причина – то, что этим греховным миром правит дьявол, который имеет интересы, противоречащие Божьим интересам. И третья причина. Бог допускает оппозицию для того, чтобы работать с нами. Вы знаете, меня всегда это утешает. Когда я думаю о том, что мы находимся в духовной брани, иногда тяжело представить себе, насколько страшный враг нам противостоит. Насколько мало силы у нас. И только одно утешает. Утешает то, что вся наша жизнь, она находится под контролем Божьим. И даже те испытания, которые Бог допускает, всякая оппозиция и противостояние, которое возникает в нашей жизни, Бог использует это. Конечно, не Бог их автор, не Бог вдохновляет этих людей, и вдохновляет дьявол. Но Бог использует эту ситуацию для того, чтобы в это же самое время решать свою задачу. Для того, чтобы в это же самое время работать в наших сердцах, шлифовать нашу жизнь, изменять наш характер. Посмотрите, Захария, 2 глава, 7 стих. «Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона. Ибо так говорит Господь Саваоф, для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его». Очень интересный стих, интересный отрывок Писания. Дело в том, что пророк Захария пишет, обращается к народу израильскому, народу, который за свои грехи был отправлен в Вавилон. И говоря к этому народу, обращаясь к этим людям, посмотрите, что он говорит. Он говорит, что Бог так внимательно относится к каждой ране, которую Он позволяет, чтобы она была нанесена. Точно так же, как Он относится к зенице своего ока. Ибо касающийся вас касается зеницы ока Его. Речь вот о чем идет. Всякий раз, когда в жизни дитя Божьего, когда в жизни народа Божьего возникает противостояние, возникают какие-то сложности, которые нам нужны. Это не просто так, эти сложности нам нужны. Бог их использует для того, чтобы нас где-то изменить, нас сделать лучше. Но Бог каждый раз, прикладывая свой резец или действуя своим скальпелем, Он каждый раз очень строго дозирует эту боль. Для того, чтобы эта боль не превысила той, которая необходима, только-только необходима для того, чтобы исправить нас, для того, чтобы удалить какой-то нарост, убрать какую-то примесь. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Несколько причин или обстоятельств, где происходит вот это формирование детей Божьих. Во-первых, Бог учит нас смирению прежде всего. Ничто больше не способствует тому, чтобы в сердце человека производилось смирение, чем какая-то внешняя атака. Знаете, очень часто я наблюдаю за своей жизнью, я наблюдаю за жизнью многих людей Божьих, которые жили до меня и которые сегодня живут. Я вижу, как это происходит, когда чуть-чуть, казалось бы, чуть-чуть спокойная жизнь стала, чуть-чуть успешно пошло дело, как сразу же где-то внутри, где-то даже не подконтрольно мне самому, где-то возникает вот это ощущение, то, что, ну, наконец, ситуация под контролем. Потихонечку человек начинает полагаться на себя. Это страшно. Это страшно, потому что основная цель того, что Бог делает с нами, это то, чтобы поставить нас в положение постоянной зависимости от Него. Вот почему Бог часто нас встряхивает. Вот почему Он часто допускает ситуации, обстоятельства, когда нам просто нужно еще и еще раз видеть свое банкротство, видеть свою несостоятельность. И чем больше мы рассчитываем на то, чтобы быть используемыми Богом для Его славы, тем больше Он будет допускать нам таких обстоятельств, которые будут смирять нас. Помните, когда Давида Бог помазал на царство? Бог поставил его, Бог решил уже. Уже был определен факт, что да, действительно, Саул за свой грех лишается трона, и поэтому Бог ставит своего человека. Вы знаете, сколько прошло лет с того момента, когда Давид был помазан на царство, и до того момента, пока Давид реально стал царем? Десятки лет. Причем не просто десятки лет, а в течение этих многих лет Давид почти постоянно убегал от Саула. Саул его преследовал. У Давида была хорошая цель. Давид был правильным царем. Давид был избран Богом для того, чтобы осуществить самый великий проект, который когда-либо был осуществлен в истории Израиля. Не было государства более могущественного, чем Израиль во время Давида. И несмотря на все это, несмотря на это явное преимущество, и мы по-человечески, нам казалось бы, убрать Саула сейчас, поставить Давида сразу, Давид лучше. Давид должен там быть. Тем не менее, у Бога другой расклад. У него другая арифметика. Он видит то, что мы не видим. И он использует эти десятки лет для того, чтобы вышлифовать характер Давида. Для того, чтобы появились на свет многие псалмы, которые сегодня мы читаем в псалтыре. Которые Давид писал именно тогда, когда он бегал от Саула. Бог использовал эти ситуации для того, чтобы привести Давида в настоящее положение смирения. Это одна из причин, почему такие ситуации в нашей жизни случаются. Вторая причина – это воспитание упования на Бога. Бог не только воспитывает нас смирение, позволяя оппозиции восставать против нас. Бог еще учит, что мы, смиряясь перед Ним, постоянно уповали на Него.
1: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истинной Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

Милость – это действие. Милость больше, чем сострадание. Быть милостивым – значит оказывать людям реальную помощь. В притче «Самарянин» так и поступил. Он мог бы негодовать по поводу жестокости разбойников, мог бы требовать суда над ними, мог бы попробовать найти и наказать их. Но это не было бы милостью к пострадавшему. Самарянин мог бы даже попробовать организовать митинг и произнести на нем гневную речь о пороках общества и его отдельных представителей. Он мог бы посвятить оставшуюся жизнь борьбе за справедливость и за принятие более суровых законов по отношению к грабителям. Но это не было бы милостью к человеку, лежавшему у дороги и истекавшему кровью. Добрый самарянин остановился, слез с осла, наклонился к избитому человеку, осмотрел его раны, обработал и перевязал их, посадил его на своего осла, довез до ближайшей гостиницы и заплатил за него 2 динария из своего кошелька. И все это он сделал своими руками. Итак, милость — это наша забота о нуждающихся. Подумаем над этим. Оставайтесь с нами.

Вот что пишет апостол Павел Тимофею, находясь в тюрьме и ожидая казни. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в том числе и Фигел, и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день». 2 Тимофея 1:15-18. Как видите, Анисифор потратил много времени, чтобы найти Павла. Возможно, у него на это ушла целая неделя или даже месяц. Кроме того, он подвергал свою жизнь опасности. Павел считался неблагонадежным человеком с точки зрения римских властей. Связь с таким человеком, тем более помощь ему, могли плохо сказаться на судьбе самого Анисифора. Но он пренебрег опасностью и неудобствами, желая проявить милость к Павлу. Не служит ли это уроком для нас сегодня? Давайте задумаемся над тем, в каких обстоятельствах мы хотим делать милость и в каких мы обязаны ее проявлять. Оставайтесь с нами.

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Добрый день, дорогой друг! Убедился ли ты в том, что Бог может сделать все, даже то, что кажется для нас невероятным? Однажды даже время повернулось вспять, сообщая Езекии о его выздоровлении. Бог услышал молитву Езекии, который больше всего переживал о Божьем народе. История народа израильского очень поучительна. Потому Бог повелел записать ее, и она стала известна всему миру. Мы читаем ее в Библии. Почему история этого народа важна для всех людей на земле? Русских, татар, немцев, украинцев, англичан, да и всех-всех. Мы уже как-то говорили об этом, но я хочу тебе это сегодня напомнить. Бог обещал Аврааму, что один из его потомков будет спасителем мира. Это наш Господь Иисус Христос. От Авраама Бог произвел

0: большой народ. Мы называем его народ Божий, Израиль. История этого народа, с которым Бог заключил завет или союз, потому-то мы называем его Божьим народом, это история о том, как Бог руководит людьми и целыми народами. Мы узнаем, что хорошо, а что плохо. Что можно делать, чего никак нельзя делать. В общем, история израильского народа очень поучительна для всех и для нас с тобой. Великая находка. Библия, 4 книга Царств, главы 21 и 22. Когда царь Езекия умер, царем стал его сын Манассия. Манассия был столь же нечестив, сколь праведен был его отец. Он вновь поставил жертвенники Ваалу, который прежде уничтожил Езекия, и даже храм Господень наполнил идолами. Манассия посвятил нескольких своих сыновей Ваалу и сжег их живьем. Народ иудейский, по примеру своего царя, отвернулся от Бога и стал творить зло. 50 лет царствовал Манассия в Иудее. Его сын, ставший царем после Манассии, был также нечестив и жесток. За это придворные убили его и сделали царем его 8-летнего сына Иосию. Иосия с детства учился любить и почитать Господа, а когда вырос, делал все, чтобы обратить народ Иудеи к Богу. Во времена царствования Манассии храм пришел в запустение и начал разрушаться. Иосия решил исправить повреждения, нанесенные Дому Господню. Он послал к первосвященнику Хилкии своего писца Шафана и велел заплатить из храмовых пожертвований строителям, каменщикам и плотникам, чтобы они могли начать ремонтные работы в храме. Разгребая мусор, рабочие натолкнулись на какой-то свиток. Они отнесли этот свиток Хилкии, и первосвященник обнаружил, что это давно утерянный список книги закона Божьего. Он решил, что царь захочет увидеть эту книгу, и передал свиток Шафану, который прочел его царю. Когда царь Иосия услышал слова книги закона, он очень встревожился и опечалился. Он начал понимать, как часто народ и цари иудеи шли против закона, данного Господом, и до какой степени заслуживают они наказания. «Найдите пророка, который может вопросить Господа обо всем этом», — повелел он. Шафан пошел к одной пророчице по имени Алдама и поведал ей все о найденной книге закона и о тревоге царя Иосии. «Господь накажет Иерусалим», — отвечала Алдама, «ибо народ упорствует в своем отступничестве». Но Иосия всем сердцем решил служить Господу и любить его, и потому все дни своей жизни проведет в мире, — закончила она этими словами свое пророчество. Что случается, когда мы забываем о Боге и Его законе? Наверное, то же, что и с народом иудейским при царе Манассии. Люди стали непокорными, делали много зла и поклонялись идолам. Это непослушание очень огорчало Бога, и Он всеми силами старался образумить народ через своих пророков, через наказание, но ничего не помогало. Тогда Бог напомнил народу, что Он дал ему свое слово. На это я хочу обратить сегодня твое внимание. Бог напоминает и нам: читай Библию. О том, что произошло дальше, ты узнаешь совсем скоро. Но нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи вокруг Слова Божьего.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 72. Первая книга Царств, 14 глава, 27 стих. Иоаннафан же не слышал, когда отец его заклинал народ, и, протянув конец палки, которая была в руке его, обмакнул ее в сот медовый и обратил рукою к устам своим, и просветлели глаза его. Иоаннафан стал героем битвы с филистимлянами. Со своим оруженосцем он вышел сразиться с ними, и филистимляне побежали от него. А к Иоаннафану присоединились и остальные воины Израиля. Царь Саул, отец Иоаннафана, приказал всем своим воинам не прикасаться к пище, пока враг не будет разбит полностью. Но Иоаннафан этого не знал. И когда он нашел в лесу мед диких пчел, то поел его. Он был голоден, а мед дал ему новые силы для преследования врага. Земляничная поляна. Вовка тщетно уговаривал своих двоюродных братьев пойти с ним в лес. Июльское солнце палило нещадно, и из дома им выходить никуда не хотелось. До леса ведь надо было еще дойти. У Вовки и так-то настроение было не самым радостным, а отказ братьев сделал его еще больше пасмурным. Но Вовка – человек дела, и не привык отступать от намеченного. Он пошел в лес сам. Для него лес был чем-то вроде успокоительного средства. Можно было погрустить и о многом подумать. Можно было поговорить с деревьями, считая их живыми и внимательными собеседниками. Может быть, это и была его причуда. Но из леса он всегда приходил с хорошим настроением. Он взял с собой воды в пустой стеклянной бутылке из-под молока и отправился по знакомым и незнакомым местам своего леса. Одним из знакомых мест, куда он всегда приходил, бродя по лесу, был старый замшелый сруб лесного колодца. Давно уже никто не брал из него воды, и, оставшись без присмотра, сруб подгнил и обвалился. Колодец стал небольшим бочажком в густой траве, где жили лягушки. Но место было красивое и словно таило в себе какую-то загадку. Здесь было интересно бывать. От колодца он пошел напрямик через мелкий сосничок. Продравшись через заросли и получив за шиворот большую порцию осыпавшихся иголок, Вовка, к своему удивлению, вышел на незнакомую полянку. Она была очень небольшой, окруженная со всех сторон сосенками. Но он даже не решался ступить на нее, потому что поляна была усеяна крупными переспелыми ягодами земляники. Вылив воду из бутылки, Вовка опустился на колени и так, ползая, набирал ягоды в горсть и высыпал их в бутылку. Скоро она была полной, а ягод на полянке оставалось еще много. Он мог бы наесться земляники до отвала, но Вовка решил по-другому. Он отправился за подмогой домой. На этот раз братьев долго уговаривать не пришлось. Земляничная полянка подарила им много ягоды. Разве может быть настроение плохим после таких подарков? Псалом 41, 12 стих. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Иоаннафан подкрепился найденным в лесу медом, и у него прибавилось сил. Голодному человеку обязательно нужно поесть, чтобы он смог работать и сделать много полезных дел. Когда Иоаннафан узнал, что его отец запретил людям что-либо есть, пока не окончится битва, он сказал: «Смутил отец мой землю. Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меда». Бог приготовил многое и для души человека, чтобы подкрепить его в переживаниях или унынии. «Ищите лица моего», – так говорит Господь. А царь Давид отвечает: «И я буду искать лица твоего, Господи». 26 Псалом, 8 стих. Как искать? И где найти? Как получить утешение и помощь в переживаниях? Вот хороший совет. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Первое послание Петра, 2 глава, 2 и 3 стихи.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@ bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

0: Привет, друзья! Спешу сообщить вам, что кабанчик приглашает нас на премьеру своего нового спектакля. Мне даже приглашение прислали. Белочке лично в руки. Сам кабанчик нацарапал. Не забыл, что я его не раз журила. Вот сами подумайте. За день, за два о своем новом спектакле сообщает. А у всех уже планы, уже дела намечены. И обижать его кабанчика не хочется, а дела срочные откладывать приходится. Но нынче все по-другому. Приглашение за 2 недели до спектакля принесли. Молодец кабанчик, исправляется. Надо за тетушкой улиткой забежать, а то и быстроходной в наш лесной театр и к закату не успеть.
1: Здравствуй, Белочка. Ты уже так быстро управилась? А я-то была думала, что могу еще пополдничать, сочных листочков отведать. А так я готова в лесной театр отправляться.
0: Держись, тетушка улитка, за мое ушко покрепче. Я прыгаю быстро. Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас послушать радиопередачу «Театр кабанчика» из цикла «Смотрите, радуга».
1: А на приглашении было написано, что спектакль по рассказу Елены Микулы «Обмен». Внимание! Представление вот-вот начнется.
0: Если бы я оценила дни своей жизни по какой-нибудь системе, то утро того дня получила бы высшую оценку. Мне купили мяч. Резиновый, двухцветный, в шелковой сеточке. Он имел чудесный запах свежей резины. Его бока блестели. Один бок красный, другой синий, а между ними желтая с черным полоса. Когда Маршак писал о мяче, он знал, о чем пишет. У него, наверное, был такой же. Только о таком двухцветном резиновом мячике можно написать такие строчки. «Мой веселый звонкий мяч, ты куда помчался вскачь?» Мой мяч действительно весело звенел, когда я ладошкой била по нему, повторяя: «Я знаю 5 имен девочек. Аня 1, Таня 2, Лена 3, Люда 4, Катя 5». В эту игру можно было играть до бесконечности, перечисляя имена, города, реки, названия цветов, животных, птиц. Но в игре приходилось часто делать перерывы. Мне казалось, что мяч запачкался. Я бежала домой, мыла его под краном, вытирала полотенцем и опять выбегала во двор. После этого купания мяч становился еще краше. Его влажные бока просто сияли на солнышке. Он был такой чистенький и красивый, что мне хотелось его поцеловать. Честно говоря, я это и делала украдкой, когда бежала по лестнице, обнимая свежевыкупанный мяч. Такое богатство имели не все в нашем дворе, и мне приходилось делиться своим сокровищем со своими подружками. Но они с пониманием относились, когда я говорила, что мячу надо отдохнуть, и забирала его. Они садились рядом со мной на скамеечку и терпеливо ждали, когда мяч будет снова готов прыгать и скакать. Я так долго рассказываю о нем, чтобы вы поняли, как я его любила. Для меня этот простой резиновый мяч на какое-то время стал центром жизни. Он стал чем-то большим, главным. Он вытеснил из моей жизни все остальное. Мы с моими подружками переиграли во все игры с мячом, какие только знали, и сели на скамеечку, чтобы мяч отдохнул. Я качала его на коленях и что-то напевала. Это был замечательный день. И вдруг нашу радость нарушил жалобный писк. Мы вздрогнули, потому что в этот день такой звук был просто невозможен. Он настолько выделялся из музыки того дня, что мы его услышали, хотя писк был не очень громкий. Пищал, наверное, тихонько скулил щенок, которого Лыба тащил на веревке. Лыба, мальчик, который жил в нашем дворе, для меня до сих пор остается загадкой, как люди могут быть такими злыми. Он говорил плохие слова, дрался, воровал, грубил старшим. Нам не разрешали с ним водиться, но никто с ним и не собирался дружить. Это было просто невозможно. Для него не было правил. Он устанавливал их сам. Мы знали, куда он мог тащить щенка. Он мог убивать животных. Он уже это делал и даже хвалился этим. Мы понимали, что означает веревка на шее щенка. Мама не разрешала мне даже разговаривать с Лыбой. Я встала, передала мяч Гале и подошла к Лыбе. «Куда ты его тащишь?» Задыхаясь от ужаса, спросила я.
2: «А тебе-то что, малявка?»
0: Ответил он и презрительно плюнул мне под ноги. «Отдай мне его, пожалуйста!» Я попросила и почувствовала, что сейчас разревусь. Лыба только ругался в ответ и пошел дальше. Я догнала его и схватила за рукав. «Подожди!» Я порылась в карманах. У меня было 15 копеек, которые мама дала мне на мороженое. «Отдай мне его!» Но Лыба грубо оттолкнул меня.
2: «Что? 15 копеек за такого щеночка?»
0: Он поднял веревку, и щенок повис на ней, дергая лапками.
2: «За живого щенка 15 копеек? Ну ты даешь!»
0: Я выгребла из кармана все, что было. Фонарик, 2 подшипника, осколок очень ценного синего стекла и значок с Юрием Гагариным. Лыба опустил на землю щенка и сказал:
2: «Мало.
0: У меня есть еще дома цветные карандаши, кукла».
2: «Не нужна мне твоя кукла».
0: «А что тебе нужно?» И вдруг взгляд Лыбы остановился на мече. Галя быстро убрала его за спину. Но мое сердце успело сжаться в комочек и упасть куда-то в пропасть.
2: «Твой?»
0: «Да».
2: «Уговорила».
0: Лыба дернул веревку, подтягивая щенка к моим ногам. Он подошел к Гале, которая беспомощно протянула ему мяч, взял его своими грязными лапами, подбросил в воздух и изо всех сил ударил по мячу ногой. Мой мяч издал такой глухой звук, что мне стало больно. Потом мяч медленно полетел к стене. Еще один глухой удар. Я не могла на это смотреть и перевела взгляд на щенка. У моих ног сидело мокрое, грязное создание, от которого плохо пахло. Это на него я променяла свою радость, мой веселый, звонкий мяч. Я присела на корточки и попыталась его погладить. Он зарычал и распластался от страха на земле. «Не бойся», — сказала я, и развязала узел на веревке, которая охватывала его шею. «Теперь ты в безопасности. Теперь ты мой». Щенок недоверчиво подполз ко мне и лизнул руку. Я прижала его к себе и по-настоящему расплакалась. Лыба был где-то далеко, и мяч мой был где-то далеко. А рядом было живое, нуждающееся во мне перепуганное существо. Этот щенок стал дороже мяча, главнее. Вы знаете, что Иисус оставил сияющее бесконечное небо и пришел на нашу маленькую, грязную, грешную землю. Слава небес стала для него меньшей, чем ты. Представляешь?

0: Жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите «Радуга». Автор программы — Мартынова Ольга. До свидания.
0: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
1: Белочка, посмотри, у меня от удовольствия рожки высунулись.

В эфире библейское вещание BBN. Притчи 28-26 говорят так. Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. Подумаем над этим. Будьте с нами.